учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» – спрашиваю их. Они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» – спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой?» «А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» – спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к тебе и вопиют: «Святый крепкий!» Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они, видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Метаморфоза. Странно. Какое-то время мы живем, не замечая течения жизни. А потом вдруг замечаем, что люди, так хорошо знакомые нам с детства, будто устали, сутулились, поблекли, состарились. Были в каком-то однообразном взрослом состоянии и вдруг состарились. Они уже на рубеже. Самая малость отделяет их от вечности. И значит, очередь за тобой. Но я-то совсем другое. Со мной все будет иначе. Иначе. А годы бегут. А лицо сверстника уже похоже на лица твоих родителей. А тебе уже столько лет, сколько было твоей маме, когда она стала бабушкой. Но ты стараешься не смотреть в зеркало и продолжаешь жить той единственной жизнью, что ощущаешь с самого детства. Такой же задорной девчонкой, у которой все впереди.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма писателя Федора Достоевского студентам Московского университета. 1878 год. Разрыв с народом не может быть строго поставлен в вину молодежи. Где же ей было раньше жизни додуматься до народа? А между тем всего хуже то, что народ уже увидел и заметил разрыв с ним, интеллигентной молодежи русской. И худшее тут то, что уже назвал отмеченных им молодых людей студентами. Все эти хождения в народ произвели в народе лишь отвращение. «Борчонки», — говорит народ. А между тем, ведь в сущности тут есть ошибка и со стороны народа, потому что никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь, как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной, в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннюю, более чистую сердцем, более жаждущую истины и правды, более готовую пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России. И вдруг что же выходит? Это слово правды, которого жаждет молодежь, она ищет бог знает где, в удивительных местах, и опять-таки в этом совпадая с породившим ее и прогнившим европейским русским обществом, а не в народе. Кончается тем, что и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, напротив, глубоко презирая его основы, например, веру, идут в народ не учиться народу, а учить его, свысока учить, с презрением к нему. Чисто аристократическая, барская затея. Презрение не ведет к любви.
1: Голоса

Ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного. Но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
1: В 1440 году под Калугой, близ города Боровска, поселился монах по имени Пафнутий. Узнав, что в этих краях обитает отшельник, люди стали навещать монаха, а некоторые строили себе хижины рядом и оставались жить под духовным руководством отца Пафнутия. Так возник Боровский Богородице-Рождественский монастырь. Обитель была окружена густым лесом. На деревьях близ монастыря вили гнезда черные вороны. Отец Пафнутий часто любовался этими божьими созданиями и просил монахов и паломников не причинять птицам вреда, поскольку и сами вороны никому не вредили. Но однажды мимо обители проезжал верхом сын боровского воеводы. Юноша отличался взбалмошным характером. Увидав над монастырем стаю воронов, он решил ради забавы пострелять. Натянул лук и убил птицу. Юноша обрадовался своей меткости и хотел выстрелить еще раз, но вдруг почувствовал, что не может пошевелить головой. Повернутая в сторону, она осталась неподвижной в таком неестественном положении. Самодовольство юноши словно рукой сняло. Он понял, что без нужды, только лишь из баловства, убил живое существо, и что Бог наказывает его за неоправданную жестокость. В это время мимо шел отец Пафнутий. Узнав монаха, сын воеводы стал просить у него прощения и лишь произнес слова покаяния, как почувствовал, что голова и шея его снова стали подвижными. Отец Пафнутий простил юношу. С той поры про сына воеводы в округе заговорили не как о дерзком и самодовольном, а как о милостивом и смиренном юноше. Кто всякое творение Божье милует, того Господь благословляет, говорил Пафнутий Боровский, прославленный Русской Православной Церковью как преподобный.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Последствия увлечения человека вином во все времена были плачевны и не могли не найти отклика в учении святых отцов. Страсть к винопитию была ими тщательно проанализирована и получила оценку. В частности, святитель Василий Великий называл пьянство враждой на Бога. Часто причиной пристрастия к вину бывает желание счастливой жизни, ропот на Бога из-за недовольства обстоятельствами. Случилось у человека что-то плохое, и он, чтобы унять душевную боль, принимает горячительный напиток. На короткое время он чувствует себя счастливым, но это не решает проблему. После того, как действие алкоголя проходит, состояние такого человека становится еще хуже, ведь проблему он и сам не решил, и у Бога помощи не попросил. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Иоанна Златоуста. «Вот прекрасное опьянение! Насыщай душу свою духом, чтобы не насыщать ее пьянством! Наперед займи этим свою душу и свои помыслы, чтобы не нашла места в них та бесстыдная страсть!»
0: «Хочу поделиться» — любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Я считаю, что довольно поздно повзрослела. На пороге 9-10 лет. Конечно, уже с 5 лет я как бы понимала себя в противостоянии миру. Но ведь жизнь духа — это все-таки страдание. С первым страданием, с первой болью пробуждается душа. Я в этом уверена. В счастье она только купается, она не пробуждается. Она себя не осознает до конца. А изведав страдания, потом живет и счастьем. Но пробуждение связано с какой-то болью. Так мне кажется. Так я думаю, во всяком случае, на моем опыте это было так.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Первого сентября 1908 года в небольшом городе Нерчинском, что в 300 километрах от Читы, реальное училище принимало своих первых учеников. 70 оробевших мальчишек вступили под своды прекрасного белого дворца, больше похожего на замок Алладина из восточной сказки. Трехэтажный палаццо в мавритано-готическом стиле построили в 60-х годах XIX века для купца первой гильдии Михаила Дмитриевича Бутина. Интерьеры дворца поражали своей роскошью. Михаил Дмитриевич привозил домой из своих многочисленных заграничных поездок все самое лучшее. Но для подвижных подростков самыми привлекательными были не паркетные полы, огромные зеркала и персидские ковры со старинными фламандскими картинами. Мальчишки больше всего полюбили уникальный сад Бутинского дворца с аллеями и цветниками, фонтанами и мраморными статуями. Благодаря великолепному дворцу Михаила Бутина Нерчинск в начале 20 века стали называть «Сибирским Версалем». Роскошную усадьбу с огромной библиотекой, прекрасным садом и всеми постройками Михаил Дмитриевич завещал Нерчинску для устройства в нем реального училища. Бутин всю жизнь так много вкладывал в благоустройство родного города, что его земляки шутили: Нерчинск все больше становится Бутинском. Михаил Бутин родился в купеческой семье, известной в Нерчинске с начала XVIII века. Благодаря его предпринимательскому таланту семейное дело существенно развелось и открыло новые горизонты. Бутину принадлежали железоделательный, винокуренный и солеваренный заводы, пароходство на Амуре, около 50 золотых приисков, торговый дом с несколькими отделениями по всей Восточной Сибири. Фирма Бутина продавала не только российские, но и заграничные товары. Для того, чтобы поспособствовать развитию родного края, Бутин стремился познакомиться с опытом других стран, перенять у них лучшие технологии и передовые приемы. После его поездки в 1873 году в Америку на бутинских приисках появились усовершенствованные золотопромывательные машины, паровые двигатели. Бутин и сам сконструировал и внедрил несколько новых механизмов для добычи золота. Михаил Дмитриевич хорошо понимал необходимость развития торговли и взаимоотношений с Китаем. С этой целью он выделил 10 тысяч рублей на научную экспедицию, чтобы открыть кратчайший путь для русских купцов. Экспедиция была успешной и немало поспособствовала развитию русской коммерции в Сибири и на Дальнем Востоке. Михаил Дмитриевич был горячим патриотом родного Забайкалья и не

0: Кроме того, благодаря Бутину в городе появились общественная библиотека, Софийская женская гимназия и публичный музей. Немалые средства Бутин выделял на духовное училище и строительство Нерчинского Воскресенского собора. После смерти купца почти все его состояние, около 1,5 миллиона рублей, досталось Нерчинскому общественному управлению на устройство и содержание 10 сельских школ в Забайкалье, реального училища и детского приюта в Нерчинске. Земляки не забыли трудов Михаила Дмитриевича на благо родного города. 4 ноября 2015 года в отреставрированном Бутинском дворце торжественно открыли Нерчинский краеведческий музей имени Михаила Дмитриевича Бутина.
1: Имена милосердия.

Ты помнишь ли вечер, как море шумело? В шиповнике пел соловей, душистые ветки акации белой качались на шляпе твоей. Меж камней, обросших густым виноградом, дорога была так узка. В молчанье над морем мы ехали рядом. С рукою сходилась рука. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском Соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог. Потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под «истиной» следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни».
2: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна. Самка из породы Уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно, по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижную скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил, и устремлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелым шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и все ширясь, морщись да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами. Молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман, и, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я к гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих, в единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не пребыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желание, ни действие. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: Вера. Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Делянка. Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг к другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них. И если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее. И с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя-путешественника Василия Немировича Данченко. Архангельск, Соловки. На пароходе Соловецкого монастыря. Я поднялся наверх к капитану. Странно как-то видеть монаха, командующего судном. Я воспользовался случаем, чтобы от самого отца Иоанна, как звали капитана, узнать историю его жизни. Он 14 лет кончил курс в Кемском шкиперском училище, поступил матросом на Ганноверский галеот, побывал под всеми широтами и образовал из себя отличного моряка-практика. На какой-то набережной в Плимуте услышал унылую русскую песню, и сразу точно что-то оборвалось в его сердце. С тех пор он не знал покоя и, наконец, решился. Будь что будет, а он вернется домой, хоть в тюрьму. Взял место на одном из пароходов, шедших в Архангельск из Ливерпуля, и, припав к родной земле, поцеловав ее и облив горячими слезами, добровольный изгнанник явился к начальству. Его во строк. Здесь же он дал обет целый год в качестве простого рабочего богомольца проработать святым Зосимой и Савватию в Соловецком монастыре, если удастся избавиться от грозивших ему арестантских рот. Нашлись люди, принявшие в нем участие, и он был освобожден. Тотчас же, согласно своему обету, он отправился в монастырь работать на святых Зосиму и Савватия. В монастыре его поселили в казарме богомольцев-рабочих, и целую зиму он проработал. Наконец, монахи, еще не зная в нем моряка, выбрали его в матросы. Пароход «Надежда» вышел из Соловецкой гавани в море. На пути в Архангельск разразилась страшная буря. И вот, когда последняя надежда была потеряна, вдруг на пароходе грянула громовая команда. Все дрогнуло, матросы бросились по своим местам. Все обернулись к капитану и на его месте увидели отца Иоанна, самоуверенно выступившего на борьбу со стихией. Он спас 400 жизней и первое паровое судно монастыря. Когда я ехал в Соловецкий монастырь, отец Иоанн, уже иеромонах, крепкими узами был связан с обителью.
0: Голоса времени.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый.

разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Милей роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свидания. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
1: В середине 15 века в лесу под Калугой, неподалеку от города Боровска, поселился монах по имени Пафнутий. Узнав, что рядом живет отшельник, люди стали наведываться к нему. Многие строили себе хижины рядом с кельей монаха и становились его учениками. Так за несколько лет в лесу под Боровском появилась обитель – Богородица-Рождественский монастырь. Однажды ночью в монастырь проникли воры и увели со двора трех волов. Опасаясь погони, грабители решили поскорее уйти как можно дальше от монастыря. Они шли несколько часов и были уверены, что скоро выйдут из леса. Действительно, деревья начали расступаться, но вместо дороги воры увидели монастырскую стену с воротами, из которых они только недавно вышли. Всю ночь мужчины с валами бродили по лесу, надеясь скрыться, но снова и снова выходили к воротам обители. На рассвете их увидели монахи и привели к отцу Пафнутию. Грабители уже и сами собирались явиться в обитель. Они поняли, что Бог наказывает их за воровство. Увидев отца Пафнутия, мужчины стали просить у него прощения, дали обещание больше не брать чужого и выразили готовность понести любое наказание за свой поступок. Отец Пафнутий простил их и благословил. А вместо наказания проводил в трапезную, где накормил вкусным и сытным обедом. Потом с миром отпустил, попросив не забывать о своем обещании. Сам Господь милосерд ко грешникам, приводя их к покаянию. Так и человек не должен согрешившего ни осуждать, ни отвергать, говорил Пафнутий Боровский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Когда человек крестится во Христа, он должен понимать, что его жизнь больше не может быть прежней, что с момента крещения он стал на путь спасения, на путь борьбы с грехом, на путь в Царствие Небесное. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никона Оптинского. «Всякий христианин, который, подобно Христу, решил идти в горний Иерусалим, то есть проводить духовную жизнь ради Царства Небесного, должен утвердить лицо свое, приготовить себя к этому путешествию, решиться на прохождение подвижнической жизни. Надо приготовиться и решиться, ибо путешествие это требует именно подвига, понуждения себя на совершение всех добродетелей, которыми достигается Царство Небесное. Надо приготовиться и решиться, ибо самому совершению добродетелей противодействуют и противостоят различные скорби, соблазны, препятствия, и прежде всего от людей, подстрекаемых врагом нашего спасения. Враг желает воспрепятствовать доброму намерению и внушает людям мира этого ненависть к рабам Божьим».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. В 1842 году мне исполнилось 20 лет. Во мне происходила большая перемена. В то время как за мной укрепилась репутация холодной натуры, мое сердце тосковало по любви, своему дому, детям. Когда я видела перед собой молодые семьи, главным образом брата Сашу, в его счастливом браке, построенном на взаимной любви и уважении друг к другу, я говорила себе, что для меня все кончено, и я никогда не выйду замуж. Мари и Саша постоянно говорили мне, как они счастливы иметь меня при себе, и, несмотря на это, я постоянно впадала в отчаяние. Пустая жизнь, новые развлечения и внешнее веселье давно уже не удовлетворяли меня. Чтение, музыка, рисование были, в конце концов, только времяпровождением. Я же чувствовала в себе совсем иную силу. Вскоре Господь услышал меня. Как-то папа позвал меня к себе в необычный час. «Прочти», — сказал он мне, и протянул несколько депеш, которые ему доставили из Риги. «Прочти и не торопись с ответом. Ты совершенно вольна в своем выборе. Помолись сначала». Первая депеша была из Штутгарта и содержала запрос короля Вюртембергского о том, может ли его сын представиться мне в Петербурге, в Вене или в Палермо, потому что он очень хотел бы познакомиться со мной. Вторая весть была от Меттерниха из Турина о том, что императорский дом снова заинтересован в сближении. Событие, о котором я мечтала в течение 7 лет, казалось осуществимым. Но тут впервые во мне поднялись сомнения. Неожиданный запрос из Штутгарта поверг меня в недоумение. Но я недолго колебалась. Я подумала о папа и его совете и предоставила все решить за меня Господу. Я снова почувствовала себя спокойной и счастливой и благодарила Господа, в руках которого была теперь. Голоса.

0: хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1893 году писатель и доктор Антон Павлович Чехов служил санитарным врачом в Серпуховском уезде Московской губернии. Его задачей было ликвидировать вспыхнувшую эпидемию холеры, и Чехов без устали объезжал деревни и села, наведывался на крупные заводы и фабрики. Побывал он и на ситценабивной фабрике в местечке под названием Донки. Ситуация там оказалась стабильной, а заболевших рабочих своевременно и весьма хорошо заботились. При фабрике была своя больница, хоть и небольшая, но чистая, с квалифицированным персоналом. Больных лечили и содержали там бесплатно. Имелась в Донках и дешевая аптека, где рабочие могли купить все необходимые им лекарства по самым низким ценам. Антон Павлович остался доволен и лично выразил свое одобрение хозяйке фабрики, купчихе Анне Васильевне Мараевой. Вскоре после встречи с ней он написал рассказ «Бабье царство», и некоторые исследователи творчества классика утверждают, что именно Анна Мараева послужила основным прототипом для главной героини рассказа. Так это в действительности или нет, доподлинно, конечно, неизвестно. Однако одна общая черта у Анны Васильевны и чеховской героини совершенно точно имелась. Это щедрость, искренняя, природная, продиктованная движением сердца и верой в Бога. Больница при фабрике была устроена еще покойным супругом Анны Васильевны. Унаследовав в 1882 году его бизнес, новая хозяйка поставила себе задачу увеличить число больничных коек и расширить штат медицинского персонала. Что она и сделала, определив на финансирование фабричной амбулатории крупную по тем временам сумму – 650 рублей в месяц. Кроме того, Мараева перевела питание рабочих фабрики на хозяйский счет. И счет этот был весьма внушительный – 11 рублей в постные дни и 16 в скоромные. Фабрика приносила прибыль. Оправившейся от смерти супруга Анне Васильевне казалось, что жизнь снова налаживается. Но внезапно грянула новая трагедия. Упав с лошади, насмерть разбилась дочь Мараевой, Анфиса. После похорон Анна Васильевна сняла со счета в банке все деньги, которые готовила дочери в приданое, и передала их на строительство церкви в честь покрова Пресвятой Богородицы. Храм был возведен в 1910 году в тогдашнем предместье Серпухова, называемом Заборье. При нем Мараева устроила богадельню, которую содержала за собственный счет. Когда в 1914 началась Первая мировая война, Анна Васильевна бросила все силы на помощь фронту. На территории фабрики она устроила большой госпиталь, где вместе со своими взрослыми дочерьми и внучками неустанно трудилась в качестве сестры милосердия. Несколько раз в составе бригады царскосельского санитарного поезда выезжала в места боевых действий и помогала фронту финансово. И даже после своей смерти Анна Васильевна, как бы удивительно это ни прозвучало, продолжает служить людям. Уникальная коллекция икон и рукописных богослужебных книг, которую Мараева собирала всю свою жизнь, послужила основой фонда Серпуховского

0: Радио «Вера».
1: Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловим. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианская церковь сохранила некоторые богослужебные обычаи времен Ветхого Завета. Один из них – возжигание светильника перед совершением молитвы. Повеление зажигать светильник, наполненный чистым маслом, Бог дал еще праотцу Аврааму. Затеплив огонь с наступлением темноты, ветхозаветный праведник молился Господу у себя в шатре. Впоследствии обычай зажигать светильник для вечернего благодарения Бога стал частью богослужения, которое совершалось сначала в Скинии, переносном храме-шатре, а затем в Иерусалимском храме Соломона. Ранние христиане позаимствовали обычай возжигания светильника и наполнили обряд новым смыслом. Об этом свидетельствует текст одной из древнейших молитв, названной по первым своим словам «Свети Тихий». О смысле молитвы «Свети Тихий» рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Древние христиане из-за гонений властей Римской империи не имели права совершать открытое богослужение, поэтому их собрания проходили в тайных местах, обычно в вечернее или даже ночное время. Общая молитва начиналась с возжигания светильника и пения гимна «Свети Тихий». Автор этого песнопения, к сожалению, неизвестен. Очень жаль, потому что «Свети Тихий» – яркое и поэтичное молитвословие. Оно говорит о нашем Спасителе, Иисусе Христе, и прославляет его с помощью образа заходящего солнца. «Свети Тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго, блаженного Иисусе Христе». Иисус Христос, Ты являешься тихим светом святой славы Твоего бессмертного, небесного, святого и блаженного Отца. Тихим светом в древние времена было принято именовать свет заходящего солнца. Христос именуется в песнопении тихим светом, потому что Он пришел на землю не в Своей полной божественной славе, а в виде простого человека. Вторая часть «Свети Тихий» звучит так. «Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца Сына и Святаго Духа Бога. Дожив до заката солнца и увидев вечерний свет, воспоем Бога Отца, Сына и Духа Святого». Этими словами мы благодарим Бога за то, что Он дал нам возможность благополучно дожить до конца дня. И завершающая фраза песнопения выглядит так. «Достойный си во вся времена пет быть и гласы преподобными, Сыне Божий живот даяй, тем же мир тебя славит. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, за что славит тебя мир, достоин во все времена быть воспеваемым голосами святых». В этой части песнопения говорится о том, что только голосами святых может возноситься Богу достойная его песнь. Так церковь напоминает нам о том, что Бог всех людей призывает к святости.
2: Молитва «Свети Тихий» исполняется на богослужении, которое именуется вечерней. Как и века назад, она призывает православных христиан благодарить Бога за прожитый день. В храме пение гимна «Свети Тихий» зрительным образом дополняется сиянием зажженных лампад, напоминающих нам о присутствии Бога. А теперь давайте послушаем молитву «Свети Тихий» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский благотворительный фонд «Время детства» помогает детям с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в медицинском центре «Солнцево» в Москве. Организация оплачивает лекарства и обследования, помогает юным пациентам и их семьям с жильем, транспортом до больницы и другими расходами во время длительного лечения. Один из подопечных фонда – 8-летний Захар Зыкин из города Армавира. Когда мальчику был год, врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Захар прошел терапию, ему провели несколько операций. Это помогло вывести болезнь мальчика в ремиссию. В прошлом году Захар пошел в первый класс, но учебный год для него оказался коротким. В январе у ребенка снова обнаружили опухоль, а в марте его прооперировали в Москве. Восстановление давалось тяжело. У Захара часто болела голова и не было сил на самые простые действия – встать с кровати или пройтись по отделению больницы. Сейчас Захар вернулся в родной Армавир. Дома его встретили старший брат и любимый кот Бусик. Обучение в школе мальчику пока придется приостановить. Важно продолжить лечение, чтобы не допустить возвращения болезни. Для этого Захару нужен противоопухолевый препарат. Приобрести его самостоятельно семья не может. Мама Захара ушла с работы, чтобы быть рядом с сыном. Папа работает сварщиком на заводе и один обеспечивает семью. А старший брат еще учится в техникуме. Весной фонд «Время детства» уже помог семье купить необходимое лекарство. Но терапию важно продолжить. Поэтому организация открыла новый сбор на препарат для Захара. Поддержать его можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен, не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно, проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно, упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе, в землю добрую посеянное, прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя!» – просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» – интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же!» – отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут». И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Мы поселились в Богдановке. Я стал священником, и около нас буквально за несколько месяцев начался какой-то водоворот самых разных людей из социально неустроенных групп. Ну вот у меня и возникла идея. Как помните в «Голубом щенке»? Ах, что бы такого мне сделать хорошего? При церкви у нас пустовал домик. Я подумал, а не взять ли мне пару мальчиков из интерната? Какого-то человека нанять, чтобы за ними присматривал, жил с ними именно как с семьей. Думали, что будет им всяко лучше, чем в интернате. Тогда одна наша знакомая, социальный работник, сказала, что у нее на примете есть мальчик. Поехали мы за этим Федором. Федор как-то очень надулся, ходил, раздумывал. Надумал, говорит, я пойду к вам жить, но только при условии, что вы со мной возьмете моего лучшего друга. А лучший друг, оказывается, уже они все обсудили, за дверью директорского кабинета подпрыгивает. Взяли и Игоря. Потом, когда сюда уже приехали, через какое-то время Игорь сообщил, что у него там младший брат остался. Тоже его забрали. У меня было несколько достаточно обеспеченных друзей, которые в этом помогали. А где-то с середины 90-х годов нашему храму начал помогать Николаевский морской порт, самое богатое предприятие в округе. Все деньги мы делили пополам, на нужды храма и на детей. Мы пробовали нанимать каких-то людей за детьми смотреть, но в конце концов они вошли в нашу семью. И во второй половине 90-х, несмотря на разруху вокруг, мы зарегистрировали на основе нашей семьи детский дом семейного типа. В какой-то момент дети сами начали называть нас папой и мамой.
0: Голоса

эфире радио «Вера». Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
1: В середине 15 века под Калугой, близ города Боровска, в лесу, поселился монах по имени Пафнутий. Местные жители, узнав, что рядом с городом живет отшельник, стали навещать его. Некоторые просили у монаха разрешения стать его учениками и строили себе хижины рядом с его кельей. Так возник Боровский Богородице-Рождественский монастырь. Однажды отец Пафнутий попросил у боровского князя Василия Ярославича разрешение половить рыбу на реке Оке. Князь дал монахам на рыбалку 3 дня. Отец Пафнутий тут же снарядил на Оку одного из монастырских братьев. Благословляя инока на труд, монах вручил ему 5 гривен и попросил купить в ближайшей деревне бочки, чтобы сразу же на берегу посолить в них пойманную рыбу. Инок стал отказываться от такой большой суммы. «Отче, за такое время мне одному столько не наловить», — возражал он. Отец Пафнутий лишь покачал головой. «Господь милостив», — отвечал он. «Все, что подаст, примем со смирением». Иноку ничего не оставалось, как взять деньги и отправляться на рыбалку. В деревне, неподалеку от места ловли, он купил несколько больших бочек. «Будет у отца Пафнутия лишняя посуда для кваса», — со смехом приговаривал брат, перетаскивая бочки к реке. Закинув, наконец, удилище, он приготовился вздремнуть. Но не тут-то было. Рыба начала клевать. И какая? Одну за другой инок вытаскивал на берег крупные рыбины. За 3 дня он наловил их более 700 штук. Столько в этих местах не ловили рыболовы князя и за все лето. Телега, пришедшая к концу 3-го дня из монастыря, едва смогла увести наполненные бочки. «Надейся на милосердие Божие. Со смирением готовься принять все, что бы он ни уготовил, и наградит тебя Господь», — говорил Пафнутий Боровский, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Один из самых часто задаваемых вопросов – как познать Бога? Есть два пути – естественный и сверхъестественный. Первый путь – это знание о Боге, полученное из созерцания природы, познание самого себя и всех видимых дел Божьих. Но этого недостаточно. Необходим сверхъестественный путь – божественное откровение, то, что Бог сам явил о себе людям. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Богослова. Хочет ли кто познать Бога из творения или понять из божественных писаний, без премудрости Его он ничего не может узнать или услышать о Нем. И правильно призывающий Бога призывает через Сына, а приходящий к Нему истинно через Христа приходит. А прийти к Сыну невозможно без Духа, ибо Дух и оживляет, и освящает все.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Богучарского Серафима Соболева архиепископу североамериканскому Вениамину Федченкову. 1934 год. Болгария. В жизнеописании святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, сообщается, с какой любовью и каким почитанием он относился к одному старцу, который учил, что упоминаемый в Библии Мельхиседек есть действительный Христос. Эта любовь святителя Кирилла и его молитва при содействии молитв самого заблуждавшегося старца и обратила последнего на путь истины. Святая Церковь наша, даже в числе прославленных ею святых, имеет таких, мнения коих не совпадали с ее учением. Например, в творениях священномученика Иринея, епископа Лионского, есть учение о тысячелетнем земном царстве Иисуса Христа. В творениях святителя Григория Ниссского, в частности, в его разговоре с своей сестрою Макриною, на основании слов апостола Павла «Да будет Бог всяческое во всех» выражается мнение о том, что некогда исчезнет зло и порок. Следовательно, прекратится и мучение. Тем не менее, Святая Церковь не скрыла от нас строк из творений сего святого Отца о наступлении момента, когда будто бы исчезнет зло и прекратится порок, и не почла их препятствием для включения святителя Григория Ниссского в число угодников Божиих. Голос.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В летнем саду Челябинска играл симфонический оркестр. Горожане слушали музыкантов, сидя на изящных кованых скамьях. Другие чинно прогуливались вдоль тенистой березовой аллеи. У фонтана и павильонов с прохладительными напитками и мороженым тоже было многолюдно. А ведь всего несколько лет назад на этом месте располагался обыкновенный пустырь, а челябинцы, если и думали когда-нибудь о городском парке, то только как о несбыточной мечте. Но все изменилось, когда в начале 1890-х годов за дело взялся Владимир Корнильевич Покровский, известный и уважаемый в городе человек, успешный пермский предприниматель-золотопромышленник, в течение нескольких лет занимавший высокий пост челябинского градоначальника. Еще будучи городским головой, Покровский высказал идею о превращении пустыря в место для отдыха горожан и безвозмездно выделил на это львиную долю средств – собственных. Вскоре пустырь стало не узнать. Каждое воскресенье на большой крытой сцене здесь играл оркестр. Раз в месяц давала спектакль специально для этого сформированная труппа актеров. В одном из павильонов работала библиотека-читальня. А главное, всеми этими культурными возможностями челябинцы могли воспользоваться совершенно свободно. За вход в летний сад денег с посетителей не брали. Бесплатными были концерты и спектакли. В читальню был открыт доступ для всех желающих. Челябинск, где Владимир Корнильевич поселился в 1872 году после окончания Санкт-Петербургского университета, стал ему настоящим домом. Для развития и процветания города он был готов трудиться, не покладая рук. Служение людям Покровский не просто считал своим долгом, он ощущал в себе искреннее призвание творить добро. Единственную в Челябинске женскую школу Владимир Корнильевич взял под свою опеку и вскоре превратил ее в процветающую гимназию, одну из самых престижных в губернии. Городской детский приют, влачивший незавидное существование на нерегулярные и крайне скромные субсидии от властей, тоже попал в поле зрения Покровского. Из собственных средств он обеспечил приюту постоянное и очень достойное финансирование. Ежемесячное денежное содержание назначал Владимир Корнильевич и бедным городским семействам, которые находил сам с помощью информации губернского попечительства о бедных, членом которого он являлся. С радостью откликался и на обращенные к нему лично просьбы о помощи. Отказа не было никому. Благодаря Покровскому для неимущих и нуждающихся в Челябинске был открыт Дом трудолюбия, где бедняки получали возможность честным трудом заработать на хлеб. При доме действовала устроенная Владимиром Корнильевичем начальная школа, где дети из бедных семей обучались грамоте, а также бесплатная столовая. В Челябинской больнице Покровский содержал несколько кроватей, куда определялись неимущие больные, получавшие таким образом лечение за счет Владимира Корнильевича. Немало усилий приложил Покровский для того, чтобы новая, строящаяся западно-сибирская железнодорожная магистраль прошла через Челябинск. Министерство путей сообщения не планировало прокладывать ветку близ города.

0: Берге, куда поехал по делам, но был похоронен в родном ему Челябинске. После отпевания Владимира Корнильевича, которое проходило в Симеоновском кафедральном соборе, священник произнес трогательные слова, которые горожане еще долго повторяли в своих искренних молитвах об упокоении души раба Божия Владимира. «Пусть Господь Бог встретит тебя так же ласково, как ты при жизни ласково встречал каждого, кто имел нужду».
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиной. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Кроме православной церкви, в мире существуют древневосточные церкви – коптская, эфиопская, армянская и иные. Все эти сообщества возникли в V-VI веках в результате отпадения от православия. Они не приняли учение, что Иисус Христос является Богом и человеком одновременно. Попытки вернуть отпавших коптов, эфиопов и армян в православие осуществлялись неоднократно. Много усилий в этом направлении приложил император Юстиниан Великий. Это был удивительный человек, который, казалось, успевал все. Юстиниан управлял огромным государством, участвовал в военных походах, возглавил строительство главного храма того времени – церкви Святой Софии в Константинополе. У него оставались силы, чтобы быть еще и поэтом. Его перу принадлежит знаменитая молитва-гимн «Единородный Сыне». О содержании данного молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Император Юстиниан написал песнопение «Единородный Сыне» не только потому, что ему очень хотелось составить произведение для церковной службы. Юстиниан желал опровергнуть неправославное учение об Иисусе Христе. Поэтому он и поместил состав литургии песнопения, в котором четко говорится, объясняется, кто такой наш Спаситель Иисус Христос. «Единородный Сын и Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святые Богородицы и Пресной Девы Марии, непреложного человечивыся, распныся же Христе Боже, смертью смерть поправой, един Сый Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». О Христе Боже, Сын Единородный, то есть Единственный, Слово Божие и Господь Бессмертный, изволивший ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Пресной Девы Марии, без всякой в себе перемены вочеловечиться и отдать себя на распятие. Ты, смертью смерть поправший, один из лиц Святой Троицы, прославляемый вместе с Отцом и Святым Духом, спаси нас». Текст песнопения «Единородный Сыне» на самом деле очень сложный и насыщенный. В нем сконцентрировано все православное учение о Господе Иисусе Христе. Чтобы рассказать о нем во всех подробностях, нам потребуется много времени. Поэтому скажу только о главном. Мы, православные христиане, верим, что Иисус Христос – это Бог-Сын, 2000 лет назад пришедший в мир и ставший человеком, родившись от Девы Марии. Христос спас всех нас от греха и вечной смерти. Об этом нам и рассказывает песнопение «Единородный Сыне».
2: В настоящее время молитва «Единородный Сыне» поется на каждой литургии в самом ее начале. Такое место не является случайным, ведь литургия – богослужение, полностью посвященное земной жизни и подвигу Иисуса Христа. Прославляя Спасителя, Церковь указывает нам, что служение Христа не имело бы такого значения, если бы Он не был полноценным Богом и полноценным человеком одновременно. А теперь давайте послушаем молитву «Единородный Сыне» в исполнении хора Свято-Успенской Почаевской лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами и еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
1: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «И придоши пахиго Иерусалим...»
9: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“».
8: «Коею областью сия твою...»
7: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший, глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать «мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором, человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. И даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей. Но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.

0: листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: «Утро в прозе». Читает Нонна Гришаева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Дворник. Осень, наконец, решила показать свой характер. Каждый день льет дождь. Похолодало. Без теплой куртки на улицу не выйти. Сегодня утром даже заморозки обещали. Выглядываю в окно. Люди спешат на работу, раскрыв зонты и подняв воротники. И только наш дворник, кажется, и не унывает из-за плохой погоды. Зная себе, напевает и сгребает опавшие листья. И как ему только не холодно в одной рабочей жилетке поверх легкого свитерка. Молодой парень, мигрант, по-русски говорит плохо, а работает хорошо. Двор у нас всегда чистый. Смотрю сквозь прозрачную штору, как дворник, стряхнув с грабли прилипшие листья, поеживается на ветру. И вдруг понимаю, ему холодно. Очень даже холодно. Просто куртки у него, наверное, нет. Вспоминаю, в шкафу у мужа висит теплый пуховик. Года два уже висит. Муж его не носит. Всего пару раз только и надевал. Он у меня пальто больше любит. Открываю шкаф, снимаю куртку с вешалки и прямо в халате выскакиваю на улицу. Протягиваю куртку дворнику. Он смотрит изумленно, но понимает меня. Прижимает руку к груди и низко кланяется. Тут же надевает куртку и широко улыбается. Говорит: «Тепло». Я смотрю на него, и мне тоже тепло.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 24 сентября, день памяти преподобного Силуана Афонского, который наставлял: «Гордость не дает душе вступить на путь веры». О значении борьбы с гордостью настоятель храма великомученика Феодора Стратилата в городе Старый Оскол Белгородской области священник Николай Дубинин.
2: В нашей духовной жизни гордыня является самым сильным, самым разрушительным грехом и страстью. Потому что вот как от одного корня может произрастать множество ветвей, веток и листвы, так от одной гордыни рождается множество разных страстей и пороков. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что от гордости происходит уничижение бедных, немощных, слабых, то есть когда человек превозносится над слабыми, и страсть к деньгам. От гордости у нас и властолюбие, и сластолюбие, когда человек излишне гонится за комфортом, вот каким-то вот самоугождением. Гордыня сподвигает человека двигаться вот на пути к самовосхвалению, саможалению, навязыванию себя. Даже вот посмотрите, обидчивость. То же самое, это же от уязвленной гордости. Человек обижается, потому что считает, что к нему относится не так, как он сам себя ценит. Или словоохотливость, человек болтает много. Вот это постоянно самопрезентация какая-то, навязывает себя, свою точку зрения, потому что себя мнит выше остальных, что он должен всем подсказывать и советы давать. Так что да, гордыня — это основной грех. Это вот как материнская плата в системном блоке. На ней все крепится. На гордыне крепится очень много других грехов. Не случайно, кстати, преподобный Исаак Сирин сказал, что гордому монаху даже бес не нужен. Он сам является бесом. Представьте себе, такой страшный грех. Поэтому в практике христиан, особенно вот у монахов, на первом месте всегда стояла борьба с гордыней. Тот, кто борется с гордыней, тот зрит в корень. И наша задача в духовной жизни вот подтачивать этот корень, сушить его, чтобы меньше было гордыни, а больше смирения и любви к ближним.
0: Актуальная тема. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» — это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Коллега из Оренбурга рассказал мне о своей землячке Елене Шастиной, женщине нелегкой судьбы, которая справилась со многими испытаниями. Елена любит вспоминать свое счастливое детство. Тогда, в 90-е, ее родители занимали в родном городе престижные должности, поэтому младшие Шастины, Лена и Анечка, жили без забот. Детство Лены кончилось в 13 лет. Внезапно умер от рака отец семейства, а через год погибла мама. Родная тетя взяла племянниц под опеку, но совместная жизнь не заладилась, и девочки остались одни в родительской квартире. 16-летняя Лена училась в техникуме, заботилась о 13-летней Ане и вела хозяйство. Жили на ее стипендию и пенсии по потере кормильцев. Именно тогда Елена, отличница и красавица, стала ходить на дискотеки. Там познакомилась с компанией молодых людей, гораздо старше себя. Они приучили ее к запрещенным веществам. К 18 годам девушка получила водительские права и освоила папин «Москвич». Однажды попала в ДТП с другим автомобилем, водитель которого, как оказалось, был наркозависимым. Чтобы уладить конфликт, он приехал к Елене в гости с компанией друзей. Потом приехал опять, а вскоре остался у нее жить. Ядовитые дозы стали постоянными. «В то время я ничего не боялась и ни о чем не думала», — вспоминает Елена Шастина. Дальше становилось хуже. Лена бросила техникум, поссорилась с младшей сестрой. Летом 2000-го Елену лишили свободы на год за хранение запрещенных веществ. «Повезло, иначе бы я тогда погибла», — считает она. Незадолго до этого ей поставили диагноз ВИЧ. А потом она опять попала за решетку еще на 4 года. В колонии Елена вновь начала читать. Из брошюр она узнала, что с ВИЧ-инфекцией можно жить долго и рожать здоровых детей. Но больше всего ее увлекла православная литература. В ней она нашла другую жизнь, о которой раньше не знала. Выйдя на свободу, девушка крестилась и пришла в группу взаимопомощи для ВИЧ-положительных людей. А через год сама стала ведущей этой группы. «Это было для меня служением», — признается она. «Я хотела поделиться с другими надеждой, что у них тоже все будет хорошо». Елена Шастина живет в трезвости уже больше 20 лет. Она получила высшее экономическое образование, родила двоих здоровых детей, наладила отношения с сестрой и по-прежнему помогает ВИЧ-инфицированным людям. Ее история еще раз подтверждает: Господь может вывести из самой сложной ситуации. Надо только Ему довериться. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобная Феодора и ее муж жили в Александрии в V веке. В их семье царили любовь и согласие, но один богач прельстился красотой Феодоры. Он преследовал женщину, угождал ей и склонял к связи. И однажды Феодора сдалась и изменила мужу. Тут же она раскаялась, возненавидела себя и покинула родной дом, потому что считала, что недостойна жить рядом с супругом. Знакомая игуменья увидела отчаяние женщины и напомнила Феодоре о божественном прощении. Грешница решила всей дальнейшей жизнью загладить перед Господом свой промах. Но Феодора опасалась, что муж найдет ее в женском монастыре. Она переоделась в мужскую одежду и стала послушником, а потом и монахом мужской обители. Даже опытные иноки удивлялись смирению, терпению и самоотверженности монаха Феодора. Однажды подвижника оклеветали. Некая девица заявила, что родила ребенка от инока и подбросила младенца в монастырь. Феодор со смирением встретил презрение остальных и ушел с мальчиком в пустыню. Лишь через 7 лет настоятель разрешил монаху вернуться. После смерти Феодора открылась правда. Игумены братья монастыря со слезами просили прощения у покойной за то, что поверили в клевету. Муж и воспитанник Феодоры приняли постриг в этой же обители. Житие преподобной Феодоры напоминает нам о другой святой, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижниц дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы чтим память и духовный подвиг преподобной Феодоры и обращаемся к ней с молитвенной просьбой. Святая преподобная Феодора, моли Бога о нас. –

Эта песня – одна из самых любимых солдатами Великой Отечественной войны. На самом деле она совсем не военная. Как говорил композитор Матвей Блантер, нельзя представить себе, что 22 июня 1941 года начали сочиняться военные песни, а 9 мая 1945 закончились. Поэт Евгений Долматовский и композитор Матвей Блантер в 1939 году вместе участвовали в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Написали в это время несколько песен и сделали музыкальные и поэтические наброски под рабочим названием «Любимая моя». Музыка им обоим понравилась, а стихи тоже по обоюдному согласию они забраковали. В начале 1941 года Долматовский, вспоминая тот поход, написал другие строки. «Я уходил тогда в поход, в далекие края», не предполагая, что уже через несколько месяцев они приобретут совсем другое звучание. Когда авторы заканчивали работу над песней, в какой-то момент, просто дурачась, они спели не «Любимая моя», а наоборот «Моя любимая». И поняли, что так гораздо лучше. Уже в наши дни Евгений Аронович говорил: «Мне кажется, что напиши я мою любимую после 22 июня, она была бы гораздо суровее, может быть, даже мрачнее». Наверное, мягкость мирных слов «моя любимая» — это как раз то, что часто нужно было нашим бойцам в жестокие годы войны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: «Делание всякие нечистоты в лихоимании».
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос – это тот предел человеческих исканий, достигнув которого, нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому, к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы, мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с 4 детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: вера в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах, необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобный

Силуан Афонский, в миру Симеон Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Мальчик вынужден был оставить школу и трудился вместе со старшими. Он рано решил принять монашеский постриг, но семья воспротивилась этому, и Симеон отправился на военную службу. Другие солдаты отзывались об Антонове. Он умом на Афоне. Вскоре мечты юноши сбылись. Он принял постриг с именем Силуан на святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре. Жизнь монаха была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием стала тяжелая работа на мельнице. Потом он заведовал мастерскими, торговой лавкой. 46 лет старец прожил в обители. Сохранились его заметки и письма духовным детям. В них отразились искания и опыт монаха, его понимание веры и цели, и смысла жизни. Ну а жизнь самого Силуана Афонского, по воспоминаниям современников, была высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою», — говорил инок. «А когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он прозревал будущее человека, открывал глубокие тайны его души. В 1938 году схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Церковь прославила в лике святых его самого. Мы от всего сердца просим праведного Силуана о помощи и заступничестве. Святой преподобный Силуан, моли Бога о нас».

0: милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
1: В начале 20 века в деревеньке Софьино под Смоленском жила необычная семья. Отец – швейцарский сыродел Фридрих Кюнг. Когда-то приехал в Россию на заработки, осел в Софьино, нанялся на ферму к местному землевладельцу. Вскоре принял православие, взял русское имя Федор и женился на крестьянской девушке, доярке по имени Ефросинья. Супруги открыли семейную сыроварню. В 1917 году у них родился сын. Назвали его Николаем в честь историка Карамзина, трудами которого зачитывался отец, чтобы лучше узнать и понять Россию. Коля рос умным и способным мальчиком. С детства вслед за отцом полюбил историю Отечества и настолько хорошо владел грамотой, что уже в 9 лет обучал местных крестьян читать и писать. Именно тогда Николай понял, что быть учителем – его призвание. После школы в 1932 он поступил в Вяземский педагогический техникум. Окончил его с отличием и стал преподавать историю в одной из сельских школ. Параллельно продолжал учиться на заочном отделении исторического факультета Ленинградского государственного университета. Диплом о высшем образовании Николай Кюнг получил в 1939 году. И почти одновременно повестку. Николая призвали в Красную армию. Его направили служить в Брестскую крепость. 22 июня 1941 года, в первый же день Великой Отечественной войны, ее территорию оккупировали немцы. Спустя неделю Николаю с группой бойцов 6-й стрелковой дивизии удалось прорвать окружение на одном из участков. Во время прорыва Кюнг получил тяжелое ранение в ногу. Товарищи хотели нести его на руках, но Николай им это запретил. Из-за промедления вся группа могла оказаться в плену, поэтому к немцам попал он один. И начались долгие и страшные дни в фашистских концентрационных лагерях. Сначала в Белоруссии, в Гомеле, Минске. Немцы спрашивали тех, кого брали в плен, есть кто-нибудь из Европы. Европейцев они освобождали и отправляли на родину. Стоило Николаю признаться, что у него есть швейцарские корни, и он, вероятнее всего, был бы спасен. Но предать родину и боевых товарищей Кюнг не мог. Он пробовал бежать. Каждый день заключенных на автобусе возили на работу в угольную шахту. Однажды Кюнгу удалось на ходу выскочить из транспорта и уйти в лес. Но немцы пустили следом собак. Мужчину поймали, подвергли жестокому наказанию, а потом отправили в Бухенвальд, один из самых страшных лагерей смерти в немецком городе Веймаре. Узники Бухенвальда не только изнурительно работали, фашисты проводили над ними медицинские эксперименты. Но Николая поразило даже не это. Подобное он уже успел повидать. Кюнг был поражен тем, как много детей находится в этом месте. В Бухенвальде, рискуя жизнью, Николай организовал для ребят подпольную школу. Кто-то из заключенных смастерил учительскую доску, кому-то удалось раздобыть учебники. И по вечерам, после отбоя, школа начинала свою работу. Это удавалось сделать благодаря тому, что дети жили в общем бараке вместе со всеми остальными. Ребята сразу полюбили Кюнга, ведь он давал им не только знания, но учил тому, как остаться человеком в нечеловеческих условиях. Давал надежду, что когда-нибудь маленькие узники выйдут на свободу. Николай Федорович вспоминал в своих мемуарах: «Весь смысл наших занятий был в том, чтобы попытаться отвлечь детей от страха, в котором они жили, помочь им поверить, что не вечно будет длиться каторга. Я обещал, придет наша победа». В Бухенвальде Кюнг провел 8 месяцев. Кроме преподавания, он участвовал и в деятельности бухенвальдского антифашистского подполья. Вместе с другими узниками за спинами у немцев изготавливал гранаты, винтовки. Детали тайком выносили с заводов, куда пленных выгоняли на работу. 11 апреля 1945 года заключенные подняли бунт и вышли на свободу. Одним из организаторов, вошедшего в историю бухенвальдского восстания, был Николай Федорович Кюнг. Он и после победы поддерживал бывших заключенных концлагерей, участвовал в их возвращении на родину, помогал с реабилитацией и продолжал преподавать. Долгие годы Николай Кюнг проработал в 4-й школе подмосковного Подольска. Сначала учителем, а потом и директором. Работу совмещал с активной деятельностью на посту вице-президента Международного комитета узников Бухенвальда. Николай Федорович прожил долгую жизнь. Он скончался в 2008 году. Ему было 91. Его подвигу духа и преданности Отечеству посвящены книги и фильмы. Несмотря на испытания, Николай Федорович оставался позитивным человеком и говорил, что жизнь подарила ему большое счастье – работать с детьми. Ведь они всегда полны надежды и веры в прекрасное и светлое.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И придоши пах его Иерусалим».
3: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“.
2: Коею областью сия твою?
1: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же, довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший, глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать: «Мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. и даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей, но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как быстро темнеет в осенние месяцы по сравнению с белыми ночами июньского лета. Не успеешь оглянуться, а на дворе уже темно. Исчезают в сумерках очертания домов, деревьев, словно кто-то залил живописный пейзаж лиловыми чернилами. Умудренные в духовной жизни и внимательные к своему сердцу хорошо знают по опыту. Едва лишь задержишь в душе греховное представление или мечтание, замедлишь в собеседовании с дурным помыслом, и благодать, этот незримый свет Христов, покидает сердце, оставляя его в темноте, смущении, печали. Отринь грех покаянием и молитвой, и вновь становится светло и мирно.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 24 сентября. Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Об основателях валаамского монастыря председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Церковное предание говорит о том, что преподобные Сергий и Герман были греческими иноками-миссионерами. Они приходят во владение Великого Новгорода с целью просвещения местного языческого населения. Карельские племена, живущие на Валааме, также становятся целью их миссионерской проповеди. Со временем на острове Валаам Сергий и Герман основывают монастырь, который существует и поныне. Подробного жития преподобных не сохранилось, поскольку в XVI веке монастырь был разорен, и рукописи, как и вся библиотека, были уничтожены. Но мощи преподобных сохранились. И сегодня валаамский монастырь, переживший многие-многие испытания и неоднократное разорение и опустошение, является центром паломничества и центром духовной жизни многих-многих людей, которые приезжают не только как паломники, но и остаются, и братья монастыря пополняются. Дай Господь, чтобы миссионерское служение преподобных Сергия и Германа Валаамских на Валааме продолжалось и по сей день, чтобы добродетельная христианская монашеская жизнь была примером для всех людей, которые прикасаются к духовному наследию преподобных Сергия и Германа.
0: Актуальная тема.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». Первого сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученика Георгия Победоносца, подворье монастыря иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в городе Михайловске. По завершении литургии состоялся крестный ход к будущему Ставро-Афонскому Иверскому женскому монастырю, где глава Ставропольской митрополии совершил освящение крестов для храма обители. В тот же день владыка Кирилл совершил чин закладки храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Овощи Туркменского округа. На торжественном мероприятии присутствовали ктиторы храма Юрий и Сергий Краснокутские, представители казачества и многочисленные жители села. По окончании чина закладки храма митрополит Кирилл обратился к собравшимся с архипастырским словом. Владыка подчеркнул особое духовное значение будущего храма, а по завершении официальной части правящий архиерей пообщался с присутствующими.
5: Дай Бог, чтобы вместе с возрастанием храма возрастали наши души, наши помыслы. И, конечно, еще раз говорю, не каждому дано храм построить. Это благое, святое, замечательное дело. Пожелаю помощи Божией. Будем стараться приезжать, может быть, по кирпичику положим сами, так сказать. Вот, и увидим, я уверен, замечательный храм. Проект взят изумительный. Я уверен, что будет не менее, а может быть, более того проекта, который уже взят, который существует, я так понимаю, в Крыму. Откуда и взяли этот проект?
4: Миссионерский отдел Ставропольской епархии отправил очередной груз гуманитарной помощи в подразделения Министерства обороны, участвующие в проведении специальной военной операции. Усилиями сотрудников отдела Центра помощи СВО при храме Святого Дмитрия Донского и волонтерских групп было собрано большое количество продуктов питания, медикаментов, воды, средств связи, маскировочных сетей. Отметим, что сбор гуманитарной помощи миссионерский отдел Ставропольской епархии оказывает регулярно, начиная с первых дней СВО. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялся круглый стол на тему «Семейные традиции и ценности». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в мероприятии принял участие благочинный Михайловского округа, руководитель информационного отдела и пресс-службы Ставропольской епархии протоиерей Игорь Подоситников. Священнослужитель выступил с сообщением, посвященным православному пониманию брака, семьи и семейных ценностей. В своем выступлении отец Игорь призвал бережно сохранять семейные традиции, укреплять связь поколений, воспитывать детей в духе ответственности, уважения к старшим и любви к ближним. Также протоиерей Игорь Подоситников рассказал о работе Ставропольской и Невинномысской епархии, направленной на укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку семьи, материнства и детства. Особое внимание он уделил взаимодействию епархии с общественными организациями, образовательными учреждениями и родительским сообществом. В завершении встречи участники круглого стола обсудили вопросы сохранения семейных устоев, защиты детства, поддержки родителей и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает протоиерей Андрей Близнюк, клирик Московского храма святителя Николая в Кузнецах.
2: Вы знаете, очень часто в современной жизни пытаются развести молодежь, пожилых, детей, старушек. Считается, что как бы разный совершенно тип мышления, психология там. Вот. А я хочу сказать, что мне как раз очень повезло со старичками. И не только своими родными. У меня, правда, дедушки погибли на войне, а вот бабушки у меня были замечательные. Но вот даже вот такие случайные, можно сказать, встречи. Первая произошла лет, когда мне 10 было. Мы были мальчишками, такими хулиганами. Лазили по стройке, собирали порох на бывшем артиллерийском складу. Делали всякие ракетницы, взрывчатки, ну и прочее такое. И вот как-то мы сидим в таком хулиганном возрасте, с друзьями вокруг костра, далеко от родителей, от дома. И такие у нас самодельные петарды, мы ими пугаем людей, прохожих. И тут на свою беду к нам подсаживается такой старичок благообразный. Надо сказать, что я вот жил в Бабушкинском районе, и там старые дома ломали, такой частный сектор, строили новый. Он, по-видимому, из этих старых домов. И он такой прям какой человек из того времени, как мы говорили, досюльного. Он говорит, можно с вами посидеть? Так уважительно попросил. И мы как-то так притихли, неловко при чужом свои какие-то глупости, шутки говорить. Но кто-то решил вот бросить в огонь эту петарду, чтобы она взорвалась. Она рванула так не очень громко, но он испугался. И как-то все прыснули, а кто-то на ухо другому что-то такое сказал про этого дедушку. А он сидит, как будто ничего не замечает, как будто ничего не произошло. А потом мне говорит, а что ты ему сказал? А тот как бы так хихи, ха-ха и не отвечает. Он и говорит, знаешь, я тебе дам совет, никогда не говори то, чего не можешь повторить дважды. И вроде бы как бы слова такие совсем простые, но как он это сказал, как он к нам отнесся, у него не было высокомерия, презрения, он какой-то такой с любящими глазами и очень мудрым лицом. Они как-то вот тогда зацепили, и потом, когда такая похожая какая-то ситуация, сразу его образ возникает. Вот осталось такое впечатление на всю жизнь.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Николай Подьяков родился в 1867 году в селе Подосиновец Вологодской епархии. Он получил образование, женился и стал священником в родном селе. После революции быстро стало понятно, что новая власть воспринимает духовенство как врага. Прихожане отца Николая беспокоились за жизнь пастыря и установили постоянное дежурство в храме. 24 сентября 18 года Подьяков совершил отпевание прихожанина и с его родственниками пошел на кладбище. Туда к нему прибежали из церкви. «Отец Николай, прячьтесь, сегодня вас приедут расстреливать». Священник пошел домой, собрал там своих детей и долго беседовал с ними. Был он при этом спокоен и сосредоточен. После полудня в село прибыли каратели. Они ворвались в избу отца Николая и, чтобы священник не смог бежать, выстрелили ему в ногу. Затем отнесли раненого за околицу к большой яме. Протоиерея Николая Подьякова долго и мучительно истязали перед смертью. Потом к телу привели священника из соседнего села, отца Виктора Усова. Ему приказали отпеть замученного протоиерея. После молитвы один из палачей убил отца Виктора. Лишь через полгода власти разрешили похоронить священников. На месте их погребения сейчас установлен памятный крест, а мученики прославлены в лике святых. Мученик в понятии церкви и в переводе с греческого означает «свидетель». Это человек, который жизнью своей и пролитой кровью свидетельствует об истинности христианской веры. Церковь чтит память и подвиг тысяч людей, пострадавших за веру в 20 веке. Среди них был и священномученик Николай Подьяков. Мы сердечно просим святого: мученик Николай, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

церкви святого Фомы в немецком городе Лейпциг впервые прозвучало одно из самых величественных и грандиозных сочинений Иоганна Себастьяна Баха – «Оратория «Страсти по Матфею». Ораторией называется масштабное произведение для хора, солистов и оркестра на религиозный, исторический или мифологический сюжет. В основу своего сочинения Бах положил текст Евангелия от Матфея. Современники восприняли ораторию с недоумением, посчитав, что музыка слишком театральна для исполнения в церкви. «Страсти по Матфею» постепенно забылись на целых 100 лет. Однако для самого Баха произведение было очень дорого. В последние годы жизни он изготовил его рукописную копию, написанную красивым почерком и сшитую вручную. Все евангельские слова были выделены красными чернилами. «Страсти» посвящены последним дням Христа перед распятием. Одно из ключевых событий евангельского текста – история апостола Петра. Апостол клялся Иисусу в верности, но всего через несколько часов трижды отрекся от него и, осознав свою немощь, горько плакал. Этому эпизоду Бах посвятил одну из самых пронзительных арий «Erbarme dich, mein Gott», что переводится с немецкого языка как «Смилуйся, мой Боже». В «Страстях по Матфею» арии исполняются не конкретными действующими лицами, а являются как бы отстраненным откликом на события. Так, фрагмент, который вошел в историю музыки как ария Петра, на самом деле не имеет персонажа. Это подчеркивается даже голосом исполнителя, альтом, то есть женским или юношеским тембром. Слова «Смилуйся, мой Боже» – молитва любого, кто вверяет свою жизнь в руки Господа. Фрагмент арии «Смилуйся, мой Боже» из оратории «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Владимир Спиваков, солистка Елена Образцова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: Делание всякие нечистоты в лихой мании.
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос — это тот предел человеческих исканий, достигнув которого нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому – к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас Церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы, мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: В Переславле-Залесском есть медово-сувенирная лавочка у дороги, хозяйке которой, моей приятельнице, я помогала в качестве продавца в самый горячий сезон – летом, когда в городе много туристов и торговля идет особенно бойко. Согласившись на новый опыт из любопытства, я оказалась за прилавком. Несколько дней стажировки с напарницей, и вот я совсем одна. И так ловко у меня все получается. Так красочно рассказываю я заезжим покупателям и об изделиях местных мастеров, и о сортах меда, а рыбу-ряпушку кладу на весы так, будто всю жизнь этим и занималась. Чувствую, что мне очень идет льняной передник с вышитыми подсолнухами. Я тружусь с удовольствием. А главное, с моим появлением в лавке вдруг стали хорошо раскупаться дорогие платья в народном стиле. Платья из чистого льна. Хозяйка рада и только руками разводит от удивления. «Ты, — говорит, — живая реклама, а мне приятно. Да и процент с выручки идет хороший». В один из таких дней зашел ко мне в лавочку ранним утром покупатель. Жизнерадостный белозубый брюнет. Улыбка от уха до уха. Он направлялся из Мурманска в Москву, а к нам заехал по пути, в предвкушении яркого отпуска. Казалось, он готов был скупить все. Глаза его горели при виде кувшинов из керамики, медных колокольчиков, пакетиков с целебными травами, а я еле успевала упаковывать товары. Мы дружелюбно общались, он делился планами и даже приглашал в гости. И тут взгляд его упал на те самые платья. Вот бы любимую жену обновкой порадовать. Супруга, кстати, просто не пожелала идти по жаре в лавку, осталась в машине. И по телефону разрешила ему купить платье на свой вкус. А примеряла я. Мужчина смотрел восхищенно, все повторял, что жена у него такая же высокая и стройная. Мне было приятно, и тщеславие мое расцвело пышным цветом. С трудом выбрав одно из двух приглянувшихся платьев, счастливый отпускник расстался с довольно большой суммой и поспешил к машине, держа по нескольку пакетов в каждой руке. Я же осталась вполне довольная собой. Да вот ненадолго. Обнаружила, что большая керамическая кружка, что так понравилась северянину, стоит забытой на прилавке. Упакованная. Он за нее заплатил. Выскочила на улицу, но его, конечно, и след простыл. Я расстроилась очень и очень. Выручку-то я сделала, да, но вот настроение доброму человеку в самом начале отпуска наверняка подпортило. Как же я не заметила, не проверила, все ли покупки он забрал. Как же я позволила себе увлечься общением, растаять от комплиментов. Ничего не оставалось делать, только тихонько молиться. Я просила Господа как-то утешить моего мимолетного знакомого, загладить последствия моего греха. Очень хотелось, чтобы улыбка на лице покупателя не сменилась выражением досады. А ближе к вечеру он вернулся. Нет, не за кружкой. Ее отсутствие он просто не заметил. За вторым платьем для жены. Решил вдруг, надо брать оба. А я обрадовалась ему, как родному. И платье продала, и кружку отдала. Получила урок надолго. Все, что ты делаешь, нужно делать хорошо. Даже если работа временная, и тебя за нее и так хвалят. Не собою любоваться надо.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба.

Священномученик Карп Эльб родился в 1869 году в Лифляндской губернии современной Эстонии. Он был родом из крестьян, но получил образование и нашел свое призвание в педагогической деятельности и служении церкви. Карп окончил учительскую семинарию. Несколько лет он был диаконом в Пюхтицах. Незаурядные таланты Эльба оценил настоятель эстонского прихода в Санкт-Петербурге, священник Павел Кульбуш. Он предложил Эльбу стать диаконом в его храме. Карпа пригласили преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. В двух из них, приюте и эстонской школе, он работал бесплатно. Карп Эльб за свою педагогическую деятельность был не раз отмечен правительственными наградами. Он стал священником в 1918 году. В 1937 отца Карпа арестовали. На допросе его обвинили в контрреволюционной пропаганде и в выпадах против советской власти. Священник своей вины не признал. Первый допрос стал для отца Карпа последним. Его приговорили к расстрелу и казнили в тот же день. Священномученик Карп совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним за помощью. В этот день мы чествуем священномученика Карпа Эльба и просим его: «Святой мученик Карп, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В 1899 году знаменитый русский геолог и почвовед профессор минералогии Василий Докучаев опубликовал свою работу «К учению о почвенных зонах природы». Научный труд он посвятил супруге Анне Егоровне Докучаевой. В предисловии Василий Васильевич писал, что жена на протяжении многих лет поддерживала его и помогала и советом, и делом, с любовью и нередко с забвением личных интересов. Василий Докучаев и Анна Синклер, такую фамилию будущая супруга ученого носила в девичестве, встретились в 1879 году в Петербурге. Анна Егоровна, выпускница Екатерининского института, служила тогда начальницей частного женского пансиона на Васильевском острове. Еще со студенческих лет Анна интересовалась естествознанием и, как только возглавила пансион, решила ввести эту дисциплину в программу учебного заведения. Она обратилась на кафедру естественных наук Санкт-Петербургского университета с просьбой прислать преподавателя. Через несколько дней на пороге пансиона появился молодой человек, высокого роста, синеглазый, с густой окладистой бородой. Это был сотрудник университетского кабинета минералогии, приват-доцент Василий Васильевич Докучаев. Сын священника, в свое время он окончил духовную семинарию. Однако, оставаясь глубоко верующим человеком, выбрал в итоге научную стезю. Его лекции по географии и астрономии оказались такими живыми и увлекательными, что Анна Егоровна и сама не пропускала ни одной. Она приходила в класс и тихонько садилась позади всех, стараясь не отвлекать учителя. Скоро между молодыми людьми возникло глубокое взаимное чувство. Общие интересы только подкрепляли его. Спустя год, в 1880-м, Анна Егоровна и Василий Васильевич поженились. Молодожены поселились в просторной квартире на первой линии Васильевского острова, всего в 15 минутах ходьбы от университета, где Василий Васильевич преподавал курс минералогии и кристаллографии. С первых же дней Анна Егоровна стала помогать мужу в его работе. Переводила статьи из зарубежных журналов, вела личный архив ученого. В 1888-м Василий Васильевич, уже будучи профессором минералогии, отправился в Полтавскую губернию в экспедицию по изучению местных почв. Вместе с ним поехала и Анна Егоровна. Она не только облегчила мужу быт в походных условиях, но и активно помогала ему в исследованиях. Составляла описание почвенных образцов, формировала и систематизировала коллекции. По возвращении в Петербург Василий Васильевич опубликовал материалы экспедиции с подписью «Обработано А.Е. Докучаевой». Впрочем, свое участие в научной деятельности супруга Анна Егоровна никогда не стремилась афишировать. Для окружающих она оставалась радушной и приветливой хозяйкой большого дома, где часто собирались коллеги и студенты Василия Васильевича. Анна Егоровна, по воспоминаниям современников, неизменно была душой таких встреч. Она накрывала на стол, играла для гостей на фортепиано. Между тем, исследовательская и научная деятельность Василия Васильевича была настолько напряженной, что здоровье начало подводить ученого. В 1895 году ему пришлось надолго лечь в больницу. В те дни Анна Егоровна писала родным: «Я целыми днями горячо молюсь о здоровье моего безгранично любимого друга и мужа». Она обратилась к самому Иоанну Кронштадтскому, прося его помолиться о супруге. И отец Иоанн просьбу исполнил. В апреле 1896-го Докучаев в письме сообщал друзьям: «Теперь, благодаря самоотверженному уходу моей дорогой Анюты, мое здоровье, видимо, вне опасности». Увы, через год, в феврале 1897 года, не стало самой Анны Егоровны Докучаевой. Ученый пережил любимую супругу на 7 лет. «Жене я обязан всем, что есть хорошего в моей жизни», — говорил он.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И придоши пахиво Иерусалим...»
3: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какою властью это делаю“».
2: «Коею областью сия твою...»
1: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же, довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший и глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать «мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. и даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей, но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. В этом фрагменте стихотворения Пушкина используются два сравнения – «как зверь» и «как дитя». Данный прием в художественной литературе встречается часто. Описать его можно так. Сравнение – это сопоставление и уподобление двух предметов или образов – основного, в котором заключен смысл высказывания, и вспомогательного. Он чаще всего присоединяется с помощью союзов «как», «будто», «словно». А иногда употребляются такие обороты. «Подобно чему-то» или «похоже на что-то». Также распространено использование творительного падежа. Поет соловьем, смотрит волком. Делая акцент на сходстве двух явлений, мы тем самым создаем новые смысловые связи между понятиями. В художественной речи сравнение, как правило, результат уникального творческого процесса. Особенно часто используют данный прием поэты. Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Фет, Цветаева, Есенин и Пастернак. Стихи этих мастеров блистают интереснейшими сравнениями. Вот, например, с чем сравнивает Борис Пастернак обычную занавеску в стихотворении «Июль». «Ног у порога не обтерши, вбегает в вихри сквозняка, и с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка». Данный прием часто используется в фольклоре. Прекрасная царевна в сказках красива так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А ходит она, будто пава, или как лебедушка плывет. Да и мы в обиходном общении часто используем сравнение. С души будто камень свалился. Легкий, как перышко. Запел соловьем. Используется сравнение в Писании. Например, в Евангелии от Матфея Христос говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». С помощью этого сравнительного описания Спаситель показывает суть лицемерия. Итак, сравнения придают тексту точность, живость, помогают выделить главное и, конечно, украшают речь. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
3: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, Боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент изображен здесь на иконе, поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением. Она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иоаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иоаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую. Он священник ветхозаветный. Он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иоаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, поэтому он как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да, то есть он вроде бы есть, но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобная Феодора и ее муж жили в Александрии в V веке. В их семье царили любовь и согласие, но один богач прельстился красотой Феодоры. Он преследовал женщину, угождал ей и склонял к связи. И однажды Феодора сдалась и изменила мужу. Тут же она раскаялась, возненавидела себя и покинула родной дом, потому что считала, что недостойна жить рядом с супругом. Знакомая игуменья увидела отчаяние женщины и напомнила Феодоре о божественном прощении. Грешница решила всей дальнейшей жизнью загладить перед Господом свой промах. Но Феодора опасалась, что муж найдет ее в женском монастыре. Она переоделась в мужскую одежду и стала послушником, а потом и монахом мужской обители. Даже опытные иноки удивлялись смирению, терпению и самоотверженности монаха Феодора. Однажды подвижника оклеветали. Некая девица заявила, что родила ребенка от инока и подбросила младенца в монастырь. Феодор со смирением встретил презрение остальных и ушел с мальчиком в пустыню. Лишь через 7 лет настоятель разрешил монаху вернуться. После смерти Феодора открылась правда. Игумены, братья монастыря со слезами просили прощения у покойной за то, что поверили в клевету. Муж и воспитанник Феодоры приняли постриг в этой же обители. Житие преподобной Феодоры напоминает нам о другой святой, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижниц дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы чтим память и духовный подвиг преподобной Феодоры и обращаемся к ней с молитвенной просьбой. «Святая преподобная Феодора, моли Бога о нас».

1969 году выпускник Белорусского молодеченского музыкального училища Юрий Антонов приехал в Санкт-Петербург. Молодого музыканта пригласил к сотрудничеству популярный в то время вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». Юрий играл на клавишных и иногда выступал в качестве вокалиста. Сотрудничество продлилось недолго. В 1970 году из-за конфликта с Ленконцертом Антонов был вынужден расторгнуть контракт и перебраться в Москву. Перед отъездом он сделал подарок коллегам. Передал солисту поющих гитар Евгению Броневицкому обрывок бумаги с несколькими музыкальными фразами. Выразительная мелодия произвела на Броневицкого сильное впечатление. Буквально за одну ночь он сделал аранжировку. Чуть позже поэтесса Ирина Безладнова написала текст. Получилась пронзительная элегия «Не умирай, любовь». Произведение стало хитом. Оно не только принесло славу ансамблю «Поющие гитары», но и сделало популярным автора музыки Юрия Антонова. Композитор всегда охотно пел «Не умирай, любовь» на своих концертах. И, может быть, это лучшее исполнение песни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: «Делание всякие нечистоты в лихой мании».
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос – это тот предел человеческих исканий, достигнув которого, нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания – значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому, к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы, мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: В моем помянике среди имен родных, близких, друзей и знакомых встречаются имена людей, которых я лично не знаю и даже никогда не видела. Просто возникали ситуации, когда из чужих рассказов узнавала про тех, кому нужна помощь, а ничем, кроме как молитвой, поддержать их возможности не имела. Вот и записывала в помянник, чтобы почитать хотя бы на утреннем правиле. Нет, не считаю себя большой молитвенницей. Но ведь лучше малое, чем совсем ничего. Таким образом, много лет назад добавила в список о здравии непривычное для светского уха имя одной инокини, родной сестры нашего сотрудника Олега. Девушка с прекрасным университетским образованием после долгих и непростых духовных исканий поняла, что истина – это Христос. Ушла в монастырь, который только-только начинал возрождаться после советского запустения. Ее неожиданное решение вызвало категорический протест у всех родственников, желавших девушке счастливой семейной жизни. Особенно у Олега, который мне и рассказал эту историю. Правда, к тому времени его первые жаркие эмоции поостыли. Брат при любой возможности ездил к сестре в монастырь, но каждый раз возвращался оттуда чуть-чуть более понимающим и принимающим ее выбор. Кстати, все чаще вместе с Олегом в гостеприимную обитель стала ездить и его жена, тогда еще не крещенная. А через некоторое время в моем помяннике, рядом с именами Олега, его сестры, ставшей уже монахиней, появилось имя его супруги Ирины. Так сложилось, что ее крестным стал мой муж. В общем, мы духовно породнились. Надо сказать, что по своей, возможно, чрезмерной горячности и желанию всех привести к вере, мы с мужем не отказывались, когда нас просили стать восприемниками. Так что крестников у нас много. В том числе, конечно, в семьях наших друзей. Например, у внука нашей подруги Юли крестный – мой муж, а крестная ее внучки – я. Многолетнюю дружбу дважды скрепили духовным родством. Однажды звоню Юле по телефону, а она отвечает, что в отпуске, уехала потрудиться в монастыре. Называет обитель, которая мне уже давно известна из рассказов Олега, о чем я ей радостно докладываю и слышу в ответ. «Как, говоришь, зовут сестру? Монахиня Макария? Да я же как раз у нее на послушании, огородом занимаюсь». В тот же день Юля, нисколько не сомневаясь, сообщила матери Макарии, что они родня, духовная, через крестного отца, общего у их семей. Пропуская подробности дальнейшего развития событий, скажу главное. Теперь у нас в том монастыре аж три духовные родственницы. Потому что не так давно Юля тоже приняла там монашеский постриг. А ее взрослая внучка, помните ведь, что она моя крестница, стала послушницей и думает остаться в монастыре навсегда, если Господу будет угодно. Все три в моем помяннике. Знаю, за нас там тоже молятся. Думаю, то, что нам с мужем пока не довелось побывать в этой обители, не имеет большого значения для настоящей молитвенной связи, для настоящего духовного родства.
0: Частное мнение. Любим. Радио «Вера».

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к труду Сергея Иосифовича Фуделя «Церковь верных».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
2: Возьмите радио с собой. Радио с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Будет дождь.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобный Силуан Афонский, в миру Симеон Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Мальчик вынужден был оставить школу и трудился вместе со старшими. Он рано решил принять монашеский постриг, но семья воспротивилась этому, и Симеон отправился на военную службу. Другие солдаты отзывались об Антонове. Он умом на Афоне. Вскоре мечты юноши сбылись. Он принял постриг с именем Силуан на святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре. Жизнь монаха была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием стала тяжелая работа на мельнице. Потом он заведовал мастерскими, торговой лавкой. 46 лет старец прожил в обители. Сохранились его заметки и письма духовным детям. В них отразились искания и опыт монаха, его понимание веры и цели, и смысла жизни. Ну а жизнь самого Силуана Афонского, по воспоминаниям современников, была высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою», — говорил инок. «А когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он прозревал будущее человека, открывал глубокие тайны его души. В 1938 году схимонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Церковь прославила в лике святых его самого. Мы от всего сердца просим праведного Силуана о помощи и заступничестве. Святой преподобный Силуан, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1815 году, в праздник воздвижения Креста Господня, правители России, Австрии и Пруссии подписали трактат Братского христианского союза, соглашение, в котором монархи обязались руководствоваться в своей внутренней и внешней политике не иными какими-либо правилами, а христианскими заповедями любви, правды и мира. Это было ни много ни мало начало Европейского союза, основанного на христианских добродетелях, священного союза единой Европы, о котором мечтал русский император Александр I. После войны 1812 года, следствием которой стало триумфальное взятие Парижа и отречение Наполеона Бонапарта, состоялся Венский конгресс. Европейские государства освободились от воинствующей политики Наполеона и вступали в новую эру. На конгрессе они должны были определить направление своего дальнейшего развития. Александр I предложил монархам заключить союз, который примирил бы все вновь возникающие разногласия без необходимости прибегать к мечу и проличию крови. Фундаментом такого союза, по мнению Александра I, должна была стать христианская вера. Александр был уверен, устойчивого мира можно достигнуть, если соблюдать Божьи заповеди и объединиться во Христе. Эти убеждения российского монарха нашли отражение уже в самом названии документа, который был принят на Венском конгрессе, трактата Братского христианского союза, Священного союза, как стали его называть. Помимо России, на первых порах к нему присоединилась Австрия и Пруссия. Интересный факт. Трактат Братского христианского союза мог вдохновить австрийского священника Йозефа Мора на создание знаменитой рождественской песни «Тихая ночь», которую он написал в 1816 году. Такое любопытное предположение сделал профессор МГУ историк Андрей Андреев. В первоначальном варианте текста были строки, созвучные тексту трактата. «Всякая власть исполнилась отеческой любовью, и как милосердный брат Иисус обнял народы мира». Эта песня очень понравилась Александру I. Вполне возможно, император слышал в ней отголоски собственных мыслей. К сожалению, большинство государств восприняли духовную идею, главную суть Священного Союза, чересчур формально. Его стали использовать в основном как инструмент борьбы со вспыхивающими в Европе революциями, отодвинув духовные основы на задний план. Между тем, идея Священного Союза действительно работала. Проходили конгрессы, на которых государства имели возможность договориться о мирном решении общих задач. Вот почему современные историки видят в Священном Союзе предтечу и Лиги наций, и ООН. Миротворческий проект Александра I дал европейским государствам несколько мирных десятилетий. Священный Союз оказался жизнеспособным. Просто союзники России со временем сделали иной выбор.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И придоши паки во Иерусалим».
3: Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
2: «Коею областью сия твою?»
1: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший, глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать: «Мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. и даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей, но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Тихая осень. Незаметно подкралась тихая осень. Не слышно ее легкого дыхания. Холодные рассветы, ковры багряной листвы. Хочется сесть и смотреть часами на эту красоту. А жизнь убегает стремительной кинолентой. Не успеваешь уследить за кадром, понять, принять, проанализировать. А ты, Боже мой, вчера и сегодня тот же. И я вновь стремлюсь к тебе.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: «По-человечески» с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников. Почему ты все время доказываешь свою ценность? Может быть, потому что внутри ты все еще ждешь, что кто-то наконец скажет, ты достаточно хорош. И ты стараешься быть лучше, понравиться, заслужить, не ошибиться, не разочаровать, только бы тебя не отвергли. Но послушай, твоя ценность не рождается из чужой оценки. В Священном Писании сказано: «Не бойся, ибо я искупил тебя. Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой, говорит Господь». Это значит, ты уже не чужой. Тебе не нужно заслуживать право быть любимым. Ты не обязан все время что-то доказывать, чтобы Бог увидел тебя. Может быть, ты просто очень устал жить так, будто любовь надо постоянно подтверждать. Но она не подтверждается через износ души. Она принимается в тишине сердца. Господи, я больше не хочу бежать за тем, чтобы меня заметили. Я хочу просто быть твоим. И иногда именно с этого и начинается свобода. Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
5: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера», там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
5: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио.
1: Рассказывает педагог, театровед Анастасия Казьмина.
2: Моя любовь к театру, ставшая впоследствии профессией, началась в 11 лет с просмотра фильмов и спектаклей Марка Захарова. Больше всего меня поразил фильм «Тот самый Мюнхгаузен» и роль Олега Янковского. Это был 2008 год, и родителям удалось достать билет на один из последних спектаклей Янковского перед болезнью. А я же была, по сути, ребенок совсем и нарисовала, при том, что рисовать совершенно не умела, барона Мюнхгаузена и написала на рисунке «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». И подарила этот рисунок после спектакля на сцене вместе с цветами Олегу Ивановичу Янковскому. Потом, когда в мае 2009 года Олега Ивановича не стало, в репортаже показали его гримерку, а на столе стоял мой рисунок. Всю нашу семью совершенно поразил этот поступок Янковского. С какой добротой, вниманием такой большой артист отнесся к детскому рисунку. Мы не были знакомы, естественно, но так много стало понятно о человеке. Его отношение подарило мне тогда, еще совсем ребенку, много веры в людей, в творчество, в свет. Я всегда молюсь за Олега Ивановича и всегда буду ему очень за это благодарна.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Николай Подьяков родился в 1867 году в селе Подосиновец Вологодской епархии. Он получил образование, женился и стал священником в родном селе. После революции быстро стало понятно, что новая власть воспринимает духовенство как врага. Прихожане отца Николая беспокоились за жизнь пастыря и установили постоянное дежурство в храме. 24 сентября 18 года Подьяков совершил отпевание прихожанина и с его родственниками пошел на кладбище. Туда к нему прибежали из церкви. «Отец Николай, прячьтесь, сегодня вас приедут расстреливать». Священник пошел домой, собрал там своих детей и долго беседовал с ними. Был он при этом спокоен и сосредоточен. После полудня в село прибыли каратели. Они ворвались в избу отца Николая и, чтобы священник не смог бежать, выстрелили ему в ногу. Затем отнесли раненого за околицу к большой яме. Протоиерея Николая Подьякова долго и мучительно истязали перед смертью. Потом к телу привели священника из соседнего села, отца Виктора Усова. Ему приказали отпеть замученного протоиерея. После молитвы один из палачей убил отца Виктора. Лишь через полгода власти разрешили похоронить священников. На месте их погребения сейчас установлен памятный крест, а мученики прославлены в лике святых. Мученик в понятии церкви и в переводе с греческого означает «свидетель». Это человек, который жизнью своей и пролитой кровью свидетельствует об истинности христианской веры. Церковь чтит память и подвиг тысяч людей, пострадавших за веру в 20 веке. Среди них был и священномученик Николай Подьяков. Мы сердечно просим святого: мученик Николай, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Русский композитор и исполнитель Владимир Иванович Ребиков почти неизвестен современному слушателю. Однако в свою эпоху, на рубеже 19-20 веков, он был весьма популярным музыкантом. О нем одобрительно отзывался Петр Ильич Чайковский, находивший в музыке молодого композитора поэтичность, красивые гармонии и недюжинную музыкальную изобретательность. Ребиков успешно гастролировал как пианист и оставил значительное музыкальное наследие, включающее в себя 10 опер, 2 балета, множество фортепианных, вокальных, духовных и детских сочинений. Сегодня эта музыка почти забыта. Однако один фрагмент из самой популярной оперы композитора все-таки звучит на концертных площадках и в средствах массовой информации. Речь идет о вальсе из одноактной оперы «Елка». Сюжет спектакля основан на рождественских рассказах Достоевского «Мальчик у Христа на елке» и Андерсена «Девочка со спичками». Ребиков объединил обе истории и создал камерную оперу всего лишь для двух солистов, где главная героиня, нищая, одинокая девочка-сирота, с тоской глядит в окно на чужой праздник и чужую елку, а затем замерзает и попадает на небо. Там, в раю, ее ждет невиданное рождественское торжество, роскошный дворец с огромной елкой, принц, куклы. Но главное, на празднике ее встречает давно умершая любящая мама в окружении ангелов. Вальс, являющийся кульминацией всего произведения, поэтически нежный и печальный. В первый раз он появляется в фортепианном изложении как символ домашнего рождественского вечера, а во второй – в оркестровом. Таким образом, Ребиков подчеркивает красоту райского праздника, с которым не сравнится ни одно земное торжество. Фортепианная версия вальса из оперы «Елка» Владимира Ивановича Ребикова прозвучит в исполнении Виктора Рябчикова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: «Делание всякие нечистоты в лихой мании».
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос – это тот предел человеческих исканий, достигнув которого, нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания – значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому, к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы, мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Разувакина. Поэт, писатель, журналист.
0: Частное мнение.
2: Вдвоем с 6-летней дочкой мы ехали в плацкартном вагоне. Дорога была недолгой, менее суток. И все бы ничего. Да вот спальные места нам с Дашей достались не самые лучшие. Верхние, боковые. Да к тому же друг от друга далеко. Мое ближе к тамбуру, а дочкина в середине вагона. Пока не пришло время укладываться, мы, конечно, сидели рядом. Пили чай, смотрели в окошко. Но наступил вечер, ребенка нужно было укладывать спать. Что я и сделала с некоторыми опасениями. Ведь с полки легко свалиться. Вагон старый, поручней ограничителей нет. Нижние полки оказались занятыми людьми совсем пожилыми и женщинами с детьми совсем маленькими. Так что речи об обмене спальными местами быть не могло. Девочка моя уснула быстро, а я все бегала к ней на середину вагона, проверить, не лежит ли на краю, да одеяло подоткнуть. Пришла мысль, а может быть, зря я так тревожусь? Ведь я же человек верующий. Нужно просто уметь доверить ребенка Богу и спокойно лечь спать. Подумав так, я все же еще раз сбегала к Даше поменять одеяло. Мое показалось мне потолще, и я закутала девочку в него. А посреди ночи проснулась вдруг от какого-то толчка. Как потом выяснилось, из всех пассажиров проснулась только я. Ведь именно мой ребенок слетел с полки. Дочка лежала в проходе, в толстом одеяле, будто в коконе, и продолжала мирно посапывать. И когда я бережно укладывала ее обратно на полку, она не проснулась. Утром мы завтракали, и я размышляла, что же оберегло мою девочку. Ведь падение случилось, но ни синяка, ни даже испуга. Все-таки не зря ее в одеяло укутала. А может быть, главной была молитва? Примерно через неделю я поделилась этой историей, а также своими вопросами, со священником. «Ну, толстое одеяло-то не лишним было», – рассудил батюшка. «Лишними были тревоги да суета. Господь тех, кто ему себя вверяет, своим одеялом укутывает». И ведь действительно, в молитве я доверила дочь Господу. И он падение с высокой полки, чего я так боялась, сделал совсем безвредным. Кстати, вспоминается, как наутро поезд приближался к станции, в окне всходило солнце, а Даша обмакивала в чай печенье и доверчиво щебетала. А я сегодня опять летала во сне.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Карп Эльб родился в 1869 году в Лифляндской губернии современной Эстонии. Он был родом из крестьян, но получил образование и нашел свое призвание в педагогической деятельности и служении церкви. Карп окончил учительскую семинарию. Несколько лет он был диаконом в Пюхтицах. Незаурядные таланты Эльба оценил настоятель эстонского прихода в Санкт-Петербурге, священник Павел Кульбуш. Он предложил Эльбу стать диаконом в его храме. Карпа пригласили преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. В двух из них, приюте и эстонской школе, он работал бесплатно. Карп Эльб за свою педагогическую деятельность был не раз отмечен правительственными наградами. Он стал священником в 1918 году. В 1937 отца Карпа арестовали. На допросе его обвинили в контрреволюционной пропаганде и в выпадах против советской власти. Священник своей вины не признал. Первый допрос стал для отца Карпа последним. Его приговорили к расстрелу и казнили в тот же день. Священномученик Карп совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним за помощью. В этот день мы чествуем священномученика Карпа Эльба и просим его: «Святой мученик Карп, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Студент Петербургской духовной академии Иван Касаткин почти ничего вокруг не видел и не слышал. Довольно громкие голоса однокурсников, которые, как обычно, что-то оживленно обсуждали на большой перемене, едва до него долетали. Касаткин читал книгу. Это были записки флота капитана Головина о приключениях его в плену у японцев. Молодой человек унесся мыслями к далеким берегам таинственной страны восходящего солнца, где живут грозные самураи, а весною благоухает цветущая сакура. Ивану очень хотелось своими глазами увидеть этот неизведанный край, а главное – принести живущим там людям Слово Христово, благую евангельскую весть. Но тогда, в середине XIX века, иностранцы в Японию допускались очень редко. Ивану оставалось только смириться с тем, что его мечты, скорее всего, вряд ли станут явью. Однако в 1855 году произошло важное событие. Россия и Япония заключили дипломатические отношения. В японском портовом городе Хакодате открылось русское консульство, а при нем церковь Воскресения Христова. Туда требовался настоятель с высшим духовным образованием и желанием не только совершать богослужения для соотечественников, но и проповедовать среди язычников. Объявление об этом однажды утром Иван Касаткин увидел на стене в академии и, не мешкая, подал на имя ректора заявление, в котором выражал готовность ехать сразу же после выпуска и рукоположения. В 1860 году епископ Нектарий Надеждин напутствовал молодого миссионера: «Тебе должно идти на служение Господу в страну далекую и неверную. Труды тебе предстоят апостольские», — сказал он. Выпускник Академии Касаткин отправился в Хакодате не только священником, но и монахом. В постриге он получил новое имя – Николай. Скоро в Японии это имя стало символизировать все, что связано с православием и русской церковью. В те годы страну восходящего солнца посетил духовный писатель, протоиерей Иоанн Восторгов. Он вспоминал: в Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово – «Николай». И буквально каждый рикша сразу знал, куда доставить гостя. И православный храм назывался Николай, и даже само православие называлось именем Николай. Но так было не сразу. Долгое время местное население крайне настороженно, даже враждебно относилось к христианскому священнику. Отец Николай писал в своих мемуарах: «Тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту. Однажды случай свел отца Николая Касаткина с Такумой Савабе. Этот человек был самураем, к тому же еще и жрецом языческого синтоистского храма. Святитель вспоминал, как Савабе с ненавистью в глазах стал грубо поносить христианскую веру. Еще немного, и он, кажется, набросился бы на священника с кулаками. Но отец Николай сохранял спокойствие. Более того, даже в таком опасном положении он нашел способ рассказать самураю о Христе. Святитель вспоминал: «По мере того, как я говорил, лицо моего слушателя прояснялось. Через час или полтора он был совсем не тот человек, который пришел. Вскоре после этого самурай Такума Савабе принял крещение с именем Павел и стал первым в Японии православным христианином». Проповедь отца Николая Касаткина была примером огромной любви к людям. Он не принуждал японцев отказаться от своей культуры. Напротив, наполнял старые традиции новым смыслом. Так, например, в Японии принято снимать обувь перед входом в языческие храмы. Отец Николай не препятствовал, когда его духовные чада делали то же самое, заходя в церковь. Он проповедовал не только словом, но и делом. открывал в Японии бесплатные школы, сиротские приюты, библиотеки. Видя добрые дела русского пастыря, люди тянулись к нему. Так родилась Японская православная церковь. В конце 1890 года, благодаря миссионерским трудам отца Николая, она насчитывала уже около 20 тысяч христиан. Сам же батюшка к тому времени был рукоположен во епископа. Святитель Николай Касаткин провел в стране восходящего солнца более 50 лет. Свою жизнь и свое сердце он отдал ее жителям и стал для них символом подлинной христианской любви.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Клирик Московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, игумен Филарет Тамбовский.
4: Я приехал в очень большом таком унынии, и у меня были очень такие сложные в жизни обстоятельства. Я приехал в Троице-Сергиеву лавру и приехал к своему духовнику, отцу Кириллу Павлову, архимандриту, а его не оказалось на месте. Он был в Переделкино в это время. И я так еще больше заунывал, как-то я так немножко даже отчаялся. Пошел к преподобному Сергию, помолился, не успел выйти. Подходит знакомый монах и говорит: «А мы едем к Переделкино, к батюшке». Его батюшка называли. «Поедешь? Ты хочешь поехать?» «Конечно, хочу». И тут же мы уже через полтора там часа, мы уже в Переделкино. И я общаюсь с отцом Кириллом. Я только вошел, он все понял сразу по глазам. И 2-3 слова, чай, радушная такая беседа. И он утешал словами, какими-то примерами из жизни, рассказывал о ком-то. И мне привел тогда он в пример человека, который был без рук, без ног. Ходил в 50-е и в 60-е годы в лавру. На фронте лишился рук и ног, но никогда не унывал. Его возили на такой вот досточке в лавру, и он всегда молился, хотя не мог перекреститься. Но всегда был в духовной радости, пасхальной радости. И к нему, когда приходили, обрубок, просто вот называли их обрубками, за ним две женщины ухаживали. И он даже принял монашество в миру, но принял монашество. И никогда не роптал. И к нему приходили, когда тебе было на сердце тяжело. Когда он мне это рассказал, я расплакался, покаялся, что я очень сильно унывал и отчаивался. Он сказал: «Деточка, отчаиваться не нужно и унывать не нужно. Христос воскрес». И ну и тут, конечно, воистину воскрес. И этим все сказано.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И придоши паки во Иерусалим...»
3: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“».
2: «Коею областью сия твою...»
1: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший и глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать «мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. и даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей, но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как быстро темнеет в осенние месяцы по сравнению с белыми ночами июньского лета. Не успеешь оглянуться, а на дворе уже темно. Исчезают в сумерках очертания домов, деревьев, словно кто-то залил живописный пейзаж лиловыми чернилами. Умудренные в духовной жизни и внимательные к своему сердцу хорошо знают по опыту. Едва лишь задержишь в душе греховное представление или мечтание, замедлишь в собеседовании с дурным помыслом, и благодать, этот незримый свет Христов, покидает сердце, оставляя его в темноте, смущении, печали. Отринь грех покаянием и молитвой, и вновь становится светло и мирно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Бринчанина. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва – это может привести в движение всю силу врага и сердца. И молитва – это может победить и искоренить ее мало-помалу. Святые отцы дают молящемуся молитвой Иисусовой следующее душеспасительнейшее наставление. Душа, если не будет переживать весьма значительно и неотвязчивости греха, то невозможно обильно возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое, да разжигает его непрестанно памятью Господа Иисуса. Имея единственно это непрерывающимся поучением и делом, те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не должны иногда молиться. Иногда нет, но непрестанно пребывать в молитве, сохраняя ум, хотя бы они и находились вне молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производит вновь отвердение и чищимся веществам проблему. Подобно этому молящимся иногда Богу, а чаще пребывающие в житейских заботах, погубляют праздностью то, что думают приобрести при помощи молитвы. Любо доброго деятельному мужу свойственно постоянно истреблять памятью Божию житейские попечения сердца, чтобы таким образом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе, о Боге, и душа совершенно возвратилась в естественную свою светлость с великой славой. Таким образом, ум, пребывая в сердце, чисто и непрестанно молится, как тот же святой Диодор сказал, тогда молитва бывает истинной и непрелестной, когда ум, в то время как молится, соединен с сердцем. Не устрашимся, друзья мои, делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнений. Ветрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением – мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепствующей бури с постоянством, мужеством и плачем будем вопить ко Господу Иисусу Христу. Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное поклонение, глаголюще «Воистину Божий Сын Ты еси». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Хочу поделиться вдохновляющей историей, которую опубликовали многие интернет-издания. Слепоглухие супруги Демьяненко из Санкт-Петербурга вместе почти 20 лет. И все это время Владислав носит Наталью на руках. Не везде, только по дому, а на улице она передвигается в коляске. История ее инвалидности – череда нелепых врачебных ошибок. Но Наталья не поддалась унынию и смогла, по ее словам, собрать свою жизнь заново. Сегодня она работает журналистом, пишет рассказы и стихи, а еще проводит экскурсии по городу для слепоглухих земляков. Наташа родилась здоровой, но в двухлетнем возрасте из-за несчастного случая попала в больницу, после чего начала слепнуть. Врачи поставили диагноз, при котором зрение не восстанавливается – атрофия зрительного нерва. Вскоре малышка-непоседа научилась ходить по памяти – дома, во дворе и ближайшем парке. Наталья училась в школе для незрячих, пока в 15 лет снова не оказалась в больнице из-за фурункула на руке. После операции девочка больше не смогла ходить. Врачи опять развели руками, не в силах определить причины. Но никакой диагноз не мог бы утешить подростка, оказавшегося в инвалидной коляске. Девушка много времени проводила одна. Мама работала, гуляла с дочкой нечасто. Зато в доме появились котенок и щенок, а еще она самостоятельно освоила игру на гитаре. На дом приходили преподаватели, навещали одноклассники. В 23 года с Натальей случилась новая беда. Она постепенно потеряла слух. Из близких осталась только мама. Все знакомые из прошлой жизни перестали со мной общаться. «Просто не знали, как это делать», — вспоминает Наталья. В который раз, оказавшись в тяжелой ситуации, она нашла выход. Писала бумажные письма шрифтом Брайля слепым людям по всей России. Появились новые друзья. И она познакомилась с Натальей Кремневой, главным редактором журнала для слепоглухих «Ваш собеседник», где теперь регулярно публикуется. Мужа Владислава из Сергиево-Посадского интерната для слепоглухих Наталья тоже нашла по переписке. Через 4 года они поженились, а сегодня не представляют жизни друг без друга. После смерти мамы Наталья и Владислав живут вместе с ее отчимом. Так говорят всем спокойнее, однако по хозяйству все делают сами. Супруги любят путешествовать. Это помогло им стать волонтерами фонда поддержки слепоглухих «Соединение», который, среди прочего, проводит экскурсии для подопечных. Общение происходит с помощью брайлевского дисплея или специальной жестовой азбуки. «Главное, что люди выходят из дома, встречаются. Это для них огромная радость», — говорит Наталья Демьяненко, продолжая делиться с окружающими оптимизмом и душевным теплом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобная Феодора и ее муж жили в Александрии в V веке. В их семье царили любовь и согласие, но один богач прельстился красотой Феодоры. Он преследовал женщину, угождал ей и склонял к связи. И однажды Феодора сдалась и изменила мужу. Тут же она раскаялась, возненавидела себя и покинула родной дом, потому что считала, что недостойна жить рядом с супругом. Знакомая игуменья увидела отчаяние женщины и напомнила Феодоре о божественном прощении. Грешница решила всей дальнейшей жизнью загладить перед Господом свой промах. Но Феодора опасалась, что муж найдет ее в женском монастыре. Она переоделась в мужскую одежду и стала послушником, а потом и монахом мужской обители. Даже опытные иноки удивлялись смирению, терпению и самоотверженности монаха Феодора. Однажды подвижника оклеветали. Некая девица заявила, что родила ребенка от инока и подбросила младенца в монастырь. Феодор со смирением встретил презрение остальных и ушел с мальчиком в пустыню. Лишь через 7 лет настоятель разрешил монаху вернуться. После смерти Феодора открылась правда. Игумен и братья монастыря со слезами просили прощения у покойной за то, что поверили в клевету. Муж и воспитанник Феодоры приняли постриг в этой же обители.
3: Житие преподобной Феодоры напоминает нам о другой святой, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижниц дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы чтим память и духовный подвиг преподобной Феодоры и обращаемся к ней с молитвенной просьбой. Святая преподобная Феодора, моли Бога о нас. –

0: Автор текста этой песни Инна Гоф писала: «Люблю русское поле, потому что родилась в России. Как мала суша в сравнении с равниной моря, так малы города в сравнении с ширью наших полей». Этот ничем не заслоненный вид на край света, из-за которого утром всплывает солнце и за которым оно прячется к ночи. Золотое, шумящее поле налитых колосьев было самым светлым видением моего отрочества. Дело было в 60-е годы прошлого века. Советский кинематограф стал производить фильмы в новом жанре, который неофициально стали называть «истерн» по аналогии с американским вестерном. Это были фильмы о гражданской войне со стрельбой, погонями, беспримерной смелостью героев-одиночек и, конечно же, с очень хорошо написанной музыкой. Первым кинобоевиком подобного рода стала трилогия Эдмонда Киасаяна о неуловимых мстителях. Именно там впервые прозвучала песня Яна Френкеля «Русское поле». А режиссер решился тогда на весьма рискованный шаг, вложив щемящую сердце патриотическую песню в уста белогвардейского офицера. К счастью, советская цензура не вырезала из фильма эту сцену, и после премьеры песня Яна Френкеля на слова Инны Гоф «Русское поле» сразу же обрела всенародную любовь и популярность.
1: Поле, русское поле.

не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Поле русское.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: «Делание всякие нечистоты в лихой мании».
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос – это тот предел человеческих исканий, достигнув которого, нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания – значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому, к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы, мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения.

0: Нашим детям посчастливилось заниматься в замечательной театральной студии. Но так получается, что когда проходят генеральные репетиции или подбор сложных костюмов, у меня не бывает возможности помочь, потому что все время на руках младенец, очередной младший ребенок в нашей многодетной семье. Честно сказать, мне всегда очень неудобно, что не могу помочь. И вот однажды, когда дети выступали с очередным спектаклем, мне захотелось просто отблагодарить тех людей, которые участвовали в подготовке. Ну, хоть чем-то. Я купила небольшие шоколадки и побежала на выступление. Это было зимой. Снежная и очень холодная погода, сугробы. Я тороплюсь, опаздываю. Пройти сложно. И вдруг вижу человека, который чистит дорогу. Надо сказать, что шоколадки у меня были куплены строго под количество людей, которым я планировала их подарить. Ни одной лишней. Но когда я увидела человека, который усердно, с усилием разгребал снег, у меня, что называется, ёкнуло сердце. Так захотелось его поблагодарить за этот труд, но я пробежала мимо. Бежала мимо и думала об этом человеке. Потом остановилась. Что-то меня заставило вернуться. Открыла рюкзак, достала шоколадку и протянула этому трудяге со словами: «Возьмите к чаю». Он поднял на меня глаза, улыбнулся и с радостью, с огромной благодарностью взял эту шоколадку. У меня навернулись слезы. Мне показалось, что в этот момент я встретила Бога. В этот мороз мне стало так тепло и радостно, что сомневаться в том, с кем я встретилась, не приходилось. А шоколадок, конечно, хватило на всех. То ли кто-то не пришел, то ли что-то неправильно посчитала, то ли по какой-то другой причине. Но всем присутствующим на том представлении хватило благодарственных шоколадок, и на душе было тепло.
1: Частное мнение.

0: Владимира Легойды Парсуна. Каждую среду в 18.00 на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет предприниматель, руководитель строительной компании, кандидат технических наук Евгений Мазур. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и о том, как христианские ценности помогают выстраивать отношения к ответственности, деньгам и работе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о судьбе и трудах выдающегося русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского. Сегодня у нас в студии доктор философских наук Константин Антонов. И разговор пойдет о размышлениях отца Павла Флоренского о религии.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобный Силуан Афонский, в миру Симеон Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Мальчик вынужден был оставить школу и трудился вместе со старшими. Он рано решил принять монашеский постриг, но семья воспротивилась этому, и Симеон отправился на военную службу. Другие солдаты отзывались об Антонове. Он умом на Афоне. Вскоре мечты юноши сбылись. Он принял постриг с именем Силуан на святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре. Жизнь монаха была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием стала тяжелая работа на мельнице. Потом он заведовал мастерскими, торговой лавкой. 46 лет старец прожил в обители. Сохранились его заметки и письма духовным детям. В них отразились искания

и опыт монаха, его понимание веры и цели, и смысла жизни. Ну а жизнь самого Силуана Афонского, по воспоминаниям современников, была высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою», — говорил инок. «А когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он прозревал будущее человека, открывал глубокие тайны его души. В 1938 году схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Церковь прославила в лике святых его самого. Мы от всего сердца просим праведного Силуана о помощи и заступничестве. Святой преподобный Силуан, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «26 августа 1812 года стало днем, который разделил жизнь русской аристократки Маргариты Тучковой на две половины. Счастливая осталась в прошлом. В настоящем было непроходящее горе, и только неугасающая любовь к погибшему в Бородинской битве мужу Александру заставила Тучкову найти в себе силы, чтобы жить дальше». Маргарита родилась в знатной семье Нарышкиных. Умная, образованная девушка была впечатлительной и пылкой. Дома ее звали Огоньком. В 16 лет барышню стали вывозить в свет. И очень скоро выдали замуж за Павла Ласунского. Брак продлился недолго. Павел оказался настоящим тираном. После того, как он довел супругу до нервной горячки, Нарышкины добились в священном синоде развода для дочери, и она вернулась под отчий кров. Тогда и появился в их доме полковник Александр Тучков, о котором говорили: редко в ком внешние и внутренние достоинства сочетаются в такой абсолютной гармонии. На одном из вечеров Маргарита исполнила романс. Услышав ее чудесный голос, Тучков понял, что хочет слышать его всю жизнь, и попросил руки Маргариты. Но получил отказ ее родителей. Они боялись еще одного неудачного брака для дочери. Маргарита, успевшая полюбить Тучкова, опять слегла в горячке. Огорченный Александр уехал за границу и прислал оттуда своей возлюбленной стихи, которые заканчивались словами: «Кто владеет моим сердцем? Прекрасная Маргарита». Они переписывались 4 года. В 1806-м, когда Тучков второй раз попросил у Нарышкиных руки их дочери, родители дали согласие. В день венчания с новобрачной произошел странный случай. Возле церкви к ней бросился юродивый и со словами «Мать Мария, возьми посох» протянул ей палку. Удивленная Маргарита взяла ее и привезла домой, чтобы сохранить. Тучков, мечтающий поселиться с женой в тихом имении, подал прошение об отставке. Император ответил отказом. Накануне войны с Наполеоном армия нуждалась в талантливых военных. Тогда Маргарита написала царю письмо, в котором просила разрешения сопровождать супруга в походах. И, получив положительный ответ, была счастлива, ей не придется разлучаться с мужем. В 1808 году началась русско-шведская война. Маргарита отправилась на нее вместе с Александром. Изнеженная аристократка переходила ледяные реки, в морозы жила в палатке, ухаживала за ранеными и не жаловалась на трудности. Она находилась рядом с мужем, и это было главным. А когда в 1811 году у супругов родился сын, семейное счастье стало полным. С началом Отечественной войны 1812 года Тучков отправил родных в тыл. Накануне отъезда Маргарита увидела сон, в котором ее преследовала надпись «Участь твоя решится в Бородине». Сон сбылся спустя 2 месяца. Картечь настигла генерала Тучкова на Бородинском поле, когда он, раненый, повел за собой в атаку солдат. Маргарита приехала на место битвы в надежде отыскать тело мужа и похоронить его. Поле представляло собой ужасную картину. Это была могила 70 тысяч воинов. Найти в ней Александра Маргарита не смогла и решила построить на Бородинском поле храм, увековечив память о муже. В 1820 году церковь Спаса Нерукотворного осветили. В ней, спустя 6 лет, Тучкова похоронила своего сына и из Бородино больше не уезжала. Жила в церковной сторожке, помогала бедным. Узнав об этом, митрополит Филарет предложил Маргарите организовать при храме монастырскую общину. В 1836 году Тучкова приняла постриг и через 2 года стала настоятельницей Спаса Бородинского монастыря, матерью Марии. Тогда-то и вспомнила она слова юродивого, которые он сказал ей в день венчания. Матушка пережила супруга на 40 лет. В своей келье она хранила всего 2 предмета из мирской жизни – портреты сына и мужа, 2 мужчин, верность которым она хранила до последнего часа. а Спасо-Бородинский монастырь, символ любви и самоотверженности, существует до сих пор.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И придоши пахиго Иерусалим...»
3: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какою властью это делаю“».
2: «Коею областью сия твою...»
1: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же, довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший и глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать «мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. и даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей, но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни.
3: А зовут меня Касьяном, а по прозвищу Блоха. Так говорит о себе персонаж одного из рассказов Ивана Тургенева. Есть в произведениях этого автора и другие герои с прозвищами. Хорь и Калиныч, Бирюк. Тургенев, будучи писателем наблюдательным, приметил это явление и использовал в своих произведениях как часть народной жизни. Прозвища существуют с глубокой древности, начиная с античных царей и полководцев. Встречаются они и в Писании. Вспомним, что Иисус Христос нарек двух братьев, Иакова и Иоанна, Буанергес, сынами грома, из-за их вспыльчивого и горячего нрава. А апостол Симон получил имя Петр, камень, по предназначению, которое определил ему Иисус – стать камнем, на котором будет основана церковь. Можно сказать, что прозвище – это второе имя, данное человеку по его характерной черте – происхождению, роду занятий, нраву или внешности. На Руси прозвище или назвище существует давно. Сначала при рождении давали семейные имена – Смеяна, Забава, Остромир, Большак, Томила – Потеха. А после принятия православия основным именем становится крестильное, или, как его называли, молитвенное. Мирское имя долгое время существовало наряду с христианским, а потом постепенно перешло или в прозвище, или в фамилии. Так Большак превратилось в Большаков, Крикун – в Крикунов и так далее. Вторые имена давались князьям – за их деяния, свойства характера, внешние черты. Например, Ярослав Мудрый, Иван Калита, Юрий Долгорукий, Василий Темный. Встречая в древних документах прозвища, можно узнать интересные факты о прошлом. Например, многое скажут нам о людях того времени такие прозвания, как «рунь», то есть «лохмотья», или «голик», «веник без листьев». В наше время мы тоже используем прозвища, и бывает, что они носят насмешливый характер. Поэтому стоит быть аккуратными. Не все люди готовы откликаться на прозвище. Возможно, стоит узнать у знакомого, нравится ли ему его второе имя. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученика Георгия Победоносца, подворье монастыря иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в городе Михайловске. По завершении литургии состоялся крестный ход к будущему Ставро-Афонскому Иверскому женскому монастырю, где глава Ставропольской митрополии совершил освящение крестов для храма обители. В тот же день владыка Кирилл совершил чин закладки храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Овощи Туркменского округа. На торжественном мероприятии присутствовали ктиторы храма Юрий и Сергий Краснокутские, представители казачества и многочисленные жители села. По окончании чина закладки храма митрополит Кирилл обратился к собравшимся с архипастырским словом. Владыка подчеркнул особое духовное значение будущего храма, а по завершении официальной части правящий архиерей пообщался с присутствующими.
3: Дай Бог, чтобы вместе с возрастанием храма возрастали наши души, наши помыслы. И, конечно, еще раз говорю, не каждому дано храм построить. Это благое, святое, замечательное дело. Пожелаю помощи Божией. Будем стараться приезжать, может быть, по кирпичику положим сами, так сказать. Вот. И увидим, я уверен, замечательный храм. Проект взят изумительный. Я уверен, что будет не менее, а может быть, более того проекта, который уже взят, который существует, я так понимаю, в Крыму. Откуда и взяли этот проект?
2: Миссионерский отдел Ставропольской епархии отправил очередной груз гуманитарной помощи в подразделение Министерства обороны, участвующие в проведении специальной военной операции. Усилиями сотрудников отдела Центра помощи СВО при храме Святого Дмитрия Донского и волонтерских групп было собрано большое количество продуктов питания, медикаментов, воды, средств связи, маскировочных сетей. Отметим, что сбор гуманитарной помощи миссионерский отдел Ставропольской епархии оказывает регулярно, начиная с первых дней СВО. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялся круглый стол на тему «Семейные традиции и ценности». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в мероприятии принял участие благочинный Михайловского округа, руководитель информационного отдела и пресс-службы Ставропольской епархии протоиерей Игорь Подоситников. Священнослужитель выступил с сообщением, посвященным православному пониманию брака, семьи и семейных ценностей. В своем выступлении отец Игорь призвал бережно сохранять семейные традиции, укреплять связь поколений, воспитывать детей в духе ответственности, уважения к старшим и любви к ближним. Также протоиерей Игорь Подоситников рассказал о работе Ставропольской и Невинномысской епархии, направленной на укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку семьи, материнства и детства. Особое внимание он уделил взаимодействию епархии с общественными организациями, образовательными учреждениями и родительским сообществом. В завершении встречи участники круглого стола обсудили вопросы сохранения семейных устоев, защиты детства, поддержки родителей и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: В эфире радио «Вера».
1: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Николай Подьяков родился в 1867 году в селе Подосиновец Вологодской епархии. Он получил образование, женился и стал священником в родном селе. После революции быстро стало понятно, что новая власть воспринимает духовенство как врага. Прихожане отца Николая беспокоились за жизнь пастыря и установили постоянное дежурство в храме. 24 сентября 18 года Подьяков совершил отпевание прихожанина и с его родственниками пошел на кладбище. Туда к нему прибежали из церкви. «Отец Николай, прячьтесь, сегодня вас приедут расстреливать». Священник пошел домой, собрал там своих детей и долго беседовал с ними. Был он при этом спокоен и сосредоточен. После полудня в село прибыли каратели. Они ворвались в избу отца Николая и, чтобы священник не смог бежать, выстрелили ему в ногу. Затем отнесли раненого за околицу к большой яме. Протоиерея Николая Подьякова долго и мучительно истязали перед смертью. Потом к телу привели священника из соседнего села, отца Виктора Усова. Ему приказали отпеть замученного протоиерея. После молитвы один из палачей убил отца Виктора. Лишь через полгода власти разрешили похоронить священников. На месте их погребения сейчас установлен памятный крест, а мученики прославлены в лике святых.
2: Мученик в понятии церкви и в переводе с греческого означает «свидетель». Это человек, который жизнью своей и пролитой кровью свидетельствует об истинности христианской веры. Церковь чтит память и подвиг тысяч людей, пострадавших за веру в 20 веке. Среди них был и священномученик Николай Подьяков. Мы сердечно просим святого: мученик Николай, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Модест Петрович Мусоргский вошел в историю музыки как новатор в области гармонии и звуковой колористики. Обладая даром живописать в звуках картины природы и человеческие характеры, Мусоргский был особенно любим французскими композиторами-импрессионистами. Они вдохновлялись его музыкой. В частности, Морис Равель, который с большим уважением относился к творчеству своего русского коллеги и даже переложил для оркестра некоторые его сочинения, в том числе знаменитый фортепианный цикл «Картинки с выставки». Оркестровка Равеля получилась красочной и изобретательной. Она настолько полюбилась слушателям, что в наше время исполняется почти так же часто, как и оригинальная фортепианная версия. Особенно величественно и ярко в оркестровом изложении звучит финальный номер цикла «Богатырские ворота». Эта композиция является музыкальным воплощением нереализованного архитектурного проекта «Городских ворот», которые планировалось воздвигнуть в Киеве в 1866 году. Мелодия пьесы напоминает былинный напев, величавый и степенный. Она все больше ширится, заполняет звуковое пространство, перемежаясь со старинным знаменным распевом церковного песнопения «Елицы во Христа крестистися», что переводится как «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эта молитва исполняется на литургии в некоторые церковные праздники вместо Тресвятого. Заключает номер, как и весь цикл, праздничный колокольный звон, воплощающий торжество православной веры на Святой Руси. Фрагмент пьесы «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: «Делание всякие нечистоты в лихой мании».
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос – это тот предел человеческих исканий, достигнув которого, нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания – значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому, к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы, мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Юревич, журналист, пишет стихи на духовные темы.
0: Частное мнение.
2: В который раз на собственном опыте убеждаюсь, у Бога нет других рук, кроме наших. Немного предыстории. Мои сыновья, как и многие мальчишки, любят что-то строить и мастерить из дерева, и частенько получают занозы. Обычно решаем проблему известным способом – с помощью простой швейной иголки. Старший сын всю процедуру переносит стойко. Ну, заноза и заноза, что такого? Но младший просто впадает в панику от слов «давай занозу вытаскивать». Вот уже и слезы полились, вот уже Луки и не видно, спрятался. Так что это становится серьезным испытанием не только для сына, но и для меня. Так, в очередной раз воткнув себе в руку кусочек древесины и сообщив об этом мне, Лука приготовился к серьезному противостоянию. И в тот момент, когда я обдумывала, как мне убедить Луку, мой взгляд упал на упаковку зубочисток. Меня осенило. А что, если предложить Луке такой способ? Зубочистка не такая острая, не травмирует кожу, но при этом занозу можно вытолкнуть наружу. На удивление, сын согласился без лишних уговоров. Пара минут, и проблема была решена. Хоть я и отметила такой способ как полезный, но с приближением осени начала про него уже забывать. Окончательно забыть об этом мне не дал случай в парке. И вот сама история, из которой я в очередной раз сделала вывод, что любые случайности не случайны, и как даже, казалось бы, в незначительной ситуации можно увидеть и почувствовать заботу Бога о нас, Его детях. На осенних каникулах мы всей семьей поехали в Сочи. В один из дней решили сходить в Сочи парк. Понимая, что идем на целый день, я взяла с собой массу вещей. С детьми нужно быть готовыми к разным ситуациям. Так что среди взятых вещей была как запасная детская одежда, так и зубочистки. Да-да, те самые зубочистки. Причем, когда я раздумывала, брать их или нет, мелькнула мысль. Нужно взять, пригодятся. И что же, через пару часов действительно пригодились. Причем, как и летом, совсем не по прямому своему назначению. Муж с детьми пошел на один из аттракционов. А я, увидев неподалеку скамейку, решила немного отдохнуть. Села, смотрю по сторонам на радостных детей и их немного утомленных родителей. И тут слышу, рядом плачет ребенок, девочка лет 4. Подходит она с мамой и сестрой к скамейке, на которой сижу я. Мама садится и берет руку плачущей дочери со словами: «Где же ты умудрилась занозу посадить?» Та сквозь слезы не может толком ответить. Вижу, что девочке даже не столько больно, сколько страшно. Женщина в это время пытается занозу выталкивать ногтем. Дочка руку выдергивает. Ох, сколько раз я сама сталкивалась с подобной ситуацией. В тот же миг в голове вспыхивает: «Зубочистка!» Обращаюсь к маме. «Извините, вижу, что у вас проблема. У меня есть зубочистка. Попробуйте вытолкнуть занозу с ее помощью». Она, конечно, соглашается. И снова пара минут, и проблема решена. Девочка быстро успокаивается. Мама, поблагодарив за помощь, идет с дочерьми дальше. А я остаюсь со своими мыслями по поводу этого случая. Оглядываясь на несколько месяцев назад, понимаю, какой пазл снова сложился в одно целое. Не догадайся я летом попробовать с Лукой вытащить его занозу зубочисткой, не знала бы, что это возможно. Не возьми я их перед походом в Сочи парк с собой, не смогла бы предложить помощь. Да и скамеек в парке очень много. Сядь я на другую, не встретилась бы с девочкой и ее мамой. Сколько же всяких «если бы». Но сложилось все так, как сложилось. И сложилось хорошо. Нет у Бога других рук, кроме наших. И если мы готовы быть соработниками Бога, то Он позаботится обо всем остальном.
0: Частное мнение.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Карп Эльб родился в 1869 году в Лифляндской губернии современной Эстонии. Он был родом из крестьян, но получил образование и нашел свое призвание в педагогической деятельности и служении церкви. Карп окончил учительскую семинарию. Несколько лет он был диаконом в Пюхтицах. Незаурядные таланты Эльба оценил настоятель эстонского прихода в Санкт-Петербурге, священник Павел Кульбуш. Он предложил Эльбу стать диаконом в его храме. Карпа пригласили преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. В двух из них, приюте и эстонской школе, он работал бесплатно. Карп Эльб за свою педагогическую деятельность был не раз отмечен правительственными наградами. Он стал священником в 1918 году. В 1937 отца Карпа арестовали. На допросе его обвинили в контрреволюционной пропаганде и в выпадах против советской власти. Священник своей вины не признал. Первый допрос стал для отца Карпа последним. Его приговорили к расстрелу и казнили в тот же день. Священномученик Карп совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним за помощью. В этот день мы чествуем священномученика Карпа Эльба и просим его: «Святой мученик Карп, моли Бога о нас».

0: Прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Куликовская битва, сражение русских войск с армией Мамая, военачальника Золотой Орды, состоялась 8 сентября 1380 года. Победа объединенного войска древнерусского государства под предводительством московского и владимирского князя Дмитрия Донского стала первым шагом к свержению монголо-татарского ига и восстановлению единства и мощи Руси. Огромное историческое значение Куликовской битвы подчеркивали ученые во все времена, а вот ее духовную значимость пытались оспорить. В позднесоветский период, когда коммунистическая идеология начала стремительно терять свое влияние, а многие люди повернулись к Богу и церкви, такие издания, как, например, журнал «Вопросы научного атеизма», пытались подвергнуть сомнениям два известнейших факта. Во-первых, то, что на битву князя Дмитрия Донского благословил преподобный Сергий Радонежский, тогда игумен Троицы Сергиевой Лавры. А во-вторых, то, что в битве принимали участие монахи Троицкой обители Пересвет и Ослябя. Аргументы авторов, которые это утверждали, на первый взгляд могут показаться даже логичными. Так, например, советский историк Владимир Кучкин подчеркивал, что к моменту Куликовской битвы у Дмитрия Донского были непростые отношения с церковью. В частности, князь пребывал в конфликте с тогдашним митрополитом всея Руси Киприаном. За это крепко зацепились советские пропагандисты, мол, разве мог бы Сергий благословить правителя, который находился в разногласиях с главой церкви? Однако о том, что перед битвой князь смиренно испросил благословение у троицкого игумена и получил его, свидетельствуют как минимум три исторических источника – житие преподобного Сергия Радонежского, а также древнерусские литературные памятники, сказания о Мамаевом побоище и Задонщина. В достоверности этих событий не сомневается современный историк Дмитрий Володихин. По его мнению, сложно представить, чтобы преподобный Сергий в столь серьезный момент проявил малодушие и отвернулся от князя, идущего, быть может, на смерть за свое отечество. Историк русского средневековья Николай Борисов много лет детально изучал вопрос достоверности Сергиева благословения и пришел к выводу, что все действия, связанные с историей о благословении Сергия, четко укладываются в исторический контекст. Сказание о Мамаевом побоище есть упоминание о том, что двое из монастырской братии Троицкой обители отправились в поход вместе с князем Дмитрием Донским, Александр Пересвет и его брат Андрей Ослябя. В жестокой схватке на Куликовом поле Пересвет победил татарского богатыря Челубея и сам отдал свою жизнь. Однако как же мог монах сражаться с оружием в руках и убивать? Ведь церковный устав запрещает монахам проливать кровь. На этот аргумент особо напирала советская пропаганда, пытаясь доказать, что битва Пересвета с Челубеем – лишь плод фантазии летописца. Вот только нигде в сказании не говорится о том, что Пересвет и Ослябя были монахами. Да, они жили в Троицкой обители. Но, по мнению историка Дмитрия Володихина, скорее всего, на момент битвы считались послушниками. То есть еще только готовились к принесению монашеских обетов. А вот об их воинском искусстве сказание, напротив, прямо сообщает. «Ибо были известными в сражениях ратниками, ни одно нападение встретили, Впрочем, как бы то ни было, Пересвет совершил на поле боя истинно христианский подвиг, положил душу свою за други своя. Летопись гласит, что, победив ордынцев, князь Дмитрий Донской хвалил дружину свою, которая крепко билась за веру христианскую. А это значит, что Куликовская битва не только сражение за независимость, но и яркий пример священной войны за русскую землю и русскую веру.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Клирик московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, игумен Филарет Тамбовский.
4: Я приехал в очень большом таком унынии, и у меня были очень такие сложные в жизни обстоятельства. Я приехал в Троице-Сергиеву Лавру и приехал к своему духовнику, отцу Кириллу Павлову, архимандриту, а его не оказалось на месте. Он был в Переделкино в это время. И я так еще больше заунывал, как-то я так немножко даже отчаялся. Пошел к преподобному Сергию, помолился, не успел выйти. Подходит знакомый монах и говорит: «А мы едем к Переделкино, к батюшке». Его батюшка называли. «Поедешь? Ты хочешь поехать?» «Конечно, хочу». И тут же мы уже через полтора там часа, мы уже в Переделкино. И я общаюсь с отцом Кириллом. Я только вошел, он все понял сразу по глазам. И 2-3 слова, чай, радушная такая беседа. И он утешал словами, какими-то примерами из жизни, рассказывал о ком-то. И мне привел тогда он в пример человека, который был без рук, без ног, ходил в 50-е и в 60-е годы в Лавру. На фронте лишился рук и ног, но никогда не унывал. Его возили на такой вот досточке в Лавру, и он всегда молился, хотя не мог перекреститься, но всегда был в духовной радости, пасхальной радости. И к нему, когда приходили, обрубок, просто вот называли их обрубками, за ним две женщины ухаживали. И он даже принял монашество в миру, но принял монашество. И никогда не роптал. И к нему приходили, когда тебе было на сердце тяжело. Когда он мне это рассказал, я расплакался, покаялся, что я очень сильно унывал и отчаивался. Он сказал: «Деточка, отчаиваться не нужно и унывать не нужно. Христос воскрес». И ну и тут, конечно, воистину воскрес. И этим все сказано.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Иногда событие, которое кажется ужасным, ведущим к какому-то крушению, наоборот, оказывается несказанным счастьем. Вот я папин запрет вернуться в немецкую школу и пойти туда в 7 класс воспринимала как катастрофу. А на самом деле это обернулось таким счастьем, что я обрела эту изумительную школу, замечательных педагогов, а главное — моих товарищей. Мы все же больше, чем об учителей, как камушки шлифовались друг об друга. Конечно, это была колоссальная работа взаимоформирования. Все ребята друг об друга именно шлифовались и как бы прорастали друг в друга своими личностями, своими духовными ценностями. Здесь, пожалуй, каждый человек был яркой индивидуальностью, нес в себе что-то совершенно своеобразное. И без моей любимой школы я была бы другой. Я бы совсем иначе, наверное, прожила бы свою жизнь. Школа мне исключительно много дала. А восприняла я это поначалу как катастрофу. Это утешительная мысль. Встречаясь с какой-то неудачей, с тем, что не так получается, как ты задумал и хотел, не надо сразу считать, что это обречено. Нет, никогда не знаешь, чем оно обернется. Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В далеком детстве мы с дедушкой и бабушкой почти каждое лето проводили на даче в небольшой деревеньке в Ярославской области. Помню, старенькая соседка баба Поля взяла меня как-то с собой в церковь на праздник. Погода была жаркая, как и положено в июле. Баба Поля, щурясь морщинками на яркое солнце, сказала: «Сегодня праздник Петра и Павла», и поведала о жизни этих двух апостолов и о том, чем они прославились. Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным рыбаком. Павел – сыном богатых и знатных родителей, римским гражданином, ученым. Петр с самого начала был верным учеником Христа и свидетелем всех событий его жизни. Павел же ни разу при жизни не встречался с Иисусом Христом и сначала был злейшим врагом христианской веры. Два разных по характеру, по роду деятельности, по происхождению и мировоззрению человека, апостолы Петр и Павел вошли в историю христианской веры как первоверховные, то есть главные апостолы. Они оба приняли мученическую смерть за свою веру. В праздник апостолов Христа Петра и Павла в храмах поют тропарь, прославляющее песнопение, посвященное святым. Давайте попробуем разобраться, о чем оно, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Звучит тропарь так: «Первенствующие, то есть главные из апостолов и вселенские учители, владыку всего сущего молите, мир вселенной даровать и душам нашим великую милость». Вот как песнопение звучит по-церковнославянски. «Апостолов первопрестольницы и вселенные учители, владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость». Предлагаю послушать тропарь первоверховным апостолам Петру и Павлу в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобная Феодора и ее муж жили в Александрии в V веке. В их семье царили любовь и согласие, но один богач прельстился красотой Феодоры. Он преследовал женщину, угождал ей и склонял к связи. И однажды Феодора сдалась и изменила мужу. Тут же она раскаялась, возненавидела себя и покинула родной дом, потому что считала, что недостойна жить рядом с супругом. Знакомая игуменья увидела отчаяние женщины и напомнила Феодоре о божественном прощении. Грешница решила всей дальнейшей жизнью загладить перед Господом свой промах. Но Феодора опасалась, что муж найдет ее в женском монастыре. Она переоделась в мужскую одежду и стала послушником, а потом и монахом мужской обители. Даже опытные иноки удивлялись смирению, терпению и самоотверженности монаха Феодора. Однажды подвижника оклеветали. Некая девица заявила, что родила ребенка от инока и подбросила младенца в монастырь. Феодор со смирением встретил презрение остальных и ушел с мальчиком в пустыню. Лишь через 7 лет настоятель разрешил монаху вернуться. После смерти Феодора открылась правда. Игумены братья монастыря со слезами просили прощения у покойной за то, что поверили в клевету. Муж и воспитанник Феодоры приняли постриг в этой же обители. Житие преподобной Феодоры напоминает нам о другой святой, преподобной Марии Египетской. Пример этих святых подвижниц дает надежду всем христианам на то, что грех может быть искуплен чистосердечным покаянием. Мы чтим память и духовный подвиг преподобной Феодоры и обращаемся к ней с молитвенной просьбой. Святая преподобная Феодора, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такая Богородица?
5: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смирена тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по-божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
6: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона, изображение ее, а как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородица, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, и вот он пришел на исповедь и начинает каяться. То есть, Господи, прости меня за все.
7: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
8: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
9: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
10: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Иоакима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
11: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Картину Карла Лемаха «Выздоравливающая».
12: Ну, конечно, помню, Алла. Там главная героиня – маленькая девочка из бедной крестьянской семьи.
4: Полотно этого замечательного художника есть и здесь, в Архангельском музее «Художественная культура русского севера». Вот смотри, называется «Дети у пианино». И тут мы видим уже не деревенских ребятишек, а наследников состоятельной семьи.
12: Не просто состоятельной, царской. Девочка в красном платье, играющая на пианино. Это дочь императора Александра III, великая княжна Ксения. А мальчик в матросском костюме, что стоит рядом с инструментом, ее брат, великий князь Михаил.
4: Ребята выглядят такими спокойными, благополучными. Картина «Дети у пианино» разительно отличается по настроению от полотна из Тюмени.
12: И по настроению, и по содержанию. И не только от произведения «Выздоравливающее», но и от большинства работ живописца. Карл Лемах в основном писал жанровые полотна, посвященные сельской жизни. Крестьянский быт всегда оставался главной темой его творчества. «Дети у пианино» – одна из немногочисленных картин, созданных под сводами царских хором.
4: В Санкт-Петербурге?
12: Да, в Аничковом дворце на Невском проспекте. Это здание на углу набережной реки Фонтанки построили по заказу императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. Александр III получил великолепный особняк в подарок на свадьбу от своего отца. Здесь родились и выросли его дети.
4: По обстановке в детской комнате не скажешь, что это царский дворец. Все так просто. Пианино, на нем подсвечники, камин, облицованный светлой керамической плиткой, а в углу фикус в катке. Уютно, но никакой роскоши.
12: Романовы воспитывали наследников в спартанских условиях. Сыновья и дочери Александра III спали на жестких кроватях, умывались холодной водой, на завтрак ели простую кашу. Царь инструктировал гувернанток. Дети должны хорошо молиться Богу, учиться, играть, в меру шалить. Не потакайте им, в особенности, не спускайте лени.
4: Лени? А какие у императорских наследников могут быть дела?
12: У царевичей и царевен был очень насыщенный график занятий. Они изучали несколько языков, историю, литературу, географию, биологию, занимались гимнастикой и танцами.
4: А еще и музыкой, если верить картине Карла Лемаха.
12: Ну, конечно же, художнику нужно верить. Картина написана в 1886 году. В то время Лемах часто бывал в Аничковом дворце и видел царских детей.
4: Правда? А почему?
12: А он преподавал юным Романовым рисование.
4: Вот интересно. Андрей, а почему именно Лемаху поручили учить царских детей?
12: Уверен, что определяющим качеством здесь была исключительная порядочность художника. От него никогда не слышали дурного слова ни о ком.
4: Он настолько прилежно соблюдал правила этикета?
12: Да дело не в этикете, а в чуткости и деликатности. Как раз дворцовые правила Лемах не раз нарушал по своей простоте душевной. Мог, например, заговорить с царем, хотя по регламенту это недопустимо. И император поддерживал разговор. Ему нравилось искреннее дружелюбие Карла Викентьевича, его честность, открытость, доброта.
4: Да, благодаря этим качествам художника создавал такие теплые картины.
12: Это верно. Карл Лемах писал с нежной симпатией к своим героям. с сочувствием и без лести. На полотне «Дети у пианино» царские наследники предстают не потомками венценосной династии, а простыми ребятишками. Художнику важнее всего, что они переживают чудесный период жизни, время чистых мыслей и светлых надежд.
4: Картину Карла Лемаха «Дети у пианино» можно увидеть в Архангельском государственном музейном объединении «Художественная культура русского севера».
0: Краски России. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Многие полагают в благополучии, что на Бога надежду имеют. Но в нашедшей буре оказывается, что не на Бога, а на человека. На серебро и золото надеются.
1: Источник этих слов – эпистолярное наследие святителя Тихона Задонского, богослова и просветителя XVIII века. Помимо многочисленных писем, святому Тихону принадлежит ряд духовно-нравственных сочинений. Среди них – об истинном христианстве, сокровище духовное от мира собираемое, наставление христианское. Цитата святителя напоминает: «Многие говорят о надежде на Бога, когда все благополучно, но в беде часто надеются лишь на деньги и человеческую поддержку. Между тем, помощи следует искать у Бога».
0: Цитата дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Николая Васильевича Гоголя какими только прозвищами не награждали. Товарищи полицею звали его таинственным Карлой за скрытность характера и невысокий рост. Приятельница Александра Смирнова-Рассет ласково называла Хохликом, потому что родом Гоголь, как известно, из Малороссии. Великий Пушкин дружески величал своего соратника по перу веселым меланхоликом за то, что тот не терял чувства юмора, даже будучи в самом мрачном расположении духа. Известный писатель Юрий Нечипаренко тоже дал Гоголю прозвище «Ярмарочный мальчик». Так называется его книга, в которой он попытался представить читателям свой взгляд на жизнь и творчество бессмертного классика. Гоголь родился в Сорочинцах, селе, известном своей большой ярмаркой, которая ежегодно проходила там в конце лета. Рассказом «Сорочинская ярмарка» откроет Николай Васильевич свой знаменитый цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Юрий Нечипаренко в биографии писателя уделяет этому факту немало внимания. Пеструю ярмарку, где песни и смех нередко переплетаются с грустью и даже трагедией, он сравнивает с душой великого писателя. Ведь в Гоголе вечно спорили не знающий пощады сатирик и добрый, полный искренней боли за ближнего и любви к нему человек. Но самое главное, Юрию Нечипаренко в книге «Ярмарочный мальчик» удалось передать тонкие нюансы внутреннего мира писателя столь понятно и доступно, что читать книгу интересно даже ребенку. Кстати, именно к юной аудитории она прежде всего и обращена. Гоголя по умолчанию принято считать писателем, у которого все сложно. Множество биографий классика, известных прежде всего тем, кто изучает Гоголя целенаправленно, далеко не всегда были по зубам рядовому читателю. Нечипаренко доказывает, что о Гоголе можно говорить легко и увлекательно. Он рассказывает, как в церкви во время службы Гоголь, видя, что у какого-нибудь бедного мужика-крестьянина нет денег на свечку, непременно покупал ему самую дорогую и не разрешал передавать через людей, а сам под руку подводил ошеломленного, привыкшего топтаться у дверей мужика, прямо к алтарю, невзирая на косые взгляды важных персон. Автор одинаково интересно и доступно пишет как о смешных, порой даже анекдотических случаях в жизни Гоголя, так и о вещах невероятно серьезных и глубоких. Просто, буквально в нескольких словах, рассказать о духовных поисках писателя, о христианском духе его творчества, наконец, проанализировать выбранные места из переписки с друзьями, может, пожалуй, только действительно талантливый биограф, глубоко чувствующий своего героя. Книга Юрия Нечипаренко интригует, увлекает, а главное, помогает понять, почему в душе великого писателя до последнего дня жил озорной и ранимый ярмарочный мальчик. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский благотворительный фонд «Время детства» помогает детям с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в медицинском центре «Солнцево» в Москве. Организация оплачивает лекарства и обследования, помогает юным пациентам и их семьям с жильем, транспортом до больницы и другими расходами во время длительного лечения. Один из подопечных фонда – 8-летний Захар Зыкин из города Армавира. Когда мальчику был год, врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Захар прошел терапию, ему провели несколько операций. Это помогло вывести болезнь мальчика в ремиссию. В прошлом году Захар пошел в первый класс, но учебный год для него оказался коротким. В январе у ребенка снова обнаружили опухоль, а в марте его прооперировали в Москве. Восстановление давалось тяжело. У Захара часто болела голова и не было сил на самые простые действия – встать с кровати или пройтись по отделению больницы. Сейчас Захар вернулся в родной Армавир. Дома его встретили старший брат и любимый кот Бусик. Обучение в школе мальчику пока придется приостановить. Важно продолжить лечение, чтобы не допустить возвращения болезни. Для этого Захару нужен противоопухолевый препарат. Приобрести его самостоятельно семья не может. Мама Захара ушла с работы, чтобы быть рядом с сыном. Папа работает сварщиком на заводе и один обеспечивает семью. А старший брат еще учится в техникуме. Весной фонд «Время детства» уже помог семье купить необходимое лекарство, но терапию важно продолжить. Поэтому организация открыла новый сбор на препарат для Захара. Поддержать его можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География Веры. Мелитополь – один из городов Северного Приазовья. Он расположен примерно в 120 километрах к югу от Запорожья. С 15 века эти земли принадлежали Крымскому ханству, а в 1783 году были присоединены к Российской империи. Екатерина II учредила здесь Таврическую губернию. Центром одного из ее уездов стало военное укрепление в урочище Кизияр. В крепости несли службу запорожские казаки. Они построили храм во имя благоверного князя Александра Невского, и поселение стало называться Новоалександровка. По распоряжению императрицы Екатерины сюда переселялись крестьяне из центральных губерний Российской империи. Также в русском Приазовье нашли приют православные греки, бежавшие от притеснений из Османской империи. В 1838 году Новоалександровку переименовали на греческий манер в Мелитополь, что в переводе означает «медовый город». К началу 20-го столетия в нем проживало 15 тысяч человек, работало 30 фабрик. В Мелитополе и его окрестностях действовало 6 православных храмов. При советской власти не уцелел ни один из них. Но когда настало время возрождения православия, в городе началось активное церковное строительство. Сегодня в Мелитополе открыто 10 храмов и монастырь Саввы Освященного. Медовый город, как встарь, сияет куполами.
1: Радио «Вера» в Мелитополе можно слушать на частоте 101 FM. Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 24 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга?

0: вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
1: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
2: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
1: «Делание всякие нечистоты в лихой мании».
0: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос — это тот предел человеческих исканий, достигнув которого нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому – к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас Церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы. Мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
3: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.
1: В 1878 году в городе Серпухове явилась чудотворная икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». Образ стал известен благодаря чудесному исцелению отставного солдата, погибавшего в омуте пьянства. В Введенский владычный монастырь, где хранилась реликвия, потянулись непрестанной чередой паломники. Богомольцы просили у Божией Матери избавления от алкогольного дурмана для себя и своих родственников. Благодаря помощи Царицы Небесной люди обретали новую жизнь, трезвую, целомудренную. И спешили поделиться своим отрадным опытом с теми, кто еще оставался в сетях порока. В Серпухове появилось общество трезвости. Создать его людям помог диакон собора Распятия Господня Иоанн Доброхотов. Он написал устав объединения и составил правила для его участников, а также подал прошение в Москву, чтобы получить официальное разрешение Святейшего Синода на просветительскую деятельность. Почин диакона Иоанна поддержали священники других городских храмов. С церковных амвонов звучали проповеди с призывами освободиться от порочной страсти. В Серпухове одна за другой появлялись чайные с читальнями, как альтернатива шумным кабакам. Общественность, почувствовавшая вкус здоровой творческой жизни, создавала любительские театры, народные хоры, организовывала художественные выставки и музыкальные вечера. Особый размах движение приняло после создания православного братства трезвости при храме Александра Невского. Прихожане заказали для церкви список чудотворной иконы «Неупиваемая чаша». Каждое воскресенье перед этим образом совершался молебен. После богослужения участники оставались на беседу со священниками. Члены братства перед крестом и Евангелием давали обещание отказаться от употребления спиртного на определенное время. Когда же срок обета подходил к концу, многие вчерашние пьяницы с радостью обнаруживали, что освободились от пристрастия к алкоголю.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России. Радио «Вера».
2: Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Действенны только молитва, молчание и любовь. Лучше через тайную молитву обращаться к сердцу других людей, чем к их ушам. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем священника Павла Флоренского с Дальнего Востока и Соловков. Письмо дочери Ольги. В твоем характере есть напор и нетерпеливость. Ты хочешь натиском брать то, что дается лишь органическим ростом, и приходит само в свое время, вылупляясь из оболочек, скрывавших от взора внутренний рост. Не торопись. Не предвосхищай недарованного в настоящем. Живи тем, что есть сейчас, и в терпении надейся на будущее. Не горячись и не жадничай. Все нужное придет. Старайся вдумываться в делаемое и усвояемое. Старайся быть благодарной за то, что есть, а не роптать за то, чего нет, как в окружающем, так и в окружающих. Боюсь, ты недостаточно ценишь нашу дорогую мамочку, своих братьев и сестру и других. Бери от них то, чего никогда не получишь впоследствии, вероятно, лучшее, что вообще сможешь получить в жизни. Ведь все другие дела — только приправа к отношениям с близкими. И когда нет этих отношений, или когда они неполноценны, то никакая приправа, как бы она ни была изыскана, не насытит души и будет казаться ненужной. Голоса.

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Осенью 1990 года в Иерусалиме началось строительство аквапарка. В городе, расположенном на высоте около 700 метров выше уровня моря, этот бизнес-проект сулил отличную прибыль. Работы шли бодро. Однако в один из дней их вынуждены были прекратить. Землекопы неожиданно проломили свод искусственной пещеры, оказавшейся погребальной камерой, запечатанной во второй половине первого века. Камера была разделена перегородками на четыре части, которые вмещали в себе 6,6 расколотых ассуариев.
1: Ассуарий – это каменный ящик, куда по иудейской традиции складывались кости покойного после того, как тело истлевало, что происходило примерно через год после похорон. Вместилище для костей обычно украшалось орнаментом и надписями с именем покойного. Его использовали для хранения костей либо одного человека, либо нескольких членов семьи. Именно такой артефакт и был найден нами в ходе строительства аквапарка в Иерусалиме.
0: На стройку были в срочном порядке вызваны сотрудники местного управления древностей. Иерусалимские археологи начали тщательное изучение находки. К своему изумлению, на узкой стороне одного из нетронутых ассуариев они прочитали хорошо сохранившуюся надпись «Иосиф, сын Каиафы». Ученые просто не поверили своим глазам. Дело в том, что именно так звали первосвященника, который проводил допрос Иисуса Христа и, обвинив его в богохульстве, предал в руки Понтия Пилата для вынесения смертного приговора. Многие исследователи не верили в историчность этого персонажа. Тем более, что евангелисты называют первосвященником то Каиафу, то некоего Анну. Более того, если это захоронение того самого библейского персонажа, то откуда на надписи взялось имя Иосиф? Ведь в Новом Завете его называют просто Каиафа.
1: Дело в том, что Каиафа – это семейное имя, фамилия в нашем современном понимании. Еврейский историк Иосиф Флавий называет современного Иисуса первосвященника Иосиф, которого звали Каиафа. Что касается Анны, то в 18 году нашей эры его сняли с должности первосвященника, но назначили на это место зятя Анны, Иосифа Каиафу, который был лишь номинальной фигурой, хоть и с амбициями. Учитывая богатые украшения ассуария, которые могли позволить лишь очень обеспеченные люди, время захоронения и имя, мы можем с уверенностью сказать, что это могила первосвященника, осудившего Христа.
0: В известняковом ассуарии археологи нашли кости 6 человек: 2 младенцев, 1 ребенка, подростка, женщины и мужчины в возрасте около 60 лет. Последние останки и принадлежали, по мнению ученых, первосвященнику Каиафе, который, оправдывая необходимость смертного приговора Христу, сказал: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб». После необходимых антропологических процедур останки первосвященника были переданы Министерству религий Израиля, которое перезахоронило их на древнем еврейском кладбище на Масличной горе. А христиане получили еще одно археологическое свидетельство, подтверждающее историчность евангельского повествования. Тайны Библии.

0: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Преподобный Силуан Афонский, в миру Симеон Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Мальчик вынужден был оставить школу и трудился вместе со старшими. Он рано решил принять монашеский постриг, но семья воспротивилась этому, и Симеон отправился на военную службу. Другие солдаты отзывались об Антонове. Он умом на Афоне. Вскоре мечты юноши сбылись. Он принял постриг с именем Силуан на святой горе Афон в русском Пантелеимоновом монастыре. Жизнь монаха была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием стала тяжелая работа на мельнице. Потом он заведовал мастерскими, торговой лавкой. 46 лет старец прожил в обители. Сохранились его заметки и письма духовным детям. В них отразились искания и опыт монаха, его понимание веры и цели, и смысла жизни. Ну а жизнь самого Силуана Афонского, по воспоминаниям современников, была высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою», — говорил инок. «А когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он прозревал будущее человека, открывал глубокие тайны его души. В 1938 году схимонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Церковь прославила в лике святых его самого. Мы от всего сердца просим праведного Силуана о помощи и заступничестве. Святой преподобный Силуан, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Страницы летописи. Жил на земле человек с именем Силуан. Он долго молился с неудержимым плачем: «Помилуй меня!» Но, казалось, Бог не слышит его. Через много месяцев такой молитвы силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!» И когда с этими словами в изнемогшей душе Силуана что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа. И последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная. Семен Иванович Антонов, будущий схимонах Силуан, родился в 1866 году в Тамбовской губернии. В 26 лет он приехал на Афон, в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Через 4 года жительства на Святой Горе стал монахом, а еще через 15 лет принял самую строгую степень монашеского посвящения – схиму. Неспешно и неприметно для окружающих протекали его дни. От родился до скончался, будто бы никаких ярких событий не происходило. Однако внутренняя, сокровенная жизнь Семена Силуана всегда была насыщенной, напряженной. Это был нелегкий путь к Богу. Всего 4 года было Семену, когда, услышав в разговоре взрослых пустое досужее восклицание: «А где он, Бог-то?», мальчик загорелся желанием: «Когда вырасту большой, то пойду по всей земле искать Господа». А в 19 лет юноша осознал, что Христос рядом, и нет необходимости преодолевать километры, чтобы встретить Его. После этого мирские соблазны не раз увлекали неокрепшую душу Семена. Случались с ним и греховные падения. Но все-таки он помнил то чистое детское стремление искать Бога и юношескую веру в то, что Он рядом. И после прохождения воинской службы, всего неделю побыв дома, Семен отправляется на Афон, в монастырь, чтобы остаться там навсегда. Устремленность монаха ко Христу была всепоглощающей. Он писал в своем дневнике: «Познавшая Бога душа ничем не может удовлетвориться на земле, но все время стремится ко Господу и кричит, как малое дитя, потерявшее мать: скучает душа моя по тебе и слезно ищу тебя». Постоянно пребывая в подвиге, он отказался от всего, что могло бы помешать богообщению. Спал урывками до 2 часов в сутки, сидя на табурете, и ограничивал себя в еде, и другим советуя есть столько, чтобы после принятия пищи хотелось молиться. Молился Силуан не только о себе. Для старца нестерпимой была мысль о том, что многие люди живут, не ведая Бога и Его любви. Его сострадание грешникам удивляло даже собратьев-монахов.
1: «Ах, отец Силуан, Бог накажет всех безбожников. Будут они гореть в вечном огне».
2: «Ну скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен?»
1: «А что поделаешь? Сами виноваты».
2: «Любовь не может этого понести. Нужно молиться за всех».
0: И он молился за друзей и врагов, за живых и умерших, за весь мир. В любви ко всем людям преподобный видел уподобление Иисусу Христу, который руки распростер на кресте, чтобы всех собрать. Силуан Афонский жил страданиями всего мира, забывая самого себя, и не было конца его сердечной слезной молитве, призывавшей всех познать Господа. По глубокому убеждению преподобного, если бы люди, оставив свои увлечения, всей душой устремились бы к Богу, то судьбы всех и весь мир преобразились бы в один час. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего его земного часа, который наступил 24 сентября 1938 года. Через 50 лет после кончины старец Силуан Афонский был причислен к лику святых. И всякий, кто обращался к преподобному в молитвах, доподлинно уверен в том, что он и сейчас так же горячо ходатайствует перед Богом о всех, кто нуждается в милости и любви.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио.

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различия между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Все мы стремимся обрести полноту жизни. Но как ее обрести? Этим вопросом задается Энн Ширли, главная героиня цикла книг, написанных канадской писательницей Люси Монтгомери. Энн из Эйвонли, 17-летнюю сироту Энн, которую в детстве удочерили фермеры Кадберты, ждет новое испытание. Несмотря на полученную стипендию, ей не удастся поехать в колледж, поскольку воспитавшая ее Марилла теряет зрение. Энн придется остаться на ферме и стать, по крайней мере, на один год всего лишь сельской учительницей. Энн горюет, ей кажется, что она уже никогда не сможет выбраться на широкий путь. Миссис Аллен, лучший друг девушки, утешает ее, говоря: «Не горюй слишком сильно. В конце концов, Энн, не то, что ты берешь у жизни, делает ее богатой и полной, а то, что ты в нее вкладываешь». Жизнь может быть тесной, а может быть широкой. Но мы сами делаем ее такой. В 118-м псалме царя и пророка Давида есть слова о том, что полнота жизни определяется исполнением воли Божьей. «Буду ходить в широте, ибо я взыскал заповеди Твои». Исполнение заповедей Божьих не лишает человека свободы, а, напротив, выводит его на духовный простор. Это и есть та полнота жизни, о которой говорит героиня повести Люси Монтгомери Энн из Эйвонли.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говори мне о событиях, о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера гостем рубрики «Вера и дело» будет предприниматель, руководитель строительной компании, кандидат технических наук Евгений Мазур. Поговорим с нашим гостем о его пути к вере и о том, как христианские ценности помогают выстраивать отношения к ответственности, деньгам и работе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о судьбе и трудах выдающегося русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского. Сегодня у нас в студии доктор философских наук Константин Антонов. И разговор пойдет о размышлениях отца Павла Флоренского о религии.
1: Светлый вечер на Светлом радио.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «И придоши пахиго Иерусалим...»
5: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю“».
4: «Коею областью сия твою...»
3: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же, довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший и глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать «мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором, человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. И даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей. Но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.
1: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий приехал в Афины. Здоровье стало подводить пожилого батюшку, и было решено отправить его на лечение в столицу. Здесь отца Порфирия назначили настоятелем больничной церкви. Одновременно с этим он руководил постройкой нового большого монастыря. Как-то раз отец Порфирий со своими знакомыми, тремя молодыми людьми, отправился на богослужение в одну отдаленную обитель. Пошли пешком, решив не дожидаться редко ходившего в том направлении автобуса. Однако уже на полпути все четверо поняли, что довольно сильно утомились. Как раз в этот момент рядом притормозило такси. Путники, удобно устроившись, предвкушали поездку с комфортом. Но не тут-то было. Увидев, что один из пассажиров – монах, водитель начал вслух громко ругать духовенство. Он вспоминал прочитанные им в прессе обличительные статьи о священниках и постоянно спрашивал отца Порфирия: «Что скажешь, батюшка, разве не так?» Но монах молчал и только делал предостерегающие

0: знаки своим спутникам, когда те порывались вступить в спор. Но вдруг отец Порфирий заговорил спокойно и сдержанно. «Сынок», — обратился он к таксисту, — «я расскажу тебе короткую историю. У одного человека был престарелый сосед, владевший большим участком земли. Однажды ночью этот человек убил соседа и закопал в землю. По фальшивым документам он завладел участком соседа и продал его. А знаешь, что он купил на эти деньги? Он купил такси». Таксист резко затормозил. Его буквально трясло. По лицу стекали капли пота. «Молчи, батюшка!» – закричал он. «Только ты и я знаем об этом». «Бог тоже знает», – тихо ответил отец Порфирий. «И ждет от тебя раскаяния. И он простит, если, покаявшись, ты навсегда изменишь свою жизнь».
1: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Багряный клен, лиловый вяз, золотистая береза, как больно в сердце отдалась мне красок осени угроза. Природы радужный наряд и блеск, и роскошь увядания с покорной грустью говорят, что уж близка пора прощания. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Праздное слово сказать, все одно, что без ума камнем бросить. Борис Шергин.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников архимандрита Вениамина Милова. «Погибла бы душа моя, если бы сильная рука Божия не поддержала меня. В детстве чудом своего промышления хранил меня Господь от гибели в страстях. Когда ждало сердце смерти от различных опасностей, Господь выводил меня из них невредимым. Сколько болезней пришлось перенести на своем веку, лишь милостью Всевышнего давалось мне продолжение жизни. Много раз я срывался с подножек трамваев, попадал под автомобиль, тонул в реке, в болоте. Но благость Божия давала мне время на покаяние. Поистине Божиим мановением, против моей воли, руль жизни повертывался в непредвиденную сторону. И до ныне сердце каждый день ощущает незримый божественный покров, отнять который бессильны человеческая мощь и злоухищрение. Исключительно к действию Божию должно отнести такие внутренние состояния, когда душа наполняется миром и благодушием при внешне безысходно безотрадном положении. Дело промысла Божия – располагать сердца окружающих к тому или иному человеку, возбуждать их на оказание деятельной помощи кому-либо в нужде, подвигать на самоотверженную готовность и даже на жертвы ради пользы несчастных. Все эти знаки промышления свыше я прочувствовал на собственном опыте и утешаюсь тем, что Бог не забыл меня, что я не чужой Богу. Вот почему и во внешних проявлениях хочется неизменно опираться не на людскую поддержку и силу, а на тайный покров вездесущего Бога и Спасителя. Никогда от Бога я не видел и не встретил ничего плохого. Творец изливает на каждого человека только любовь, и беспросветно скорбно становится лишь тем, кои сами вырываются из одеяния божественной любви, не хотят признавать Бога и полагаются более на свои собственные разум, опыт, дарования.
0: Голоса.

0: Радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, здравствуйте. Вы не находите, что это просто мистика какая-то?
2: Добрый день, Анечка. Простите, не пойму, о чем вы говорите. О какой мистике?
1: О том, как весна на нас обрушилась внезапно. Это же надо, еще позавчера я в зимних ботинках ходила. А сегодня впору босоножки надевать. Просто какая-то сказка, 12 месяцев.
2: Ну, 12 не 12, но 3 месяца за 3 дня перед нами точно пробежали. Февраль, за ним апрель и тут же июнь, в обход марта и мая. Ну и мистика в этом, безусловно, присутствует. В переводе с греческого это слово означает «скрытое», «тайное». И напоминает нам об участии Бога в этом разгуле стихии.
1: И вы этому как будто радуетесь?
2: Ну, конечно. Мне вот 147-й псалом вспомнился в переводе Евгении Бируковой. «Господь земле посылает приказы свои, и быстро доносятся приказы его. Он снег расстилает, как белую шерсть, он сыплет иней, как пепел, кидает градины, как хлебные крошки. И кто мороз его сможет выдержать? Послал он слово свое, и растаяло все. Подул ветром, и воды потекли». Разве можно не порадоваться тому, что у захватывающего спектакля, который мы лицезрели в эти 3 дня, такой надежный режиссер?
1: Здорово сказано. Как же я люблю псалмы о природе.
2: Ну, эта песня не совсем о природе.
1: Да? А о чем же?
2: Эти стихи были созданы в тот период, когда иудеи вернулись на родину после 70 лет вавилонского плена. Вероятнее всего, на момент написания уже и Иерусалимский храм был восстановлен, и крепостные стены отстроены заново. И вот автор, имя которого неизвестно, призывает соотечественников поблагодарить Бога за оказанные милости. «Иерусалим, славь Господа! Сион, хвали Бога твоего! Он укрепляет засовы твоих ворот, он благословляет сынов твоих, он дает земле твоей мир». Сытной пшеницей питает тебя.
1: А при чем же здесь снег, град и талые воды?
2: Надо полагать, псалмопевец пытался предостеречь своих сограждан от того, чтобы они ставили себе заслугу благополучную жизнь, которая наконец-то настала в Иерусалиме. Он хотел подчеркнуть, что крепкие засовы на воротах города – это такой же Божий дар, как любое из явлений природы.
1: Но как же? Люди старались, мастерили эти самые засовы, а тут вдруг оказывается, что их заслуги в этом нет. Если так рассуждать, то получается, что, например, и моя зарплата зависит не столько от меня, сколько от Бога, как урожай пшеницы.
2: Я, к сожалению, знаю немало случаев, когда люди, уверенные в своих силах, в одночасье оставались без средств к существованию, и их материальное благосостояние развеивалось, как дым. Да и в истории иудейского народа есть печальные примеры, когда упование на, так сказать, здравый смысл в ущерб вере в Бога оборачивалось трагедиями.
1: Например?
2: Да тоже вавилонское пленение. Так и просится в качестве примера. Накануне вторжения Навуходоносора в Иерусалим обстановка в городе, как и в целом в стране, буквально раскалилась. Было понятно, что лавирование иудеи между противоборствующими Египтом и Вавилоном добром не кончится. Нависшая опасность ощущалась почти физически. И все-таки люди как от несущественных фантазий отмахивались от призывов пророка Иеремии вспомнить о Боге, покаяться, помолиться. Им все казалось, вот сейчас политики сделают какой-нибудь исключительно мудрый решающий ход, и угроза развеется, как дым.
1: Но она не развеялась?
2: Да, не развеялась. Прекраснейший храм царя Соломона был стерт с лица земли. От Иерусалима не осталось камня на камне. Жителей угнали на чужбину, по сути, в рабство.
1: Но почему, Андрей Борисович, почему иудеям так доставалось? Кажется, что они страдали гораздо больше других народов.
2: Трудно, Ань, взвесить судьбы народов и сопоставить меры страдания каждого из них. Но, по сути, автор 147-го псалма ответил на ваш вопрос. Иудеи страдали, поскольку Господь возвестил Иакову слово свое, Израилю законы и веления свои. Для других народов он такого не делал, и не знают они законов его.
1: Это о богоизбранности речь?
2: Правильно.
1: Так где же здесь ответ на мой вопрос? Наоборот, непонятно, почему народ, который был у Бога на особом положении, принимал такие муки.
2: Да потому что избранность у Бога – это в первую очередь ответственность, а не привилегии. На иудеев была возложена миссия пронести связь с Творцом через времена всеобщего заблуждения. Они же уклонялись от этого своего призвания то в язычество, то в поиске земного благополучия, которое по сути своей тоже идолопоклонство. И когда Бог принимал меры, чтобы выправить путь народа, которому дал свои законы и веления, то меры эти часто оказывались болезненными. Как, например, медицинские процедуры, полезные для нас, но они бывают неприятными.
1: Андрей Борисович, но ведь сейчас, в наше время, не только иудеям открыты Божьи законы. Значит, и мера ответственности на всех нас распределяется.
2: Так и есть. Воскресение Христово открыло людям гораздо большую тайну, чем ветхозаветный закон. Это закон Божьей любви к нам. А кому много дано, с того много и спросится. Так что ответственность действительно немалая.
1: И как же нужно жить, чтобы эту ответственность оправдать, чтобы Богу не приходилось и наши пути выпрямлять?
2: Да как жить? Идти вслед за Богом путем любви. В каждом шаге, в каждой мелочи. Как святой Амвросий Оптинский говорил, жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение.
1: Кажется, так просто и так трудно.
2: Так жить тоже Божий дар. Как снег, дождь, солнечный свет. Но этот дар доступен всем нам. Стоит только попросить.
3: Хвали, Иерусалим, Господа! Хвали, Сион, Бога твоего! Ибо Он укрепляет верею ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

0: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Николай Подьяков родился в 1867 году в селе Подосиновец Вологодской епархии. Он получил образование, женился и стал священником в родном селе. После революции быстро стало понятно, что новая власть воспринимает духовенство как врага. Прихожане отца Николая беспокоились за жизнь пастыря и установили постоянное дежурство в храме. 24 сентября 18 года Подьяков совершил отпевание прихожанина и с его родственниками пошел на кладбище. Туда к нему прибежали из церкви. «Отец Николай, прячьтесь, сегодня вас приедут расстреливать». Священник пошел домой, собрал там своих детей и долго беседовал с ними. Был он при этом спокоен и сосредоточен. После полудня в село прибыли каратели. Они ворвались в избу отца Николая и, чтобы священник не смог бежать, выстрелили ему в ногу. Затем отнесли раненого за околицу к большой яме. Протоиерея Николая Подьякова долго и мучительно истязали перед смертью. Потом к телу привели священника из соседнего села, отца Виктора Усова. Ему приказали отпеть замученного протоиерея. После молитвы один из палачей убил отца Виктора. Лишь через полгода власти разрешили похоронить священников. На месте их погребения сейчас установлен памятный крест, а мученики прославлены в лике святых. Мученик в понятии церкви и в переводе с греческого означает «свидетель». Это человек, который жизнью своей и пролитой кровью свидетельствует об истинности христианской веры. Церковь чтит память и подвиг тысяч людей, пострадавших за веру в 20 веке. Среди них был и священномученик Николай Подьяков. Мы сердечно просим святого: мученик Николай, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил божественную литургию в храме великомученика Георгия Победоносца, подворье монастыря иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость» в городе Михайловске. По завершении литургии состоялся крестный ход к будущему Ставро-Афонскому Иверскому женскому монастырю, где глава Ставропольской митрополии совершил освящение крестов для храма обители. В тот же день владыка Кирилл совершил чин закладки храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Овощи Туркменского округа. На торжественном мероприятии присутствовали ктиторы храма Юрий и Сергий Краснокутские, представители казачества и многочисленные жители села. По окончании чина закладки храма митрополит Кирилл обратился к собравшимся с архипастырским словом. Владыка подчеркнул особое духовное значение будущего храма, а по завершении официальной части правящий архиерей пообщался с присутствующими.
4: Дай Бог, чтобы вместе с возрастанием храма возрастали наши души, наши помыслы. И, конечно, еще раз говорю, не каждому дано храм построить. Это благое, святое, замечательное дело. Пожелаем помощи Божией. Будем стараться приезжать, может быть, по кирпичику положим сами, так сказать. Вот. И увидим, я уверен, замечательный храм. Проект взят изумительный. Я уверен, что будет не менее, а может быть, более того, проекта, который уже взят, который существует, я так понимаю, в Крыму. Откуда и взяли этот проект?
3: Миссионерский отдел Ставропольской епархии отправил очередной груз гуманитарной помощи в подразделения Министерства обороны, участвующие в проведении специальной военной операции. Усилиями сотрудников отдела Центра помощи СВО при храме Святого Дмитрия Донского и волонтерских групп было собрано большое количество продуктов питания, медикаментов, воды, средств связи, маскировочных сетей. Отметим, что сбор гуманитарной помощи миссионерский отдел Ставропольской епархии оказывает регулярно, начиная с первых дней СВО. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялся круглый стол на тему «Семейные традиции и ценности». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в мероприятии принял участие благочинный Михайловского округа, руководитель информационного отдела и пресс-службы Ставропольской епархии протоиерей Игорь Подосидников. Священнослужитель выступил с сообщением, посвященным православному пониманию брака, семьи и семейных ценностей. В своем выступлении отец Игорь призвал бережно сохранять семейные традиции, укреплять связь поколений, воспитывать детей в духе ответственности, уважения к старшим и любви к ближним. Также протоиерей Игорь Подосидников рассказал о работе Ставропольской и Невинномысской епархии, направленной на укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку семьи, материнства и детства. Особое внимание он уделил взаимодействию епархии с общественными организациями, образовательными учреждениями и родительским сообществом. В завершении встречи участники круглого стола обсудили вопросы сохранения семейных устоев, защиты детства, поддержки родителей и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Как же зовут автора фрески? Я запамятовал.
7: О, имя этого художника – отдельная интересная история. При рождении в 1400 году его назвали Гвидо ди Пьетро. В 18 лет он принял монашество с именем Джованни в Доминиканском монастыре в городе Фьезоле в предместье Флоренции. А в историю живописи вошел как Фра Беато Анжелико, что в дословном переводе означает «блаженный ангельский брат».
6: Это похоже на почетный титул для монаха.
7: Братья, много лет проживавшие с Джованни в одном монастыре, так прозвали его за незлобивость и умение легко прощать обиды, а еще за его фрески, проникнутые теплым религиозным чувством и смирением.
6: Постойте-ка, Маргарита Константиновна, я только сейчас сообразил. Это что же, тот самый Фра Беато Анжелико, которому Николай Гумилев посвятил стихотворение? «На всем, что сделал мастер мой печать, любви земной и простоты смиренной. О да, не все умел он рисовать, но то, что рисовал он, совершенно».
7: Конечно же, это Фра Анжелико. Там дальше еще «Окраски, краски, яркие, чисты. Они родились с ним и с ним погасли. Предание есть, он растворял цветы в епископами освященном масле». И фреска «Сретени Господня» подтверждает слова поэта.
6: Да, колорит картины меня еще тогда в Италии удивил. Поражает простодушие, с которым художник разнообразил палитру. Кажется, что даже разноцветие одежд здесь служит творческой задаче – передать радость о сретенье. Вот взгляните, праведный Симеон одет в голубой хитон, отливающий золотом. Богородица укутана в темно-вишневый амофор. На Иосифе обручники – одежда в оттенках охры. Еще два персонажа – мужчина и женщина – в синих монашеских плащах. А вы, кстати, не знаете, кто это?
7: Это католические святые, жившие незадолго до Фра Беато Анжелико, мученик Пьетро Веронский и блаженная Вильяна де Ботти.
6: А ну какое они имеют отношение к Сретенью?
7: Думаю, поместив на фреску святых XIV века, художник хотел показать, что Бог пребывает вне времени. И всякий человек, который сосредотачивает внимание на евангельских событиях, становится их участником.
6: То есть происходит его личное Сретенье, встреча со Христом.
7: И фреска итальянского художника, сохранившаяся на стене старинного флорентийского монастыря святого Марка, помогает это понять. Ой, хорошо бы когда-нибудь еще раз побывать там.
6: Съездим, Маргарита Константиновна, какие наши годы. А пока позвольте еще раз взглянуть на репродукцию и прикоснуться к событиям, описанным в Евангелии.
5: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Некоторым людям кажется, что ересь – это болезнь раннего и средневекового христианства, что самые опасные ереси давно побеждены, и нам ничего не грозит. Однако ересь – это не просто ошибка или заблуждение, в которое впадает человек из-за незнания или неверного вывода. Ересь – это сознательное и упрямое искажение священного предания, подрыв фундаментальных истин православной веры. Искажение догматики и другие богословские заблуждения всегда находят отражение в практической жизни христианина. И это очень опасно и в наше время, когда в сети самых разных деструктивных сект попадает множество людей. Слыша печальные истории православных о том, как они буквально теряют в сектах своих близких, понимаю, как важно изучать православную догматику, изучать свою веру. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота. Как мореходцы в виде пищи скрывают приманку и нечаянно уловляют рыб, так лукавые поборники ересей красным словом, прикрывая худые свои мысли, как удочкой увлекают простодушных на смерть.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Я сегодняшняя точно такая же, как та маленькая девочка с белесыми льняными локонами, уверяла на склоне лет всемирно известная сочинительница детективов Агата Кристи. Про писателя Грэма Грина говорили, что в свои 80 он напоминал осанистого юношу, загримированного под старика. А Корней Чуковский писал: «Никогда я не думал, что так радостно быть стариком». Такова ли старость, как большинство из нас привыкло о ней думать? А может быть, и вовсе не думать? Мол, это случится, но когда-то потом, еще не скоро. Игуменья Феофила Лепешинская, настоятельница Богородицы Рождественского монастыря в Калужской области и талантливая писательница, посвятила теме человеческого старения целую книгу под названием «Рифмуется с радостью». Нет, о старости мы, конечно, думаем. Но как-то все больше в материальном контексте. Скопить на старость, обеспечить спокойную старость. А вот поразмышлять, перефразируя известного поэта, над тем, что если старость существует, значит, это кому-нибудь нужно, получается, увы, нечасто. Автор книги взяла на себя смелость предпринять за многих из нас такую попытку и утверждает: старость нужна нам самим. Игуменья Феофила Лепешинская предлагает читателю посмотреть на старость не только как на увядание, но и как на один из самых глубоких периодов жизни, который действительно рифмуется с радостью. Время покоя и созерцания, когда можно пристальнее вглядеться в мир вокруг, а главное – вглубь самого себя. Старость – это шанс. Шанс переосмыслить жизнь и провести работу над ошибками. Ведь душа не стареет. И если Господь дает нам возможность дожить до этих лет, значит, Он ждет от нас того, о чем в суетливом беге молодости мы часто забываем – веры, молитвы, покаяния, уверена писательница. Изменить привычный взгляд на старость позволяют и многочисленные примеры из мировой культуры. Автор отсылает читателя то к стихам Шекспира, то к сюжетам кинематографа, то к научным исследованиям. Обилие цитат и выдержек просто поражает. И, конечно, красноречиво свидетельствует об интеллектуальном багаже писательницы. При этом пишет она просто и доверительно, не поучая и не проповедуя, а побуждая читателя вести умственную работу, анализировать факты и вникать в суть вещей. В одном, по крайней мере, после прочтения книги игумени Феофилы Лепешинской, сомнений не возникает. Старости не стоит бояться. К ней просто надо спокойно готовиться, помня о том, что она рифмуется с радостью. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: центре города Астрахань, за крепостными стенами Кремля, расположен собор Троицы Живоначальной. Его основали в 1576 году на территории одноименного монастыря. В 17 веке в этой обители принял монашеский постриг инок Иосиф, будущий астраханский митрополит и священномученик. В 1671 году, когда город захватили повстанцы Степана Разина, святитель призывал разбойников к покаянию, за что принял от них мученическую смерть. Владыку Иосифа похоронили на территории Троицкого монастыря. В 1672 году его мощи обрели нетленными. В середине 18 века императрица Екатерина II упразднила обитель, в которой подвязался священномученик. Храм Троицы Живоначальной оставался действующим до революции 1917 года. В советское время здание пустовало. А 12 июня 2022 года, в день Святой Троицы, в Троицком соборе Астрахани совершилась литургия, первая после многолетнего перерыва.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90,5 FM.
2: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
2: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
2: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Младенцев довольно просто отвлечь. Не составляет труда переключать их внимание с одного предмета на другой. Их настроение следует за их вниманием, а потому они очень быстро от улыбки переходят к слезам, от слез к восторгу, от страха к уверенности, а их бодрствование в любую секунду может превратиться в сон. Удивительно, но некоторые взрослые напоминают младенцев. Они точно так же не имеют в себе твердости убеждений и с легкостью переключаются с одного учения на другое. О таких людях апостол Павел написал в 4 главе своего послания к Ефесянам. Давайте послушаем звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из этой главы.
2: «Да не бываем к тому младенцы, влающиеся и скитающиеся всяким ветром учения,
3: дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
2: Делание всякие нечистоты в лихой мании.
1: С точки зрения апостола Павла и с точки зрения Церкви, Христос — это тот предел человеческих исканий, достигнув которого нет никакого смысла искать что-либо еще. Конечно, говоря так, ни апостол, ни Церковь не предлагают верить им на слово. Они обращают нас к примеру людей, живших и живущих верой во Христа. В первую очередь они призывают нас обратить внимание на их нравственный облик. Но иногда мы можем встретить и противоположный аргумент. Именно его мы находим и в только что прозвучавшем отрывке апостольского послания. Павел указывает на тех, кто, будучи отчужден от Бога, доходит до крайней степени распутства. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Апостол не уточняет, какую именно нравственную нечистоту он имеет в виду. Судя по всему, его непосредственным адресатом мысль апостола была понятна без указания на конкретные примеры. Мы же, если нам очень хочется узнать о нравах языческого дохристианского мира, можем обратиться к внебиблейским историческим свидетельствам. Правда, стоит понимать, что нам может сделаться дурно от таких свидетельств, от всех этих древних кровосмешений и человеческих жертв. Впрочем, в контексте апостольского послания значение имеют не конкретные проявления распутства, а то, что неверный Христу человек, человек, который был научен истинам христианства, но по какой-то причине продолжил свои поиски, ничем не отличается от язычника, а потому рано или поздно придет к тому же самому, к нравственному бесчувствию. Да, такое бесчувствие не обязательно будет иметь формы выдающихся пороков. Оно может выглядеть и как принимаемые обществом благородные страсти, как, к примеру, страсть к обладанию или же стремление к установлению человеческой справедливости. Нам стоит понимать, что апостол писал не о формальной принадлежности к церкви. Он говорил о сути. Если мы познали Христа, то мы не только делаем то внешнее, что требует от нас церковь. Мы в первую очередь живем евангельскими повелениями Спасителя. Мы не думаем о том, как наши действия согласуются с общепринятыми. Мы стремимся к тому, чтобы наши поступки соответствовали Евангелию Христову. Мы не ищем способ смягчить слова Христовы. Мы ищем пути их исполнить. Во всем этом да поможет нам своей благодатью всемилостивый Господь.
0: Апостольские чтения. чтение.

0: для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Нижний Посад – один из старейших районов Нижнего Новгорода. Еще в XIII веке здесь, в устье реки Почайны, у подножия Дятловых гор, шумел торг. К XVI столетию прибрежная территория представляла собой оживленную слободу из 1500 дворов с бесчисленными лавками и амбарами. Центром Нижнего Посада стала церковь Иоанна Предтечи. С паперти этого храма в 1612 году Козьма Минин огласил свое воззвание. Мужественный горожанин призвал тогда нижегородцев создать ополчение и защитить Москву от польских интервентов. Иоанна Предтеченская церковь в ту пору была деревянной. В камне ее перестроили в 1683 году. Инициатором и организатором строительства стал успешный нижегородский промышленник Гавриил Дранишников. Он лично закупал материалы, нанимал каменщиков и отделочников и контролировал все этапы возведения церкви. К сожалению, меценат не дожил до освящения храма. Перед смертью он завещал все свое состояние брату Лаврентию с условием, что тот завершит богоугодное дело. И наследник с честью исполнил поручение. Храм встал на склоне высокого холма, словно корабль на гребне волны. У его основания под горой строители обустроили так называемое «подцерковье» – просторные каменные помещения. Прихожане сдавали их в наем приезжим купцам и тем пополняли казну храма. В 30-х годах XIX века эти строения снесли по повелению императора Николая I. Он посетил Нижний и дал немало указаний по обустройству города. Вместо подцерковья соорудили каменную террасу, которая стала для храма своеобразным пьедесталом. В 1882 году рядом с церковью Иоанна Предтечи построили часовню во имя Александра Невского. Так горожане почтили память императора Александра II, погибшего от рук террориста. Архитектурный ансамбль стал украшением Нижнего Посада. Он чудом уцелел после революции 1917 года. Безбожники закрыли Иоанно-Предтеченский храм вместе с Александровской часовней и приговорили к сносу. Однако не снесли. Церковные строения приспособили под спортивную школу мотоциклистов и библиотеку. В 90-х годах 20 века храм Иоанна Предтечи вновь стал принадлежать верующим. Горожане немало потрудились, чтобы вернуть зданию исторический облик. Научная реставрация завершилась в 2005-м. В том же году, 4 ноября, в день празднования

0: Казанской иконы Божией Матери патриарх московский всея Руси Алексий II осветил возрожденную церковь Иоанна Предтечи. С тех пор богослужения в ней не прекращались. Отреставрировали нижегородцы и Александровскую часовню. Небольшое изящное здание с фигурной островерхой крышей примыкает к Иоанна Предтеченской церкви с северо-западной стороны. В народе часовню называют «царской». И этот эпитет не только напоминает о мученической кончине императора Александра II, но и свидетельствует об архитектурном великолепии здания.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь не новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый.

Радио «Вера». Светлое радио. Не ищите и не ожидайте любви от людей. Всеми силами ищите и требуйте от себя любви и сострадания к людям. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 24 сентября 1937 года. Спросил вчера юрисконсульта 50 лет, что вы думаете о подлецах. Когда вам было 30, больше их было, чем теперь? Или теперь их больше? Подлецов для меня всегда было достаточно, и я думаю, что их не убывает. А мне стыдно вспомнить себя в 30 лет. До того люди тогда мне казались хороши. Но почему я стыжусь? Это было очень хорошо, что я мог видеть хороших. Это же ведь есть истинная девственность. И надо охранять девственность.
0: Голоса.

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Грузинское православие мне очень близко. Я всегда с большой радостью общаюсь с грузинскими священниками, посещаю храмы грузинской церкви. В общении с православными грузинами я ощущаю удивительную самобытность православной церкви, их прекрасной страны. В Грузии есть традиции, которые воодушевляют людей и преображают их жизнь. Достаточно, например, упомянуть о решении патриарха католикоса Ильи II лично быть крестным родителем каждого третьего и последующего ребенка, родившегося в грузинской семье. Впрочем, есть у грузин церковные обычаи, которые поначалу могут насторожить. Пример этому – обряд матах. Матах – изначально армянская традиция, которая затем была заимствована грузинами, проживающими в соседних с Арменией районах. В переводе с армянского языка матах означает «вознести соль». Фактически матах является остатком дохристианской кавказской культуры и сильно напоминает ветхозаветные обычаи. Матах представляет собой следующее. В значимый для себя день, например, в день рождения ребенка, грузины приходят в храм и приносят с собой тарелку, на которой горкой насыпано небольшое количество соли. Тарелку с солью передают священнику. Он освящает соль в алтаре, произнося особую молитву, и затем возвращает тарелку с солью прихожанам. Потом либо во дворе дома, либо прямо в храме эту соль дают полизать барану, которого затем закалывают. А освященную соль добавляют в котел, в нем варят мясо до готовности. Главный день для совершения матаха – праздник святого Георгия Победоносца, которого грузины почитают как небесного покровителя своей страны. То, что в день святого Георгия происходит в грузинских селах, напоминает обильные жертвоприношения, которые происходили в храме Соломона. Какой ужас! Такова была моя первоначальная реакция. Думаю, что и некоторые из вас сейчас испытывают нечто подобное. Однако истинное значение обряда матах заключается вовсе не в убийстве животных, а в милосердии. После того, как мясо барана доварилось, большую его часть грузинская семья раздает нищим с просьбой помолиться о болеющем родственнике или, например, о только что родившемся ребенке. Часть туши, обычно баранью ногу, грузины обязательно жертвуют в кухню храма, где служит священник, осветивший соль. Естественно, что матах совершается не в пост, чтобы все могли угоститься освященным через соль, как верят грузины, бараньим мясом. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о необычном грузинском церковном обряде матах.

православия. Радио «Вера».

0: Сегодня, 24 сентября, церковь вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, преподобного Силуана Афонского, священномученика Николая Подьякова, священномученика Карпа Эльба. Священномученик Карп Эльб родился в 1869 году в Лифляндской губернии современной Эстонии. Он был родом из крестьян, но получил образование и нашел свое призвание в педагогической деятельности и служении церкви. Карп окончил учительскую семинарию. Несколько лет он был диаконом в Пюхтицах. Незаурядные таланты Эльба оценил настоятель эстонского прихода в Санкт-Петербурге, священник Павел Кульбуш. Он предложил Эльбу стать диаконом в его храме. Карпа пригласили преподавать сразу в нескольких учебных заведениях. В двух из них, приюте и эстонской школе, он работал бесплатно. Карп Эльб за свою педагогическую деятельность был не раз отмечен правительственными наградами. Он стал священником в 1918 году. В 1937 отца Карпа арестовали. На допросе его обвинили в контрреволюционной пропаганде и в выпадах против советской власти. Священник своей вины не признал. Первый допрос стал для отца Карпа последним. Его приговорили к расстрелу и казнили в тот же день. Священномученик Карп совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним за помощью. В этот день мы чествуем священномученика Карпа Эльба и просим его: «Святой мученик Карп, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Святые в литературе.
6: В XIX веке репертуары российских театров не обходились без широкомасштабных костюмированных пьес на исторические темы. Особой популярностью у публики пользовались драмы и трагедии о героических событиях, серьезно повлиявших на судьбу Отечества. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о благоверном князе Дмитрии Донском и трагедии Владислава Озерова «Дмитрий Донской». Место действия – Древняя Русь. Время действия – вторая половина XIV века. Дмитрий, старший сын великого московского князя Ивана Красного, уже в 9-летнем возрасте стал правителем Московского княжества. Имея своими духовными наставниками святителя Алексея Московского и преподобного Сергия Радонежского, князь Дмитрий всю свою жизнь посвятил делу объединения русских земель вокруг Москвы и освобождению Руси от монголо-татарского ига. Битва под предводительством Дмитрия Ивановича на Куликовом поле описана во многих литературных произведениях. В начале XIX века к этому историческому сюжету обратился русский поэт и драматург Владислав Александрович Озеров, создав трагедию в стихах «Дмитрий Донской». Действие пьесы происходит накануне решающей битвы с татарами. Главный герой, князь Дмитрий Донской, призывает соратников сбросить, наконец-то, татаро-монгольское иго.
7: «Российские князья, бояре, воеводы, пришедшие через Дон отыскивать свободы и свергнуть, наконец, насильствие ерем, доколе было нам в отечестве своем терпеть татаров власть и в униженной доле рабами их сидеть на княжеском престоле».
6: Трагедию «Дмитрий Донской» Владислав Озеров написал в 1807 году, и в первой половине XIX века она с большим успехом шла на сценах российских театров. Император Александр I оказал автору особую честь, побывав на публичном спектакле и подарив драматургу памятный перстень. Зрители видели параллель между событиями XIV века и Отечественной войны XII года. Зал всякий раз взрывался аплодисментами, когда видел сцену, в которой соратники уговаривали князя Дмитрия Донского не подвергать себя смертельной опасности на поле боя, а он им говорил в ответ:
7: «Мой долг в день мира суд и мужество в день брани. Могу ли ратнику сказать: иди вперед, коль духу мой пример ему не предает? И если Бог судил в своем благом совете для счастья россиян мне дни продлить во цвете, чего страшитеся, средь вражеских полков приосенит меня, как щит его покров.
6: Знатоки истории не раз указывали Озерову на существенные недостатки его пьесы. В угоду модному в XIX веке литературному направлению под названием «сентиментализм», когда в произведении должно было быть как можно больше чувств и мелодраматических переживаний, автор ввел в пьесу вымышленную и явно искусственную историю любви князя Дмитрия к некой княжне Ксении. Хорошо известно, что московский князь Дмитрий Иванович был женат, благочестив и счастлив в браке. Князь Дмитрий Донской умер в возрасте 38 лет, оставив своим сыновьям Московское княжество, которое за годы его правления увеличилось в несколько раз. В пьесе Озерова «Дмитрий Донской» звучит наказ главного героя хранить Русь от посягательства врагов. «Так лучше жить пристать или вовсе не родиться, чем племенам чужим под иго покориться». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
5: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Скорбь по той причине и называется искушением, что она открывает сокровенное состояние сердца. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Одна из самых грустных книг о животных – повесть Гавриила Троепольского «Белый Бим, черное ухо». Белый шотландский сеттер Бим и ветеран войны Иван Иванович сильно привязаны друг к другу. Иван Иванович попадает в больницу, ему предстоит операция, а Бим сбегает из дома, разыскивая хозяина. Собака начинает скитаться и сталкивается с равнодушием окружающих, бездушием, злобой. Бим погибает, так и не воссоединившись с хозяином. Скорбь Ивана Ивановича была бы безысходна, если бы не последняя сцена, наполненная ожиданием весны. Выздоровевший Иван Иванович уходит в лес, просыпающийся после зимы. Образ весны в повести можно воспринимать как надежду на оттепель в человеческих сердцах, образ покаяния. Преподобный Иустин Попович сожалел. Человек совершенно сознательно, рационально и добровольно немилосерден, жесток, зол. И в этом его печальное преимущество перед животными. Более того, человек влюблен во зло, и эта влюбленность перерастает в сладострастие. Печаль святого Иустина может побудить задуматься, какой месяц зимы на дворе человеческого сердца и как близко весна.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: И пророками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
5: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. О чем важно помнить, если близкий человек упорствует в своей неправоте? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, который звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: «И придоши пахиго Иерусалим...»
8: «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, и говорили ему: „Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какою властью это делаю“».
7: «Коею областью сия твою...»
6: Порой мне, как священнику, приходится встречаться с людьми, дети которых начинают вести себя неправильно, чем вызывают родительское непонимание и даже гнев. Понятно, что многое в подобных суждениях носит оценочный характер, и иногда оказывается, что правы дети, а не родители. Но все же, довольно часто встречаются истории о детях, которые разочаровываются в мировоззрении родителей и начинают искать свое собственное. К сожалению, стоит признать, что нередко дети действительно начинают вести себя плохо. Я употребляю слово «дети», но оно в данном случае достаточно формально, так как этим детям может быть 20, 30 и 40 лет. Они дети для тех, с кем я беседую, хотя поступки их бывают совсем не детские. Ведь люди ввязываются в странные финансовые истории, бросают жен, мужей, детей, уходят из церкви в какой-нибудь оккультизм или что-нибудь подобное. Все это страшно выглядит, и боль родительская очень понятна. Ведь в реальности совершенно не очевидно, что те, кто выбирает грех, когда-нибудь исправятся. Однако, из всего этого нередко люди делают следующий вывод. Они решают, что просто по своей личной слабости не сказали своим детям или чего-то достаточно жесткого, или достаточно гениального, чтобы те вернулись на путь истинный. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим, как первосвященники приходят ко Христу, чтобы разобраться, какой властью он выгнал торговцев из храма. Кто-нибудь скажет, что раз сам Господь гневается на грешника, нам, как родителям, тоже стоит так делать. Однако у нас, в отличие от Спасителя, далеко не всегда есть гарантии того, что наш гнев праведен. И самое главное, в прозвучавшем евангельском отрывке мы не слышим никаких уговоров с его стороны. Да, первосвященники, которые развели беспорядок в Иерусалимском храме, неправы и серьезно согрешают. Но Господь ничего им не объясняет и не спорит. Он лишь задает вопрос, на который они решают не отвечать. Нас это может смутить, потому что мы думаем, что хороший и глубокий ответ мог бы привести их к покаянию. Но в том-то и дело, что Спаситель прекрасно знает, что иногда стоит поставить вопрос, на который люди не станут отвечать. Почему? Потому что не захотят. Они могут обозначить свое нежелание самыми разными словами. Например, сказать «мы не знаем», как в сегодняшнем чтении. Могут начать оправдываться нехваткой времени, мнениями психологов и даже просто не ответить ничего. В данном случае реакция не так важна. Спаситель знает, что существует такое состояние сердца, находясь в котором, человек не услышит ничего, просто потому, что это его выбор. Конечно, этот выбор бывает обусловлен, и человек не всегда за все полностью ответственен. Мы, как люди, никогда не сможем этого оценить. Но что нам стоит понять? Иногда человеку надо дать возможность задуматься о своем выборе и побыть наедине с собой. И даже, может быть, попробовать на вкус последствия принятых решений. Да, мы не должны мириться с явной неправдой и даже по возможности противостоять ей. Но мы также должны помнить, что к Богу человек может прийти только сам. Его невозможно привести шантажом, угрозами или обидами. Можно молиться за него, быть рядом и ждать, пока он одумается. Ведь именно так сам Господь ждет каждого из нас.
0: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск, закинув на спину плетеную берестяную котомку, стоял на узкой тропинке, уходящей в лесную чащу, и ждал, пока из своей хижины покажется монах Зосима. Сюда, на остров Коневец, расположенный на Ладожском озере, Василиск и Зосима перебрались из брянских лесов, где несколько лет вели отшельническую жизнь. В здешних лесах странствующие монахи-пустынножители тоже поселились по соседству в самодельных хижинах-кельях из веток и ельника. Частенько вместе они ходили за ягодами или грибами, которые отдавали в расположенный неподалеку Коневецкий рождественно-богородичный монастырь. Вот и сейчас Василиск с кузовком за плечами терпеливо ждал товарища. Наконец Зосима появился. Приближался он с явной неохотой, и лицо его отнюдь не отражало энтузиазма по поводу предстоящего похода. «Скажи, зачем мы так часто собираем грибы и ягоды?» – спросил он Василиска. «В монастыре добрая сотня монахов. Неужто там без нас некому пополнить запасы? Мы же пришли сюда на уединенное жительство и молитву. А ты что ни день, то за земляникой, то за клюквой, то по грибы». Монах Василиск с улыбкой выслушал Зосиму и ответил: «Труд молитве не мешает. Отчего же не послужить, братья? Мы с тобой тем уже должны быть довольны, что живем на всем от монастыря готовом. При этом никто наш покой молитвенный и уединение не нарушает и ничего от нас не требует. Мы братьям монастырским ягодки принесем, а они, может быть, на молитве пред Господом нас помянут. Только у них и забот, что нас с тобой упоминать», — покачал головой Зосима. «Да они, поди, и не знают, кто им ягоду носит. Нет, отче, ты как хочешь, а я больше собирать не стану», — заявил он и, повернувшись, зашагал обратно к своей хижине. Василиск постоял немного, глядя ему вслед, и пошел в лес. Вернулся он через несколько часов с кузовком, полным ягоды, и тут же, пока она свежая, отнес ее в монастырскую трапезную. Наступило воскресенье. Василиск с Зосимой пришли в монастырь на литургию. После службы, выходя из храма, их остановил незнакомый монах. «Отцы, благодарствуем за лесные гостинцы, за то, что не забываете нас, многогрешных», — с поклоном сказал он. «Каждый день вас о здравии поминаем. Вся братья молятся». Василиск ответил монаху низким поклоном, а Зосима не знал, куда девать глаза от стыда. Всю дорогу домой он шел молча, о чем-то размышляя. А вечером пришел в хижину отца Василиска, раскаялся в своей неправоте и попросил у него прощения. Прожив некоторое время на Коневце, Василиск отправился в Сибирь, где поселился в Свято-Николаевском монастыре близ города Туринска. Люди быстро узнали о его глубокой молитвенной жизни и добром сердце. Обращаясь к Василиску за мудрым духовным советом, они называли его старцем. «Молитва без служения ближнему любовью и добром, что птица без крыла», — говорил старец Василиск Сибирский. «А надо

0: добро наше, сам Господь добром же отвечает.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера».
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто, жертвуя чудесной, спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек любит считать свои беды, но не считает радостей. Фёдор Достоевский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 24 сентября 1856 года. Государь и его семья вернулись сегодня в царское село. День был пасмурный, холодный и дождливый. Настоящий северный осенний день. Какая тишина! Какое уединение! Передо мною парк с деревьями, обнаженными осенним ветром. Большие лужайки, покрытые сухими листьями. Вокруг меня ни звука, ни малейшего движения. Мне кажется, что все это сон. Я ли это, которая еще вчера была в Кремле среди шума и толпы? Какой контраст между этими 5 неделями блестящей фантасмагории, этим непрерывным рядом празднеств, пиршеств, балов и величественным и безмолвным дворцом в царском, в котором мне предстоит проводить теперь длинные осенние месяцы. Я воспользуюсь этим временем, чтобы привести в порядок в своей голове и в своем дневнике смутные и блестящие воспоминания. Ах, не обо всем этом шуме я жалею. Он меня очень утомил. Тем не менее, я плакала вчера, покидая Москву. Под этим бальным нарядом, который на нее нахлобучили на время, я нашла свою старую и подлинную Москву, город старых и благочестивых преданий, которому нет равного. Москва — это город прошлого, не того мрачного прошлого, которое на каждом шагу бросает вам в лицо свое мементо мори, но того прошлого, которое любит и благословляет, как ласковая улыбающаяся бабушка, которая внушает радость и надежду на будущее.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Традиционно сложилось так, что большая часть православных песнопений в храмах исполняется церковным хором. Но есть и молитвы, которые поются всем приходом, например, «Символ веры» или «Отче наш». И это вызывает особую радость единения и соборности в храме. Есть среди песнопений еще одно, которое поет, как правило, весь приход. Это тропарь, то есть гимн, посвященный животворящему кресту. Начинается он словами «Спаси, Господи, люди Твоя». Эта молитва входит в состав богослужений, посвященных кресту, например, в праздник крестовоздвижения. А еще она читается во время утреннего молитвенного правила и поется на водосвятном молебне. Давайте поразмышляем над текстом песнопения и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. На русском языке песнопение звучит так. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови верных Тебе, даруя победы православным христианам над видимым и невидимым злом, и Твоим крестом сохраняя Твой народ». Вот как текст песнопения звучит на церковнославянском языке. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое, сохраняя крестом Твоим жительство». Давайте послушаем тропарь.

автор текста прозвучавшего песнопения – византийский святой, который жил в VIII веке по Рождестве Христовом – Косьма Маюмский. Этот святой почитается в православной церкви как гимнограф. Его перу принадлежат многие богослужебные тексты, например, молитвы, посвященные всем главным церковным праздникам – Рождеству Христову, Троице, Преображению, Крестовоздвижению. Текст «Тропаря Кресту» с момента его написания неоднократно претерпевал изменения. Например, в России в начале XX века молитва звучала так: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу на супротивное даруя. После 1917 года текст в уставе Русской Православной Церкви менялся 3 раза. Это было связано с политическими событиями в нашей стране. Текст песнопения зависит и от месторасположения храма, где оно исполняется. Например, в Сербии поют «Победы благочестивому роду нашему на супротивное даруя», а в Болгарии «Победы болгарскому народу на супротивное даруя». В России к настоящему времени молитва в церковном обиходе сохранилась в 2 вариантах. Разница в том, что в одном из них, о котором мы и говорим, содержится пожелание победы именно православным христианам. Во втором же варианте нет такого уточнения. Но вне зависимости от того, как изменялся текст молитвословия, главный его смысл сохраняется. Это напоминание о том, что центром любого государства, любого собрания, да и вообще центром нашей жизни должен быть Христос. Именно соборность и единение во Христе мы чувствуем, когда всем приходом поем «Спаси, Господи, люди Твоя». Давайте еще раз послушаем «Тропарь Кресту» в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский и Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Не правда ли чудесная картина?
2: Вы говорите про полотно Виктора Дмитриевского «Черкизова. Церковь Илии Пророка»?
1: Конечно. Вы так долго стоите возле него и с такой нежностью смотрите, что я решилась заговорить. У меня к этому произведению давняя любовь. Специально прихожу сюда, в Зарайский Кремль, чтобы лишний раз его увидеть.
2: Что ж, я вас понимаю, картина действительно достойна внимания. Пасмурный осенний день, трава на пригорке еще зеленая, а вот листва на березе уже заметно поредела. На дереве вороньи гнезда, птицы тревожно кружат. Пейзаж довольно печальный, и вдруг посреди него уютный церковный дворик.
1: Колокольня на переднем плане резная, ажурная, белая, словно из сахара выточена.
2: А наличники на оконных проемах, кровли и купола будто глазурью расписаны. Какие чистые оттенки, молочно-голубой, нежно-зеленый и кресты, ярко-желтые. Эти цветовые пятна полностью меняют характер картины, настраивают на радостный праздничный лад.
1: Именно такое настроение меня охватывало, когда мы с бабушкой приходили в Черкизовский храм. Это было в 50-х годах прошлого века. Я маленькая совсем была, мало что запомнила. Но когда смотрю на картину Виктора Дмитриевского, вспоминается та детская радость.
2: Ваша бабушка была верующей?
1: Не то чтобы очень. Время-то какое было. Люди опасались свою веру обнаружить. А вот мама бабушки, прабабушка Таисия, та каждую неделю в церковь ходила. Именно в эту, Ильинскую. Там, на территории храма, Таисия Никитишна и похоронена. Мы с бабушкой как раз ее могилу навещали. На картине Дмитриевского есть это кладбище. Вон, видите, кресты, закованные церковной оградой.
2: Я там бывал. Черкизовское кладбище – один из старейших некрополей Москвы с историей. К примеру, там похоронен известный юродивый XIX века Иван Корейша. О нем упоминали в своих произведениях Лесков, Достоевский, Толстой.
1: Правда? Не знала об этом. А вот могилы священников, которые служили в Ильинской церкви, мне бабушка показывала.
2: Их там немало, ведь богослужения в храме не прерывались с тех пор, как он был построен в 17 веке.
1: Родственники, которые за могилой прабабушки ухаживают, рассказывают, и сейчас звенит колоколами Ильинская церковь. Одним глазком бы посмотреть, как она выглядит нынче.
2: Да, практически так же, как на картине Виктора Дмитриевского. Он написал этот пейзаж в 80-х годах прошлого века. И с тех пор в облике храма только цвет поменялся. Купола стали золотыми, а кровля черной.
1: Эта картина для меня словно окошко в детство. Спасибо художнику. Столько радости мне подарил, столько утешения. Жаль, я про него ничего не знаю.
2: Что можно рассказать про Виктора Дмитриевского? Ну, родился в 1923 году здесь, в Зарайске. Прошел Великую Отечественную войну. После нее закончил художественный институт имени Сурикова. Прожил свою жизнь в Москве. Создал немало замечательных полотен, которые хранятся во многих музеях мира. А в 1976 году получил звание народного художника.
1: Заслуженно! Ведь что значит народный художник? Это тот, кто знает культуру народа, чувствует его дух, разделяет его веру. Только такой человек мог написать картину Черкизова «Церковь Ильи Пророка». Правдивую, лиричную, проникновенную.
3: Картину Виктора Дмитриевского «Черкизова. Церковь Ильи Пророка» можно увидеть в Государственном музее-заповеднике «Зарайский Кремль».
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Некоторые христиане, размышляя о своем духовном состоянии, замечают, что очень эмоционально реагируют на искушения, не терпят, возмущаются, гневаются на ближнего, а потом сами же впадают в уныние от своей несдержанности. Страдая от своих страстей, они мечтают о бесстрастии. Но вот что писал об этом архимандрит Ефрем Филофейский. Хочу поделиться с вами его наставлениями. Один подвижник молил Бога, чтобы он освободил его от страстей. Бог отнял у него страсти и дал ему бесстрастие. Тогда монах пошел к одному опытному старцу и сказал: «Авва, я получил покой от страстей и спокоен». А он был еще молод. «Послушай, чадо, — говорит ему великий старец, — иди и проси Бога вернуть тебе страсти, ибо в бранях человек получает пользу, а в бесстрастии — нет, потому что это отдых, а не труд. В искушениях человек совершенствуется и становится духовным, а без искушений он не мудр, не образован, никчемен и подобен полену. Посему твори терпение, как бы дьявол не сражался с тобой». В эти последние времена, в которые мы живем, не будем ждать ничего, кроме искушений, и они спасут нас.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. «Человек в шкуре дракона». Под таким ярким, запоминающимся и глубоко философским названием вышел в свет сборник статей и публицистики Владимира Легойды, председателя Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви и по совместительству главного редактора журнала «Фома». Как и в двух своих предыдущих книгах, которые, кстати, имели у читателей большой успех, в новом сборнике автор обращается к человеку, живущему в эпоху интернета и соцсетей, в условиях глобального информационного пространства. И размышляет о том, как в этих не самых простых реалиях не утратить человеческую индивидуальность и не превратиться в монстра. Кстати, под чудовищем в названии своей книги «Человеком в шкуре дракона» Владимир Легойда подразумевает вполне конкретный литературный образ. В знаменитых «Хрониках Нарнии» Клайва Льюиса есть такой персонаж – самолюбивый и недобрый мальчик по имени Юстас, который из-за своих драконьих помыслов однажды превращается в самого настоящего дракона. Чтобы вновь вернуться в человеческий облик, Юстасу пришлось пройти через страдания, которые изменили и его сердце. Автор не случайно остановился именно на этом образе. По его мнению, мы, современные люди из реального мира, часто сами загоняем себя в точно такую же ловушку. Например, когда пишем кому-то в Facebook грубый или язвительный комментарий. Когда готовы метать громы и молнии всего-навсего из-за того, что на несколько часов отключили свет или горячую воду. Казалось бы, пустяки, но эти мелочи не проходят бесследно. Они оставляют на нашей душе этакие драконьи чешуйки. И вот мы уже не замечаем, как покрываемся коростой, через которую очень трудно пробиться к нам настоящим. При том, что Владимир Легойда заостряет внимание читателей на животрепещущих нравственных проблемах, исключительным качеством книги является полное отсутствие морализаторства. В ней нет ни малейшего намека на менторство и желание поучить жизни. Это спокойные, порой весьма самокритичные, местами ироничные и очень любопытные размышления о вещах, понятных и близких каждому из нас. Почему без христианства не было бы такого понятия, как «права человека»? Зачем нужно иногда выходить из привычной зоны комфорта и за что автору приходится краснеть перед патриархом? Вот далеко не полный спектр разносторонних тем, которые Владимир Легойда затрагивает в своей книге. Составленный из редакторских колонок в журнале «Фома», статей и интервью разных лет, сборник воспринимается как единое целое, а главное, приглашает подумать и отлично мотивирует в любых обстоятельствах оставаться самим собой. Ведь никому не нравится быть в чужой шкуре, а человеку в шкуре дракона тем более. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского за 6 лет до его кончины. Затем 7 сентября частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы отслужили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур-могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Разузнавать, спрашивать и требовать назад.
0: Ларец слов.

0: Небесная Заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Чудотворную икону Божией Матери, обретенную в Казани в 1579 году, одним из первых держал в руках казанский священник Ермолай. Именно так звали до принятия монашеского пострига будущего святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Он не только стал свидетелем исторических событий, связанных с обретением святыни, но и составил их точную хронику. Этот труд называется «Повесть и чудеса Пречистой Богородицы, честного и славного ее явления образа иже в Казани». Сейчас документ хранится в отделе рукописей Государственного исторического музея. О происхождении и ранних годах патриарха Ермогена практически ничего не известно. Чудесное явление иконы стало краеугольным камнем его биографии. Вдохновленный чудом, священнослужитель направил все свои силы на служение Богу и Церкви. В 1587 году он принял постриг в Чудовом монастыре в Москве, а спустя 2 года стал первым митрополитом казанским. Святитель Ермоген делал все от него зависящее, чтобы укрепить в своей епархии православную веру. Он перенес из Москвы в Свияжск святые мощи казанского архиепископа Германа, установил ежегодное поминовение всех воинов, погибших за Христа, учредил празднование памяти первых казанских мучеников Иоанна, Стефана и Петра, заложил в Богородицком монастыре каменную церковь, посвященную казанскому образу Божией Матери, обрел нетленные останки казанских святителей Гурия и Варсонофия и составил службу этим святым. В годы служения на митрополичьей кафедре святитель написал и «Повесть и чудеса Пречистой Богородицы», честного и славного ее явления образа иже в Казани. И хотя с момента обретения иконы прошло 1,5 десятка лет, описание событий 1579 года и последующих чудес исполнено горячего сердечного чувства. В 1606 году митрополита Ермогена поставили московским патриархом. В годы смутного времени имя архипастыря стало духовным знаменем для патриотов. Патриарх противостоял попыткам насадить в России чуждую веру и чуждых правителей. В своих посланиях он обличал изменников Родины. По всей стране расходились патриаршие грамоты с призывом к народу встать на освобождение Москвы от врагов. Патриарха заточили в Чудов монастырь. Но из тюрьмы Ермоген поддерживал русское ополчение. Святитель скончался в заключении от голода. В 1913 году он был прославлен в лике святых как священномученик. Став в молодые годы свидетелем настоящего большого чуда, Ермоген пронес этот бесценный опыт через всю жизнь. Встреча со святыней стала для него опорой твердого стояния в вере.
0: Небесная Заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Радио «Вера». Светлое радио. Есть сейчас люди, которые сознательно избирают зло. Но тем, кто с Богом, они ничего сделать не могут. Ведь враг силен, но всесилен только Господь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем святителя Феофана Затворника к мирянам. Письмо о семейной жизни. Что тяжело бывает, уж такова земная жизнь. Кто от этого свободен? Но умудритесь наполнить все часы дня вашими делами так, чтобы вам все некогда было, и скучанье меньше будет. И с Господом быть привыкайте. Господь да устроит ваше внутреннее.
0: Голоса времени. Радио.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. На страницах Ветхого Завета вино упоминается более 200 раз. Для обозначения напитка используется несколько терминов, различающихся оттенками смысла. Например, молодое, сладкое, крепкое, ароматное вино. Известно, что для винного производства древние евреи использовали не только виноград, но также инжир, гранат, финики и даже кунжут. Вино настаивали на травах и сдабривали специями. Чаще всего Священное Писание упоминает вино наряду с хлебом и елеем, то есть растительным маслом, как одно из величайших благ, дарованных Богом. Напиток, по слову псалмопевца, веселящий сердце, не раз выступает на страницах Ветхого Завета символом благословения. Однако Библия также предостерегает, что к употреблению вина следует относиться с осторожностью. Так премудрый царь Соломон в книге Притчей говорит, что вино глумливо и буйно, и всякий, увлекающийся им, неразумен. Каковы были традиции виноделия и винопития у других древних народов Ближнего Востока? Чем они отличались от иудейских? Ответить на эти вопросы помогли множественные археологические открытия 19 и 20 столетий.
1: Even in 1847, in the ruins of the ancient city of Nineveh.
2: Еще в 1847 году британский археолог Остин Генри Лейерт на развалинах древнего города Ниневии обнаружил немало свидетельств, что цивилизации Древнего Востока были знакомы с алкоголем. На рельефах, украшавших дворец ассирийского правителя Ашурбанипала, запечатлены царские пиры. За столами, уставленными яствами, изображены мужчины и женщины, пьющие через соломинки из объемных чаш. Текст вавилоно-аккадского эпоса «Энума Элиш», запечатленный на глиняных табличках, обнаруженных в библиотеке Ашурбанипала, подтвердил, что чаши пирующих содержали именно вино. Языческий эпос, наряду с рассказом о вавилонских божествах, раскрыл технологию изготовления алкогольного напитка. Оказывается, она вызывала обильный осадок, что вынуждало употреблять вино только через узкую трубочку. Правление Ашурбанипала относится к 7 веку до Рождества Христова. Ученым удалось выяснить, что винопитие было распространено на Ближнем Востоке гораздо раньше этого времени. В 1965 году на раскопках древнего шумерского городища Годин-Тепе в горах Загрос на западе современного Ирана археологи из Канады нашли осколки глиняного кувшина со следами вина. Радиоуглеродный анализ показал, что напиток был изготовлен не позднее, чем в 4-м тысячелетии до Рождества Христова, то есть еще до рождения родоначальника еврейского народа, библейского патриарха Авраама.
0: Согласно книгам Ветхого Завета, весь уклад жизни древних израильтян был обусловлен отношениями с Богом, подчинялись закону Божию и традиции использования вина. Так, правила жертвоприношений, подробно изложенные в книге чисел, предписывали иудеям приносить вино в жертву вместе с другими земными дарами – хлебом, елеем и мясом животных. При этом книга Левит под страхом смерти запрещала священнослужителям употреблять алкоголь перед служением в храме. Молитвенное предстояние у иудеев требовало ясной памяти, трезвого ума и сосредоточенности. Совсем иное отношение к вину, по свидетельству археологов, предлагали языческие культы древних народов Ближнего Востока.
2: В конце 19 века команда Пенсильванского университета США, производя раскопки древнего шумерского города Ниппура на территории современного Ирака, обнаружила богатую клинописную библиотеку. Текст на одной из табличек оказался гимном, посвященным Нинкассе, языческой богине виноделия и пивоварения. Процесс производства алкоголя в этом произведении был возведен в ранг религиозного служения. служение. Еще большую роль отводили вину жрецы шумерского города-государства Мари, стоявшего на берегах Евфрата в 3-м тысячелетии до Рождества Христова. В документах архива Мари, обнаруженных французскими учеными в 1934 году во время раскопок в Сирии, опьянение названо благоприятным условием для получения божественного откровения.
0: Вино было известно человечеству с ветхозаветных времен. Этот факт подтвержден археологическими изысканиями. Вместе с тем, научные открытия помогли установить, что отношение к спиртному у разных народов отличалось кардинально. Языческое мировоззрение делало алкоголь и связанное с ним действие объектом культового поклонения. Сохранившие единобожие израильтяне избежали сакрализации пьянящего напитка. Они относились к вину как к одному из земных благ, данных Творцом. Священное Писание помогало иудеям хранить память о том, как ценно трезвомыслие и опасно злоупотребление дарами Бога.
3: Тайны Библии.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Афины, Греция, 1920 год. В приемном покое больницы душно и нет свободных мест, но шума почти не слышно. Каждый здесь молча ожидает своей участи. Среди присутствующих три монахини и один маленький старичок в рясе. Лицо его светло и спокойно, и лишь иногда меняется от страшной боли, которую он терпит. Время ожидания длится медленно, но вот очередь дошла и до них, и они идут к окошку регистратуры.
1: А что, ваш больной тоже монах?
2: Нет, он епископ.
1: Ну, хватит уже шутить. Назовите имя, я заполню карточку на него.
2: Но я же говорю тебе, он епископ. Зовут его Нектарий. Митрополит Пентапольский из Александрийского патриархата. Он давно уехал из Египта и жил здесь, в Афинах, когда возглавлял богословскую школу. Несколько лет назад он приехал к нам на остров Эгина, где основал небольшой монастырь во имя Святой Троицы. Там он тяжело заболел, и мы привезли его сюда против его воли.
1: Впервые вижу епископа без панагии, золотого креста, а главное, без денег.
0: Этот страдающий старец на последней стадии рака действительно был митрополитом древней Пентапольской кафедры, что относится к греческой Александрийской православной церкви. В конце XIX века многие даже прочили его на патриарший престол в Александрии. Он мог бы стать вторым по значимости патриархом православного мира, но вместо этого стал любимым святым греческого народа. Таким же, как преподобный Серафим Саровский для православной Руси. Святитель Нектарий Эгинский, изгнанный из своей епархии и оклеветанный перед патриархом, он несколько десятилетий жил в разных местах Греции в неопределенном статусе путешествующего епископа. Работал обычным проповедником, посещая села и провинциальные города. Был директором богословской школы в Афинах. И, наконец, достигнув старости, вместе со своими духовными дочерьми основал монастырь Святой Троицы на острове Эгина. До седых волос Нектария отличало детское доверие Богу. Известна история, как в 14 лет, работая в Стамбуле на табачной фабрике и находясь в состоянии крайней нужды, он написал письмо Спасителю. «Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви. Прошу тебя послать их мне. Ты знаешь, как я люблю тебя». Это письмо, адресованное Господу Иисусу Христу на небеса, прочитал его сосед-торговец. Он настолько был умилен, что сам отправил будущему свидетелю деньги. Мальчик приобрел все необходимое. Только вот хозяин фабрики заподозрил его в краже и начал жестоко избивать. С большим трудом сосед-благодетель доказал его невиновность. Но и годы спустя за святым Нектарием замечали, что в любой нужде он просто подходил к иконам и просил, что необходимо, у Христа и Божьей Матери. Такие непосредственные отношения с Богом возможны только при наличии чистого сердца, а для христианина это предмет работы над собой и борьбы с самим собой. Святые люди на этом пути предпринимают настоящие сверхусилия, не давая поблажек и не принимая от себя никаких оправданий. Однажды святой Нектарий сам оказался жестоким хозяином, и этот опыт поразил его до глубины души. Когда он работал учителем на острове Хиос, его слуга-мальчишка забыл вовремя снять кастрюлю с огня. Обед пригорел и получился ужасно невкусным. Нектарий охватил гнев, и он надавал провинившемуся тумаков. Но едва успокоившись, вспомнил себя 14-летнего на месте побитого служки. Каясь в этой бытовой жестокости, про которую другой и забыл бы через час, Нектарий просил у Бога, чтобы он лишил его вкусовых ощущений. Бог внял молитве кающегося, и с тех пор святитель не различал вкуса пищи. Истребляя в себе даже малейшие поводы ко греху, святой Нектарий достиг состояния, подобного тому, в каком пребывал преподобный Серафим Саровский. Непрестанная сердечная молитва, совершенная радость и постоянное общение со своим Создателем отражались даже во внешнем облике святителя, удивляя людей, общавшихся с ним. Была в нем черта и от другого русского святого, преподобного Сергия Радонежского. как игумены земли русской часто принимали за обычного крестьянина на монастырском хозяйстве, так и святитель Нектарий не гнушался никакой работы. Как-то раз в богословской школе, где святой был директором, заболел уборщик. Больничные листы в то время еще не выдавали, поэтому потерять работу по болезни было проще простого. Вернувшись в школу, уборщик очень испугался, что на его место взяли другого, ведь повсюду была идеальная чистота. Как же удивился он, когда увидел, как его директор в 5 утра работает метлой, тихонько разговаривая сам с собой.
3: «Подметай, Нектарий, подметай. Это единственное, что ты достоин делать».
4: «Да как же так? Вы, владыка и директор, делаете мою работу. Ой-ой-ой-ой. Неужели я уволен?»
3: «Не бойся, не бойся. Я не покушаюсь на твое место. Наоборот, я делаю все, чтобы сохранить его за тобой. Ты вот только что выписался из больницы и не сможешь работать еще 2 месяца. Что же тебе делать? Если тебя уволят, как ты будешь жить? Поэтому я и пришел тебе на помощь. Но будь осторожен. Пока я живу в этом мире, никто не должен знать о том, что ты видел».
0: Много удивительных историй рассказывают в Греции о том, как святой Нектарий с острова Эгина помог людям в их житейских трудностях и болезнях. Сам же он до последних дней так и остался епископом без кафедры и умер от онкологического заболевания в 1920 году. Говорят, что чудесные явления начались сразу после того, как его душа отошла к Богу. От прикосновения к его одежде исцелился парализованный, лежавший на соседней койке. Палата наполнилась благоуханием, а сам святой многократно являлся знакомым и незнакомым людям. Непрерывный поток паломников и сегодня едет на остров Эгина, где покоятся мощи святителя. Особенно усердно к святителю Нектарию обращаются те, кто страдает онкологией. Самый любимый греками святой 20 века почитается и в России, и по всему православному миру.
5: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Нации – это богатство человечества. Самое малое из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.
1: Этот тезис прозвучал в Нобелевской лекции писателя Александра Исаевича Солженицына, прочитанной им 10 декабря 1974 года в Стокгольме после получения диплома и золотой медали лауреата. Премия была присуждена еще в 1970 году, однако ее вручение стало возможным лишь спустя 4 года, после высылки Солженицына из Советского Союза за непримиримую критику власти. Формулировка Нобелевского комитета гласила: «За нравственную силу, с которой он продолжил непреложные традиции русской литературы». В своей речи писатель подчеркнул значение национальных культур и литератур, отметив, что своеобразие русской в ее духовной глубине и стремлении к правде.
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В классической русской литературе есть замечательное описание переживаний героев во время литургии. К ним относится рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Причащение». Наступила Страстная Седмица. Страстной называется «Последняя неделя перед Пасхой», посвященная воспоминанию крестных страданий Спасителя. Маленький мальчик готовится к причастию. Он радуется. Скоро Пасха. В ребячьем нетерпении разбрасывает лопатой тающий снег. Пусть быстрее уйдет зима, пусть скорее настанет весна. Наутро, в Великий Четверг, день воспоминания Тайной Вечери Спасителя, мальчик с родителями идет на литургию. Там он всем сердцем переживает богослужение, молится и трепетно ждет, войдет ли в его сердце Христос, сотворит ли себе в нем обитель. Причастившись, мальчик слышит в себе тихую радость. Святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, говорил, что таинство тела и крови Христовых делает для нас землю небом. Именно это и происходит с маленьким героем рассказа «Причащение», когда он замечает, что мир на весь день стал для него небесно-тихим, преисполненным светом, а сам он ходит словно по мягким пуховым тканям облакам. Завершается рассказ пронзительной деталью. И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцем. Пускай доживал бы крохотные свои дни. В этой художественной детали перекличка с преподобным Исааком Сириным, подвижником VII века. Он говорил о сердце милующем, которое бывает охвачено печалью о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о всех. Маленький герой рассказа «Причащение» испытал это состояние. Любовь ко всему живому родилась в его сердце как дар Христа, как плод святого причастия.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

ветер гнет до земли траву, нож гнет до земли хребет. Я понял.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 24 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Источник.
2: Алло, мамуль, привет.
3: Привет, моя дорогая. Ну как, мы едем в эти выходные на дачу?
2: Едем, но только своим ходом, на электричке.
3: Ну что ж, своим так своим. А что, Сережа не сможет?
2: Да вот, повез машину в ремонт. Вчера обнаружил какую-то поломку, а ему на днях в Суздаль в командировку ехать, и подменить никто не может. Все бы ничего. Да артрит еще у него обострился. Ни сна, ни бодрствования.
3: Вот уж Иов многострадальный. Ну что ж, передавай поклон.
4: Святой праведный Иов многострадальный жил задолго до Рождества Христова в земле Уц на севере Аравийского полуострова. Описание его жизни и страданий содержится в библейской книге Иова. Иов был человек непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Пишется о нем в Ветхом Завете. Он имел большую семью, 7 сыновей и 3 дочери, и жил в материальном достатке. Но подвергся всевозможным испытаниям по клевете сатаны Господу, в одночасье разорился, потерял детей и был поражен страшной болезнью – проказой. Болезнь лишила его права пребывания в городе. Он должен был удалиться за его пределы, и там, скобля струпья на своем теле черепком, сидел в пепле и навозе. Все отвернулись от него. Даже жена, видя его страдания, говорила ему: «Чего ты ждешь? Отрекись от Бога, и Он поразит тебя смертью». Но, оставаясь твердым в своей вере, Иов не отказался от Бога. Он сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Трое друзей Иова, узнав о его несчастьях, пришли к нему, чтобы утешить. Каждый из них призывал Иова найти свою вину в причине его бедствий. Кому из нас, живущих в этом мире, не приходилось задаваться вопросом о причинах тех или иных следствий? Праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться, говорит Иов друзьям. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Нет несчастья, бывающего с людьми, которого не испытал бы этот муж. Он служит примером не только терпения и выносливости, но и мужества, кротости, умеренности и любви». Беды и страдания были посланы праведнику, чтобы показать подлинность и глубину благочестия Иова, силу его веры и преданности Богу. Господь вернул потери Иова и дал вдвое больше, чем он имел до этого. И было у Иова 7 сыновей и 3 дочери. И прожил он еще 140 лет и видел потомков до 4-го рода, и умер в старости, насыщенный днями. Так повествует Библия. Сегодня выражение «Иов многострадальный» мы употребляем по отношению к человеку, который терпеливо переносит трудности, лишения и бедствия во имя чего-либо значительного.
1: Первоисточник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Двадцать первого сентября, в праздник Рождества Пресвятой

0: овощи Туркменского округа. На торжественном мероприятии присутствовали ктиторы храма Юрий и Сергий Краснокутские, представители казачества и многочисленные жители села. По окончании чина закладки храма митрополит Кирилл обратился к собравшимся с архипастырским словом. Владыка подчеркнул особое духовное значение будущего храма, а по завершении официальной части правящий архиерей пообщался с присутствующими.
1: Дай Бог, чтобы вместе с возрастанием храма возрастали наши души, наши помыслы. И, конечно, еще раз говорю, не каждому дано храм построить. Это благое, святое, замечательное дело. Пожелаю помощи Божией. Будем стараться приезжать, может быть, по кирпичику положим сами, так сказать. Вот. И увидим, я уверен, замечательный храм. Проект взят изумительный. Я уверен, что будет не менее, а может быть, более от того проекта, который уже взят, который существует, я так понимаю, в Крыму. Откуда и взяли этот проект?
0: Миссионерский отдел Ставропольской епархии отправил очередной груз гуманитарной помощи в подразделение Министерства обороны, участвующие в проведении специальной военной операции. Усилиями сотрудников отдела Центра помощи СВО при храме Святого Дмитрия Донского и волонтерских групп было собрано большое количество продуктов питания, медикаментов, воды, средств связи, маскировочных сетей. Отметим, что сбор гуманитарной помощи миссионерский отдел Ставропольской епархии оказывает регулярно, начиная с первых дней СВО. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств состоялся круглый стол на тему «Семейные традиции и ценности». По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла в мероприятии принял участие благочинный Михайловского округа, руководитель информационного отдела и пресс-службы Ставропольской епархии протоиерей Игорь Подоситников. Священнослужитель выступил с сообщением, посвященным православному пониманию брака, семьи и семейных ценностей. В своем выступлении отец Игорь призвал бережно сохранять семейные традиции, укреплять связь поколений, воспитывать детей в духе ответственности, уважения к старшим и любви к ближним. Также протоиерей Игорь Подоситников рассказал о работе Ставропольской и Невинномысской епархии, направленной на укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку семьи, материнства и детства. Особое внимание он уделил взаимодействию епархии с общественными организациями, образовательными учреждениями и родительским сообществом. В завершении встречи участники круглого стола обсудили вопросы сохранения семейных устоев, защиты детства, поддержки родителей и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Небо холодное в тучах, хмуры лужайки и чаще. Слышен в березах плакучих ветер уныло гудящий. Словно томимы тоскою, близко ко мне, но незримо, тени одна за другою, плача, проносятся мимо. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Места и люди.
1: Каждый российский город имеет своего небесного покровителя, но город Можайск, многие века стоявший на западных рубежах Московского княжества, по праву считают своим защитником не только известного всем и святого угодника Божия, святителя Николая, чудотворца, Николы Можайского, но и святого преподобного Ферапонта, Можайского и Лужецкого чудотворца. Его именем назван основанный им более 600 лет назад в городе Можайске Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Величественные монастырские стены, башни, мощный Богородица, Рождественский собор погружают нас в атмосферу средневековой Руси, когда русские князья укрепляли свое дело не только силой своего оружия, но прежде всего создавая на нашей земле оплоты веры, посвящая Богу все свои лучшие стремления и надежды. Благоверный князь Андрей Дмитриевич, младший сын святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, получил в 7-летнем возрасте в удел Можайск и земли на Белом озере. В 26 лет он решил основать Можайский монастырь, желая, чтобы вся его жизнь проходила под покровом молитвы. В то время в его дальних пределах подвязался святой старец, преподобный Кирилл Белоезерский, создавший иноческую обитель на Белом озере, а неподалеку от Кириллова монастыря трудами его сподвижника, сотаянника, духовного друга, преподобного Ферапонта Белоезерского был основан Ферапонтов монастырь. Незадолго до того свершилась Куликовская битва, в которой русское воинство одержало победу над полчищами Мамая, день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. В честь этого праздника давали название многим храмам и монастырям, созданным на рубеже 15 века на Руси. И вот княжеские гонцы пришли к преподобному Ферапонту звать его в Можайск, князю Андрею. С этого события начинается история Можайского Лужецкого Рождества Богородицы Ферапонтова мужского монастыря, о которой нам рассказал его настоятель игумен Давид Кургузов.
2: Я когда был совсем молодой и очень глупый, сейчас просто молодой и глупый, я не знал, что есть у каждого города какой-то святой покровитель, благодаря которому не просто стоит этот город, а он является тем городом, каким он является. Вот, например, люди многие думают, что такой святой для Москвы – это Георгий Победоносец. Это не так. Такой святой для Москвы – это Даниил Московский. Наподобие его это, например, Давид Строитель Тбилиси, или, может быть, например, Василий Рязанский, ну и другие такие святые. Понятно, что есть преподобный Сергий Радонежский для Троицы Сергиевой Лавры и вообще для этого всего города. И я не знал, что надо все время быть, вообще, когда куда-то приезжаешь, приходить на некий такой, на некое почтение к такому святому. Я это не знал. Потом я это узнал. И оказалось, что везде действительно есть какой-то святой, не просто покровитель, а человек, который просиял непосредственно в этом городе. Каждый город и даже село, даже на сельском кладбище есть какой-то старчик, которого все очень сильно чтут уже даже какое-то продолжительное время. Или, может быть, это старица. И вот преподобный Ферапонт они очень чтут, не очень знают, потому что, во-первых, он не является тем святым учеником преподобного Сергия Радонежского, а лишь собеседником. Во-вторых, нету такой расхожей молвы о каких-то чудесах, таких сильных исцелениях общенародных, как это есть у других святых. А тот мир и покой, которым он научился не только обладать, но и раздавать им, он, видимо, не очень востребован в наше время, поэтому люди этого не знают. И действительно, он является в городе Можайске тем святым, которому в первую очередь надо идти на почтение. Есть Никольский собор, кафедральный, замечательный, но Никола — это скорее такой титульный покровитель, а именно святой, просиявший в городе, это преподобный Ферапонт. То, что есть мощи целиком сохранившиеся святого в городе, и к ним доступ, и это открытый, монастырь открыт, это невероятная ценность. Естественно, как всегда, нет пророка в своем отечестве. Поэтому многие даже можайцы об этом не знают. Я вот в этом убеждаюсь. Когда спрашиваешь, вы знаете про преподобного Ферапонта? Они тушуются иногда.
1: Связь Ферапонтового монастыря, созданного преподобным Ферапонтом на Белом озере и основанной им обители в городе Можайске, настолько соединила в единое целое в сознании современного человека два этих совершенно разных монастыря, что, по словам отца Давида, туристы и паломники иногда заказывают экскурсии, не различая того, что эти обители находятся в совершенно разных областях – Московской и Вологодской. Но чтобы нам стало совершенно ясно, где мы оказались, под покровом самого святого, преподобного старца Ферапонта Можайского, Лужецкого, Белозерского, чудотворца, услышим историю создания монастыря в Можайске от человека, который с ранней юности помнит обитель, когда она еще находилась в запустении. Елена Васильевна Семенищева, историк, многие годы возглавлявшая научно-экспозиционный и выставочный отдел Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, поделилась с нами историей основания Лужецкого монастыря.
3: Во-первых, эта местность называлась Лужки. Здесь заливные луга были, и поэтому монастырь не Лужецкий, а Лужецкий. Это была, конечно, сельская местность, это был не город, это было за чертой города. И эти земли с 1389 года стали принадлежать третьему сыну князя Дмитрия Ивановича по прозванию Донской, то есть это был великий московский князь, Андрею Дмитриевичу Можайскому. И он рано осиротел. В 1389 году Дмитрий Иванович на смертном Андрее делил княжество, и третьему князю, сыну Андрею, определил Можайск со всеми властями и куплю его прадеда, то есть приобретение прадеда Ивана Калиты, Белое озеро. Конечно, князь Андрей не сразу оказался в Можайске, в своем стольном городе. Им было всего 7 лет, ему нужно было подрасти, но вот когда он уже вступил в отрочество и в юношество, то тогда он перебрался сюда, в Можайск, а пока был при матери. И Можайск тогда был довольно-таки... Но это был столичный город, то есть это было удельное княжество. Здесь чеканилась монета, и князь Андрей много сделал для того, чтобы вот его княжество процветало и преуспевало. Ну, во-первых, здесь было много монастырей уже тогда, но они все были деревянные, а ему хотелось построить такой основательный монастырь, и он стал думать, где бы найти такого человека. Ну, то есть он понимал, что без молитвы какого-то святого человека, прославившись своим таким святым житием, это сделать невозможно. Тут ему рассказали, что на Белом озере подвязаются, то есть в его отчине подвязаются два старца, Кирилл и Ферапонт, и поэтому он решил кого-то из них призвать. Но нельзя сказать, что он впервые услышал об этих старцах. Дело в том, что и Кирилл, и Ферапонт, они были постриженниками Симонова монастыря московского. И вот, может быть, князь не знал, куда они потом подевались-то. Они ушли на Белое озеро, там основали эти два монастыря, Успение Богородицы, Кирилл с Ферапонтом. И через год Ферапонт удалился от него на 15 верст и основал свой монастырь. Ну, как основал монастырь? Поставил крест, вырыл землянку, стал молиться. Потом стали приходить люди, стали рыть рядом землянки, а потом решили построить что-то там. То есть монастырь не сразу, о, будет монастырь. А князю хотелось именно сразу вот монастырь. И он отправил своего боярина, своего наместника на Белом озере, чтобы он там уговорил преподобного Ферапонта. Ну, возникает вопрос, а почему Ферапонта, а не Кирилла? А дело в том, что Кирилл, он, как выяснилось, по его духовным грамотам, был духовным отцом князя Андрея. Ну, то есть он как бы вот князь Андрей не дерзал. Но вот стали упрашивать Ферапонта. Ферапонт ни в коем случае, ему очень нравилось безмолвие. Очень нравились все эти вот красоты. Он вообще любил ценить красоту. У него в житии написано, когда он искал место для своего монастыря на Белом озере, то он ушел от преподобного Кирилла на 15 верст и обрел место между двух озер, Пасским и Бородайским, между которыми полет стрелы или чуть больше.
1: Князь Андрей Дмитриевич правил своим уделом по заветам своего отца, святого, благоверного, великого князя Дмитрия Донского, почитая и во всем подражая своим святым родителям. Узнав о старце Ферапонте, он вызвал его в Можайск и слезно молил остаться рядом с ним и положить основание обители молитвеннице за его княжество, понимая, что рубежи русские, а Можайск еще долгое время был самой западной точкой московских земель, всегда будут в опасности от неприятелей. И преподобный, уже седовласый старец, проявил к своему молодому господину и любовь, и смирение. Хотя сердце его рвалось обратно на Белое озеро, в так полюбившееся преподобному Ферапонту безмолвные леса на берегах Северных озер.
2: Преподобный Ферапонт – человек, который 4 раза в своей жизни очень сильно смирился. Он сначала ждал до довольно почтительного возраста того времени, до 41 года, чтобы пойти в монастырь. 41 год тогда – это как пенсия сейчас. То есть он прожил всю жизнь, он был из Волоколамского боярского рода, это часть Новгородского княжества была, активная торговая деятельность, может быть, даже немножко в пику военной. После того, как он пришел в Симонов монастырь, он сразу же был в иноки возведен, И прожил там довольное количество времени, где, собственно, познакомился с будущим преподобным Кириллом Белозерским. Там же он побеседовал с преподобным Сергием Радонежским. Преподобный Сергий приходил в Семенов монастырь. Он же был родственником святителя Федора, будущего ростовского. И уже на склоне лет, довольно преклонном возрасте, в районе 60 лет, преподобный Ферапонт и преподобный Кирилл зовет основать монастырь на севере. Ему явилась Богородица, он по благословению преподобного Сергия решил идти на север, а тогда это не как сейчас. Это не железная дорога, не автомобильный путь, это пешком неизведанные какие-то края. В общем, дойти-то тяжело, уж не говоря о том, что монастырь основывать. И он, преподобный Ферапонт, был провожатым преподобного Кирилла и с участником основания Успенского Кирилла Белозерского монастыря. И менее чем через год они расстались, это было уже, получается, третий поворот по смирению преподобного Ферапонта. В 15 верстах он основал свой монастырь, тоже на Белом озере, Рождества Богородицы Ферапонта, в будущем названный монастырь. Правда, тогда 10 лет он жил, они не строили храм. Он только собирал монашескую общину, отказывался быть каким-либо игуменом. И, основав первый храм в возрасте 71 года на Белом озере, получил, так сказать, приглашение от удельного князя Андрея Можайского прийти в Можайск и основать Лужанский монастырь.
1: Приглашение, от которого нельзя было отказаться.
2: Да, красиво в житии написано о том, что он его уговаривал, но мы знаем обстоятельства того времени, как князья призывали монахов для основания монастырей. Андрей Можайский это сделал, как и его братья старшие, основать монастырь тоже Рождества Богородицы, поскольку мы помним, что на этот праздник была выиграна Куликовская битва, и поэтому сыновья Дмитрия Донского основывали именно в честь Рождества Богородицы монастыри. И вот четвертый раз в жизни преподобный Ферапонт смиряется и идет в Можайск основывать монастырь в 71 год. Ну, и была еще такая половиночка смирения того, что он мечтал быть похоронен все-таки на Белом озере, но, опять же, не в его воле, он похоронен был здесь, на территории Лужанского монастыря. То есть получается, что даже более 4 раз человек смирился с таким призванием Божьим, на которое он совершенно никак не рассчитывал. И сначала хотел по-другому, потом хотел остаться, и, наверное, хотел как-то более по-другому провести свою жизнь, но так случилось, что Господь его призвал, и он на эти повороты жизни он согласился. И при этом, что удивительно, никто же не понимает, что этот человек является основателем в итоге 3 монастырей. У нас вообще монахов, основавших хотя бы 2, не так много, а вот 3 монастыря – это уже такой серьезный очень задел для духовной жизни нашего Отечества, нашего народа.
1: Путь смирения перед волей Божией для святого человека является главным духовным законом. Это путь послушания и верности Богу. Но так велико было значение этого смирения, отказа от своей воли преподобного Ферапонта и многих других молитвенников за Святую Русь, что можно сказать о том, что Московское царство в средние века плотным кольцом, благодатным покровом сонма угодников Божьих, как духовным поясом оградило свои рубежи. Когда мы переходили от храма к храму по живописной территории Лужецкого монастыря, в обитель приехали паломники из Боровска, где своими молитвами защищал Калужскую дорогу святой преподобный Пафнутий Боровский. А в другой стороне от Москвы святой преподобный Савва Старожевский молил Бога о своем направлении. Наверное, если рассматривать наших святых как духовных воинов, ставших на защиту нашего государства, Можайское направление окажется одним из центральных, по которому двигались вражеские полчища к Москве. И преподобный Ферапонт, не так широко известный большому кругу православных людей, встал на этих рубежах крепко и навсегда. Смирение преподобного обезоруживало наших врагов. И в смутное время, и при нашествии армии Наполеона, и Великую Отечественную войну им надолго запомнился город Можайск. Елена Васильевна рассказала, как здесь проходила Можайская линия обороны в 1941 году.
3: Можайск был центром Можайской линии обороны, которая возводилась с июля по октябрь 1941 года жителями Подмосковья, Москвы. Они копали здесь рвы. Линия обороны имела протяженностью более 200 километров. Она и Волоколамск, Клин затрагивала, в Можайске был передовой рубеж, и дальше спускалась до Калуги. Было вырыто огромное количество этих рвов противотанковых, эскарпы, контрэскарпы, дзоты, дерево-земляные огневые точки, доты, долговременные огневые точки. Их московские метростроевцы помогали сооружать эти доты. Но как командующий Жуков Георгий Константинович говорил, что проблема была в том, что к началу боев на Бородинском поле Можайск линия обороны не была еще готова. Тут, в самом деле, вы представляете, здесь в 1937 году было, наконец, отстроено Минское шоссе, Провожное Минское шоссе. Гитлер просто, что называется, руки потирал, называя, что это проспект в Москву. И вот ближе к вечеру 12 октября 1941 года на 125-м километре Минского шоссе появились первые немецкие танки. Им было 4 часа ходу до Москвы. 4 часа. Они были остановлены на 6 суток. А кем? Здесь была только одна дивизия Виктора Ивановича Полосухина, прибывшая из Дальнего Востока. Одна дивизия. Какой-то 36-й мотоциклетный полк. Несколько танков из двух танковых бригад, потрепанных под Вязьмой, вышедших из окружения. И батальон курсантов Высшего политического училища имени Ленина. Кому было защищать? Они по Минскому шоссе так и не прошли. То есть, конечно, как Ольгерт, они не повернулись в освояси, не ушли, но они вынуждены были с Минского шоссе перейти на Можайское. То есть они по проспекту не смогли пройти, они Можайское примерно в 4-5 километрах севернее Минского шоссе. И вот через Бородинское поле они вышли на Можайское шоссе, и уже 18 октября, кажется, 14 октября были самые тяжелые бои, а 18 октября Можайск вынуждены были войска Красной Армии оставить. Но они отошли на 72-й километр Минского шоссе, и дальше вот этого места уже не двинулись. В то время как вот в районе Химок мы знаем, что это было 25 километров, и звезды Кремля в бинокль можно было наблюдать. А здесь они были остановлены. То есть вот дальше этого места фашисты, здесь они затормозились, еще немножко прошли и остановились окончательно. Ну, кто уж там... Кто-то молился, конечно, кто-то...
4: Костьми ложился.
3: Да, костьми ложился.
4: Душу свою положил.
3: Да, да, да, да. И сейчас там на 125-м километре Минского шоссе стоит храм-памятник. Его одна благочестивая тоже вдова построила. Он освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Это было еще при первом настоятеле Лужецкого монастыря. Она была прихожанкой, и вот она, муж у нее умер, и она вот решила какие-то там средства вложить.
4: Для многих наших соотечественников город Можайск прежде всего связан с Бородинским полем. В августе 1812 года, когда эта земля разрывалась от грохота снарядов, люди, казалось, слышали ее стон. Читая воспоминания участников Бородинского сражения, узнаешь, как молодые воины даже бравировали, стыдясь пригнуть голову от пролетавшего мимо ядра. Они стояли под непрерывным огнем, не сгибаясь, теряя на глазах товарищей, с кем накануне по звездам определяли свою судьбу. За день до Бородинского сражения вдоль передовой проносили чудотворную Смоленскую икону Божьей Матери, и вся русская армия, как один человек, опускалась на колени, готовясь защитить собой эту землю. Многие герои Бородино смогли похоронить рядом с Лужецкой обителью или в ее ограде. Но какое-то время здесь хозяйничали французы. Корпус генерала Жуно, друга Бонапарта, обезумевшего к концу кампании, показал свою сущность во всей красе. На иконах они рубили мясо, в храме оставили мешки с порохом, где, уходя, подожгли иконостас. В Лужецкой обители в наши дни было создано экскурсионное бюро. Лучшие традиции Бородинского музея сохраняются и приумножаются в монастыре. Нас проведут в монастырскую колокольню, по городу Можайску и, конечно, оставят в соборе помолиться наедине святому преподобному Ферапонту, Можайскому, Лужецкому, Белозерскому чудотворцу. Мне посчастливилось заглянуть во многие уголки обители вместе с экскурсоводом Светланой Дорониной. И первый храм, куда мы направились, был один из старейших. Это надвратная Преображенская церковь.
5: Перед нами икона преподобный Ферапонт Можайский, преподобный Ферапонт Лужецкий. Но еще мы знаем преподобный Ферапонт Белозерский. Это не три человека, это один и тот же человек, основатель нескольких монастырей. Иногда даже бывает так. Люди звонят, заказывают экскурсию. Здравствуйте, можете заказать экскурсию Рождества Пустой Богородицы Ферапонтов в мужской монастырь? Можно. Ждешь, а людей нет. А созваниваешься, оказывается, они заказали там, на Белом озере. Там тоже так же называется монастырь, потому и у нас вначале Лужецкий, Можайский, а там Белозерский. Всего лишь навсего. И теперь в каждый раз, когда звонит телефон в паломническую службу, здравствуйте, паломническая служба Лужецкого монастыря послушает.
4: Незримо сопровождает преподобный Ферапонт каждого человека, переступившего порог обители. Преображенский храм как будто сразу приглашает паломников подняться на гору Фавор и простецов, и мудрецов, и туристов, и паломников, независимо от их готовности увидеть сияние этого небесного празднества, ждет что-то необыкновенное. Как красиво смогли мастера иконописцы, и резчики, киотов, и иконостаса передать атмосферу преображения Господня. Иконостас, выполненный из дерева, так искусно покрашен светлые тона, что напоминает сияющую керамику. Удивительный храм, которым знакомит себя святой покровитель этой обители, преподобный Ферапонт. Его иконы расположены рядом с иконостасом в таком же сияющем резном киоте.
5: Жизнь его очень такая интересная. Он родился в Волоколамске в 1337 году. При крещении ему дают имя Федор, а когда ему исполняется 40 лет, он приходит в Симонов монастырь. Настоятелем этого монастыря был преподобный Федор, племянник Сергия Радонежского, и просится постричься в монахи. А чтобы постричься в монахи, нужно пройти определенный искус, определенные испытания. А 40 лет он настолько был готов, он подготовленный такой, намоленный, благочестивый человек был. Его без искуса постригают в монахи с именем Ферапонт. Ферапонт переводится по-другому «помощник», «быстрый помощник». И действительно, когда люди приходят, просят что-то, и он так быстро помогает им. По монастырским делам Симонова монастыря его направляют в Вологодскую землю, на Белое озеро, и придя туда в 60 лет, он влюбляется в эту природу и понимает, что остаток жизни хотел бы провести здесь. Ворачивается, а что значит ворачивается, пешком несколько месяцев идет, приходит Симонов монастырь к другу Кириллу, сейчас мы его знаем, Кирилл Белозерский, и говорит, что я буду просить благословения и уходить на Белое озеро. Кирилл вместе с ним уходит. Когда они пришли на Вологодскую землю, в то время это была Новгородская земля, несколько мест прошли, а Кириллу не нравится. И через какой-то период времени нашлось то место, где Кирилл говорит, да, ставим здесь крест, и открыл свою тайну, что он его брал сопроводить. Он отвечает ему, в то время, когда ты был на Белом озере, мне в молитве явилась Богородица и показала то место, где я должен основать монастырь. Ставит крест, строит келья, роет землятку, и разрослась обитель Успения Пресвятой Богородицы. Через год преподобный Ферапонт отходит и до нескольких километров между двух озер Павским и Бородавским строит свою келью, свою землянку. Разрослась обитель Рождества Пресвятой Богородицы, Белозерский мужской монастырь. Именно оттуда, по просьбе князя Андрея Можайского, сына Дмитрия Донского, он приходит, в 71 год приходит сюда и основал здесь еще один монастырь. Лужецкий, Рождества Пресвятой Богородицы, Ферапонтов, мужской монастырь. Здесь он прослужил 18 лет, умирает 90-летним старцем. В 16 веке при Макарии был канонизирован, а 26 мая 99 года заново были обретены мощи преподобного Ферапонта, которые находились под спудом в храме, в том, где всю советскую власть находилась фурнитурная фабрика.
4: Сколь дивна судьба преподобного Ферапонта. Всю свою жизнь, стремившийся к уединению и молитве, обретший ее в дремучих северных лесах на Вологодчине, он, всем сердцем стремясь к безмолвию, был призван донести до нашего времени красоту православия. Его монастырь рядом с городом Кирилловым привлекает паломников со всего мира увидеть фрески прославленного иконописца Дионисия. Но не только северная Фиваида может погрузить вас в атмосферу небесного созерцания, но и здесь, в живописных местах вокруг Можайска, вдруг засияет для человека неторопливого, ищущего тот свет, который был явлен преподобному Ферапонту на берегах Северных озер, куда он так хотел вернуться. Но и на Можайской земле он смог осуществить свое желание украсить молитвой все вокруг. Все настоятели Лужецкого монастыря вносили свой вклад в эту преемственность красоты от святого основателя обители. И при возрождении монастыря здесь был создан потрясающий, цветущий сад, парк, райский уголок.
5: Когда вы заходите на территорию монастыря, вы попадаете в такой райский сад. Первый взгляд падает на вот этот наш сад, которым все приходят и любуются. И действительно, первый настоятель отец Борис, затем отец Мефодий, отец Авель и отец Давид поддерживают эту традицию. Высаживались очень редкие сорта деревьев, цветов. Если ива, то шарообразная. Если ель, то ель голубая. Если дуб, то дуб красный. Цветы одни отцветают, другие отцветают. Люди приходят и радуются всей этой красоте. И в любое время года здесь настолько красив монастырь.
4: Настоятель Лужецкого мужского монастыря, игумен Давид Кургозов, поделился, что места вокруг обители невероятно красивы. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Можайском, Лужецком, Рождества Богородицы, Ферапонтовом мужском монастыре.
2: Если говорить про паломников, паломники хотят как-то ближе быть к Богу. Ищут в этом паломничестве. Они хотят встречи, безусловно, со святыней, с человеком, как-то приблизиться, глубже понять церковь, глубже принять веру. Наверное, чаще это сопутствуется с тем, что у людей какие-то есть неразрешенные проблемы. Пока еще к нам в паломничество не приезжал никто, у кого все очень хорошо, и он хочет с нами поделиться какой-то своей радостью. В основном хочет как-то подлататься, подлечиться, побыть в тишине, в труде, в молитве. А с точки зрения туристов, просто люди, правда, для себя открывают вообще свою собственную историю, свою собственную страну. И невероятно радуются тому, что, оказывается, есть Можайский, есть и Бородино, и Лужецкий монастырь, и Никола, и Колоцкий даже монастырь. И все это вот в 100 километрах от Москвы. Люди совершенно пораженные от нас уезжают, совершенно пораженные о том, что они не знали, оказывается, что такое есть. Немножко мы избалованы и немножко западно ориентированы. Нам кажется, что если это не какая-нибудь там битва, не какой-нибудь там Вавилон, не какая-нибудь Эйфелева башня, то это значит не так интересно. Оказывается, что не так. Оказывается, что стык веков, а в Можайске очень интересный стык веков, фактически это 14, 15, 16, 18 и 20 век. То есть, представляете, какой объем на таком небольшом пространстве, где за 15 минут можно добраться из одной точки в другую. И это тоже людей поражает. Плюс очень красивые пейзажи, Можайский союз художников, музей Герасимова под нашим монастырем. Невероятно красивые закаты. Но сегодня вам не повезло.
4: Зато мне повезло с рассветом.
2: Да, закаты очень красивые, потому что здесь граница фронтов. То есть дождь, который идет на Москву, идет к северу от Можайска. И мы его видим, как он идет, а до нас он, бывает, не доходит. И такое получается рваное небо, идущее в разные стороны. Потому что ветер в разные стороны дует, очень красиво. Неровный ландшафт, несколько рек, протва рядом, мжа. Очень красивые туристы знакомятся со своей страной и со своей историей одновременно. И плюс даже многие знакомятся вообще с тем, что такое монастырь. В итоге, оказывается, они-то думают, что монастырь – это какая-то картинка из книжки. Оказывается, вот, пожалуйста, живут монахи и вот службы. Почти все спрашивают, а вот у вас действующий монастырь? Даже не могут проидентифицировать, и действующий, и не действующий. Тоже спрашивают. Ну и вообще спрашивают, как вот мы живем, сколько нас, как мы, что мы. И мы стараемся в этом плане людям дать вот это богатство собственной жизни, не оскудевающее.

0: Места и люди. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00. На радио «Вера». Места и люди.
1: Какими неведомыми дорогами шли из Москвы далеко на север два монаха Симонова монастыря Кирилл и Ферапонт. Век XIV подходил к концу. Отгремели раскаты сражения на Куликовом поле. Где-то не утихала злоба на Русь святую, поднявшуюся во весь рост против ордынского ига. Повсюду строились соборы в честь победы, посвященные Рождеству Богородицы. Поднималась земля русская с пепелища и поругания. И уходила в леса монашеская песнь Богу. Особенно пронзительной в беспредельной лазури неба и синеве озер. Кирилл и Ферапонт долго искали место, и, наконец, остановились. И тут Кирилл открыл своему духовному брату, что сама Богородица указала ему то самое место на берегу озера – видение. Ждали ли они еще божественных знаков? Но через год Ферапонт попросил у Кирилла разрешения уединиться. Так велико было желание безмолвия и сокровенной молитвы ко Господу. Так расходились во все стороны от Москвы ученики преподобного Аввы Сергия, как лучи от солнца освещать нашу землю своей молитвой. Как нуждалась она в этой живительной влаге, как истрадалась и сохла земля русская в огне непрерывных пожарищ, как уповала на возрождение. И первыми, вслед за воинами, защитниками нашего Отечества, князьями и дружинниками, шли со своей молитвой, прошениями и благодарениями к престолу Божию иноки и монахи. Золотой век русского монашества родился в дремучих лесах, вокруг Москвы и Калуги, Ярославля и Костромы, Белозерье, далеко на севере, на Валааме, в Соловецком крае. Охраняли своей молитвой землю русскую ее духовные воины. Глубоким старцем возвращался Ферапонт в земли московские. Там, на Белом озере, где он создал Ферапонтов монастырь, и братья собралось дружные, верные, и храмы были построены, и жизнь общежительная налажена. Но смирился перед просьбой князя Андрея, дивный старец, увидев, как нужна молодому князю отеческая поддержка. Преподобный Ферапонт, оставив северный предел, вернулся в московские земли, Можайское княжество. Елена Васильевна Семенищева, заведующая экспозиционным выставочным отделом Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, многие годы занимается историей Можайского, Лужецкого, Рождества Богородицы, Ферапонтова монастыря.
2: Он пришел сюда, но, скорее всего, это опять же, вот всегда считалось, что он шел пешком, все это расстояние. Но поскольку вот эти два озера, то есть, представьте, прошло 600 с лишним лет, открываются новые какие-то факты. Это был такой водный путь. Там существовали волоки, конечно, какие-то, как вот волок ланский, да? И, скорее всего, преподобный Ферапонт именно вот и по воде где-то сплавлялся, там где-то было возможно. Но, тем не менее, когда он пришел в Можайск, князь его встретил, а князь был молодой, ему было 26 лет, встретил его со словами: «Бог сосчитает все стопы твоя и воздаст тем мзду противу трудов твоих». То есть Бог сосчитает все твои шаги и наградит тебя за твои труды. Он стал говорить: «Вот, отче, я с твоей помощью хочу построить монастырь, дом для спасающихся душ, чтобы по вашей молитве и многие спасались при этом монастыре». Но ничего не оставалось делать преподобному, как пойти искать место. Но он пошел в Можайск вокруг и нашел вот это место. А в житии так сказано: «И обрел он место весьма пригодное для строительства обители и красивое само по себе». То есть у него вот это вот, он чувствовал красоту природы. И вот на этом месте стали сразу строить храм каменный. Сначала он был одноглавый. Конечно, вот храм, какие-то кельи, что-то, может быть, было деревянное. Но, естественно, за 6 веков последняя постройка относится где-то так к 17 веку. В 18 или 19 ничего не строилось здесь. Ну, то есть был построен главный собор, это в честь Рождества Богородицы. Естественно, монастырь в честь Рождества Богородицы. А был освящен. Преподобный любил этот праздник, и на Белом озере он осветил так свой монастырь в честь Рождества. И Симонов монастырь был Рождества Богородицы. И князю Андрею этот день был, этот праздник был очень дорог. Куликовская битва произошла именно в Рождество Богородицы. Отец его одержал победу. А мать его, великой княгини Евдокии, построила храм в Кремле в честь Рождества Богородицы. И поэтому решили так, что это будет Рождество Богородицы.
1: Попадая в наши дни под могучие стены Можайского, Лужецкого, Ферапонтового монастыря, не сразу поймешь, что за тайны хранят его древние соборы. На территории обители сохранился один из самых древних храмов на Москве, с подклетом более старинным. Его строительство связано с еще одним святым человеком, который в течение 3 лет был настоятелем Лужецкого монастыря. Это был святитель Макарий, митрополит Московский и всей Руси, много потрудившийся для своей родной обители. Он построил в монастыре собор, который очень напоминает Успенский собор Московского Кремля. К сожалению, храмовая роспись в нем была утрачена. Расписывали собор ученики Дионисия. И лишь немногие фрагменты росписи сохранились в полукруглых сводах над окнами собора. Об этом рассказала экскурсовод паломнической службы монастыря Светлана Доронина.
3: Собор середины XVI века, как мы уже сказали, что он четырехстолбный. Мы войдем внутрь, увидим 4 этих столба. На барабанах стоят купола, купола такие шлемовидные, как воины стоят. Сам собор на подклете, цокольный этаж. И с трех сторон было гульбище, по которому можно было пройти. Соединялось это гульбище с храмом преподобного Ферапонта. Именно при Макарии, московском святителе Макарии, был канонизирован преподобный. И на его могиле строится храм через преподобный Ферапонт. И вот по этому гульбищу можно было пройтись. Вообще, в храм когда-то был расписан фресками школы Дионисия. Если на Белом озере сам Дионисий расписывал, то здесь фрески школы Дионисия. Но, к сожалению, их сбивают, отбивают, потому что стало немодно. Пришло барочный стиль, барочное время. И расписывают в барочном стиле. Пробиваются круглые окна барочные, окна бойницы закладываются. И когда в 1960 году прибыл сюда архитектор Иванов с ленинградской реставрационной группой, они пытаются первоначальный вид. Раскладывают эти окна бойницы, закладывают круглые барочные окна, и сверху над окнами мы увидим небольшие фрагменты фресок школы Дионисия, которые сохранились благодаря тому, что они были заложены, только поэтому сохранились. И вот эти фрески были сбиты, и недалеко от колокольни были просто закапаны большую яму. И когда архитектор Иванов и реставратор увидели эти фрески, они собирают их в ящики, в подклете, и они до декабря этого месяца просто хранились. Отец Давид приглашают студентов, реставраторов, и они зимой разбирают, по ящичкам разложили каждый номер. Настолько они трудились, кисточкой счищают каждый кусочек. Видите лицо? Я говорю, я не вижу. Они настолько вот влюблены были в свою работу, и надеемся, что эти фрески будут или в нашем музее участвовать, или в реставрации собора.
1: Какими невидимыми нитями связаны два монастыря Ферапонтова на Вологодской земле и под Москвой? По всему миру известны фрески Дионисия, но и в Можайск вернувшиеся молитвы преподобного Ферапонта донесли отголоски той красоты. Настоятель Лужецкого монастыря игумен Давид Кургузов уповает, что когда-нибудь этот собор вновь будет расписан последователями того сокровенного иконописного делания, которому русские живописцы посвящали всю свою жизнь.
4: Это школа Дионисия, скорее всего, в третьем поколении. Исследователи из Строгановки, которые занимались именно исследованиями остатков росписи, собранных еще профессором Ивановым в 70-х годах, сказали, что это точно школа Дионисия, такая же кисть, такие же цвета, абсолютно такая же палитра. Очень небедная была роспись с точки зрения использованных материалов. Много киновари, достаточно много позолоты, то есть такая княжеская богатая роспись. Ну, не создали с Владимиром, конечно, но тем не менее. И, скорее всего, по срокам она принадлежала именно вот третьему поколению школы Дионисия. Сам Дионисий физически не мог никак это исполнить, потому что, скорее всего, собор Рождества Богородицы наш стоял возведенный уже все-таки примерно к 1530 году. И это не могло так быть, потому что он расписывал, Дионисий расписывал Ферапонтов монастырь в 1504 году.
1: Мы стояли перед ракой с мощами святого преподобного Ферапонта, Белозерского, Можайского, Лужецкого чудотворца. И оказалось так просто обратиться в молитву к святому, почившему 600 лет назад, в 1426 году, прожив на земле 90 лет. Преподобный Ферапонт отошел в вечность, чтобы уже никогда не оставлять свою обитель. Я спросила батюшку Давида, чему мы можем научиться у преподобного. Ведь каждый святой человек очень хочет нам передать свой опыт, выстраданный многими трудами и подвигами.
4: Это происходит много где, но у преподобного Ферапонта я обратил такое внимание, что в нашем Лужецком монастыре людям надо очень сильно упражняться в смирении. И если люди этим не заняты, то у них дружбы с преподобным не получается. Она не формируется из-за того, что гордость захватывает, и вот невозможно присутствовать, когда такой святой человек сохраняет эту обитель. Это всегда так было.
1: Да?
4: Это не кажется, что были какие-то особенные времена, когда мы были какой-то такой святой Русью смиренной. Нет, это всегда было. Гордыня, нет ничего нового под солнцем. Гордыня как охватывает людей, так и будет охватывать. Просто она бывает какая-то яркая, как сегодня, а бывает очень тонкая, как было, например, в начале 20-го столетия, из-за чего развалилось русское государство. Такое тоже может быть. Всякое бывает. Здесь самое главное, как человек внутри твоей души, внутри своей семьи, внутри своего народа пытается с Богом взаимодействовать. И если не упражняется в христианских добродетелях, то плода не будет.
1: Как необыкновенно тихо и мирно хранит свою многовековую историю Ферапонтов монастырь. В наши дни множество туристов, приезжая на Бородино, лишь под вечер добираются до обители, не зная, что здесь с раннего утра совершается молитва. По будням в 6:30 служат акафист перед мощами преподобного Ферапонта. А субботние, воскресные и праздничные дни паломники в 12 часов собираются у мощей на молебен с акафистом. Неподалеку от монастыря есть источник, который был освящен молитвами преподобного Ферапонта Можайского. Там можно набрать воды и окунуться. По субботам в 9 часов у источника тоже совершается акафист святому.
3: Здесь мы видим вратские корпуса, да, где у нас сейчас гостиница. А вот вдали мы видим деревянный крест и купол. Это источник, колодец преподобного Ферапонта. По преданию он сам лично его рыл, расширял. Сейчас там находится часовня преподобного Ферапонта, где проходит акафист, каждую субботу служится. И можно набрать воды и искупаться в источнике. Памятник преподобного Ферапонта – такое место силы, которое находится буквально 7 минут ходьбы в деревне Исайце.
1: А там купель находится, да?
3: Купель женская, ну что, и колодец, да.
1: Отец Давид сказал, что молитва преподобного хранит не только свой монастырь, но и город Можайск. И, несомненно, все, что в нем происходит, совершается под неусыпным попечением святого Ферапонта.
4: А это видно. У нас же единственный из 9 монастырей, который уцелел в Можайске, в самом городе. Да, он был немножко севернее, но он входил вот в это число монастырей, именно как таких крепостей, оборонящий город. Они все разрушены, остался только фундамент Никольского собора, на котором стоит новый Никольский собор, и частично вот такие манны. Все, больше ничего. Понятно, что кто-то в советские годы рушил храмы, но именно те храмы до польской интервенции построены, они все фактически разрушены, кроме Лужецкого монастыря. Так что молитвами преподобного точно.
1: Я попросила отца Давида рассказать об огромном событии, которое совершилось этим летом. Празднование 600-летия со дня представления святого преподобного Ферапонта Можайского, Лужецкого, Белозерского чудотворца.
4: 9 июня – день памяти преподобного Ферапонта. Он в 1426 году закончил свой земной путь. был похоронен на территории монастыря. Вот традиция встречать этот день, она возобновилась, как только были обретены его мощи с такой большой силой. В разные года по-разному, но в этом году мы встречали 600-летие. И это, конечно, очень такой особенный был день. Было несколько составляющих больших, важных для этого праздника. Первое – это, конечно же, божественная литургия, которую возглавил митрополит Павел Крутицкий, Коломенский, в сослужении правящего архиерея, архиепископа Фомы Одинцовского и Красногорского, и других архиереев. Было 5 архиереев. Собор священства, не только Можайского, не только Одинцовской епархии, но и из других епархий. Собралось довольно много людей. Мы почитали, примерно 1000 паломников приехало. И на площади монастыря у нас сейчас стоит каркас сени, установленный для этого. В общем, была такая многолюдная служба, было такое ощущение. Примерно сопоставимо, как это происходит на День памяти преподобного Сергия Радонежского. Может быть, не в таких масштабах, но это очень было схоже. И был такой же всё какой-то подъем. Это было самое главное. Ну и второстепенным событием этого дня был фестиваль хоров «Небесный глаз». Его, этот фестиваль, организовывали друзья нашего монастыря. Собирали хоры по Московской области, проводили конкурс церковно-приходских хоров. Он длился несколько месяцев, его финал, гала-концерт, и подведение итогов конкурса происходило в Можайске. К сожалению, в Дворце культуры. Изначально я планировал, что это будет на поле рядом с монастырем, но современные обстоятельства, пришлось в закрытый зал уйти. 16 хоров приехало. Очень такой большой праздник был, все были очень довольны, решили, что и торжественное богослужение, и фестиваль хоров будем проводить ежегодно, так что можно себе пометить эту дату. 9 июня, в общем, это такая важная веха. И есть ощущение, что многие люди для себя открыли преподобного Ферапонта, и он стал их таким духовным другом. Это очень ценно для нас, это вообще самое главное для нас.
1: Житие преподобного Ферапонта Можайского, мощи которого пребывают в соборе Рождества Богородицы в Лужецкой обители, повествует нам о том, что святой Ферапонт основал монастырь в очень красивом месте на Вологодчине при соединении двух озер. Поначалу много он претерпел искушений, и звери лесные выли вокруг по ночам, и разбойники, промышлявшие в этих краях, пытались его ограбить, но, не находя ничего ценного, оставили его, наконец, в покое. Преподобный расчистил место для небольшого огорода, в землянке совершал свои молитвы, пребывая непрестанно в трудах и словословии Богу. Обитель свою он посвятил Рождеству Пресвятой Богородице, и все свое упование он возложил на Матерь Божию. Постепенно, узнав о таком подвижнике, к нему стали обращаться братья, желавшие посвятить себя иноческой жизни. Была построена деревянная церковь в честь этого праздника. Пришедший в обитель священный монах стал совершать литургию. Совершились первые постриги. Монастырь привлекал и других людей, искавших тихой, богоугодной жизни, певчих, мастеровых, селившихся рядом с обителью. Так начиналась история Ферапонтова монастыря в Белозерье. И монах Ферапонт все свое упование и надежды связывал с этим выбранным ему по сердцу месту. Но Господь призвал его на подвиг более, наверное, ответственный, трудный для монаха-безмолвника. Князь Андрей Можайский позвал его в столичный город своего княжества основать обитель, которую назвали Лужецкой. Сила молитвы, глубина духовного опыта, высота молитвенных устремлений святого должна была принести плоды и на этой земле, Можайской. В наши дни очень многие молодые юноши и девушки, и более зрелые мужчины и женщины выбирают для себя путь духовный. Так удивительно всегда видеть рядом человека в черной рясе, мантии, камелавке. И порой хочется посочувствовать им в том, что сегодня современные обители привлекают своей красотой, миром и тишиной, молитвой, благодатью Божией, столько туристов, паломников, что монахи и монахини всегда на виду. Особая просветительская миссия церкви сейчас возложена на плечи монастырей. Но они, по наблюдениям, очень этому рады. Столько людей интересуются церковной жизнью. Дай Бог, чтобы многие из них, их дети, их родители, стали прихожанами храмов. Я спросила настоятеля Лужецкого монастыря, игумена Давида, который открыто и радостно, очень доброжелательно общается со всеми приходящими в монастырь людьми. Трудно ли совмещать просвещение народа, забывшего на время свои православные традиции, с глубокой духовной жизнью?
4: Это правда парадокс, и его исправляет Господь таким образом, что просто возникают люди, которые соблюдают и некую строгую духовную жизнь, и ведут мессианскую деятельность. Здесь нет рецепта, его не может быть. Было бы здорово, если бы монастырям дали спокойно молиться за закрытыми дверьми и иногда что-то говорить в мир. Это было бы, наверное, сегодня логичнее всего. Но не получится. То, что монастырям приходится быть пастирскими центрами, это очень хорошо характеризует состояние нашего общества сейчас. Что простейшие вещи, фундаментальные, люди забывают, и мы как такой семафорчик. Ребята, любовь, верность, смирение, терпение, в общем, все. Просто перечислить добродетели и хоть как-то пытаться в них подвязаться, это уже более чем достаточно для просветительской деятельности. Формы могут быть разные. У нас это воскресная школа, евангельский кружок, у нас это возможность людей, которые приехали, пообщаться с монашествующими. Конечно, дозированно, но тем не менее. У нас есть гостиницы для паломников, и большинство людей, которые хотят приехать и как-то потрудиться, ищут возможности какого-то наставления, какой-то беседы. Потому что этого очень сильно не хватает. Это с одной стороны. А со стороны духовной жизни здесь очень важно братство. На самом деле ключ к взаимодействию внутри братства лежит именно вот в этой соборности и в приоритетах. Вот мы, братьями, собираемся на акафист преподобного Ферапонта каждый день. Мы соборно молимся, мы вместе трапезничаем, мы вместе ведем быт. И мы делаем это как семья. И это дает нам возможность быть вместе как такая духовная община, что позволяет, ну, и смиряться в первую очередь, и любить учиться, и видеть главное. То есть можно, безусловно, посвятить все свои силы тому, что кинуться на просветительскую деятельность, но без того, чтобы вместе с братьями молиться, трапезничать, трудиться и даже хотя бы общаться, это просто невозможно. Иначе мы какая-то религиозная контора. А в этом процессе происходит такое смирение, что вариантов нет. Мы же разные. Кто-то молодой, кто-то взрослый, кто-то высокий, кто-то низкий. Кому-то надо побольше есть, кому-то поменьше. Кто-то сильный, кто-то слабый. И вот друг друга тяготы носите, уже не говоря про физиологические особенности, еще и про духовные, и так исполните закон Христов. Вот это дает возможность силам монахам нести свое главное послушание.
1: В житии преподобного мы читаем, что сам преподобный Ферапонт подавал братьям пример неустанного труда. С топором и лопатой выходил он на свои кельи и трудился целый день. А нередко случалось, что целые ночи он проводил без сна в молитвенных подвигах. Схожий монастырский устав объединял два монастыря – Кириллов и Ферапонтов на Белом озере. Братья-подвижники, Кирилл и Ферапонт во всем советовались друг с другом,

0: На всю округу свои необыкновенные выпечкой и квасом. Но происходят в наши дни в монастырях события, о которых столетия спустя люди будут читать книги. А мы сегодня имеем возможность узнать о них от очевидцев. Это обретение мощей святых угодников Божьих, основателей российских монастырей. Так просто сейчас приехать в Лужецкий монастырь и прийти в собор, где стоит рак с мощами святого, почившего 600 лет назад. Человека великой молитвенной силы, которого можайский князь не смог отпустить в свой монастырь на Белое озеро, и который по смирению остался здесь, прозревая, что сквозь века нужна будет в Можайске, на этих рубежах, его молитва, его защита. Об обретении мощей мы говорили с Еленой Васильевной Семеничевой, которая составила подробную летопись этого события и помнит все до мельчайших подробностей.
1: Ну и вот наступает 26 мая, а погода хорошая, солнечная. Мы тут все собираемся. Присутствовал владыка Григорий во главе комиссии. Конечно, и глава района приехал, и благочинный, и Можайское какое-то духовенство было. Был отец Герман, настоятель Давидовой пустыни, и нынешний владыка Тихон Видновский. Ну, в общем, народу было много, и какие-то прихожане тут тоже понабежали. Ну, с чего начать? А крест стоял, и он был камнем, как Голгофой, обложен такой. И вот все бросились эти камни растаскивать, значит, камни убрали, крест отнесли в сторону. Ну, все время читался канон, акафист преподобному. Потом стали убирать кладку. Первая кладка из кирпичей, потом пошли кирпичи старенькие. На многих из них были фрагменты фресок. Вот снимали слой за слоем, снимают, и все эти кирпичи не заканчиваются, все это не заканчивается. Думаю, ну ничего себе. Вот же как его, думаю, я спрятали. Просто вот невероятно. И наступил момент, когда там уже 13, что ли, слоев кирпичей сняли, и невозможно дальше, значит, вот действовать было этим инструментом шансовым, ну, потому что уже в этом решили расширить раскоп, вокруг подкопаться, посмотреть, сколько там еще этих кирпичей. Ну и вот когда стали делать, расчищать рядом с этой кладкой, а присутствовала, ну, одну из главных ролей играла Татьяна Дмитриевна Панова. Это вот главный архитектор музеев Московского Кремля. И в какой-то момент она-то говорит: стоп. Она как специалист знала, какой характер и вообще как выглядит погребение начала 15 века. То есть она увидела, что вот, наконец, вот грунт верхний снят, что вот он материк, и в материке нечто вот... Она это остановила все. Спустилась сама в этот раскоп. На эту кладку уже никто внимания не обращал. И, естественно, щеточкой, своими-то какими-то инструментами расчистила. И мы увидели, значит, обнажилась лобная кость и контур не гроб, а колода, деревянная колода дубовой, антропоморфной формы. То есть голова, плечи и сужается вот к ногам. Сама колода истлела. Вот этот вот черный тлен этого дуба, он остался вот прямо тонкой вот такой полоской остался. Вот мы, значит, все это увидели. Думаю, ну надо же, есть что-то. И вдруг в этот момент налетел такой ветер, пыль, вот там же и звёздка, знаете, кирпичи-то, пыль эту поднял, такие крупные капли дождя закапали. Значит, быстрее стали закрывать целлофаном вот этот весь раскоп, и все пошли, устремились как можно быстрее в собор.
0: Елена Васильевна вспоминала, что первый настоятель Лужецкого Ферапонтового монастыря игумен Борис Петрухин, принявший на себя огромные труды по восстановлению обители в 1994 году. Интуитивно у стены собора Рождества Богородицы, в том месте, где стоял храм, посвященный преподобному Ферапонту, и под спудом находились его святые мощи, поставил крест среди огромного бурьяна и строительного мусора на месте старинного храма. Рядом с крестом, полукружием, стал разрастаться клевер. Так святой уже задолго до обретения его мощей откликался на желание людей найти его захоронение.
1: Мы пропели этот акафист, выходим, солнце опять светит, усилились, этот светлофан убрали. И вот хотите верьте, хотите нет, а когда читаешь, благоухание. Ну, благоухание было. Вот эта Татьяна Дмитриевна опять спустилась, все это расчистила. Конечно, сохранился только костяк, плоти как таковой не было. На костях были фрагменты кожаной обуви. И, вы знаете, такое было в тот впечатление. И потом на фотографиях мы посмотрели, они прям мощи, они прям вот золотые были, они светились. И владыка Григорий, я просто рядом оказалась, он, значит, так стоит и говорит: какой красивый! И, значит, вот он сам спустился туда. А в чем переносить мощи? Ну, мы потому что не знали, мы думали, гроб будет, мы гроб перенесем, потом переложим. И просто коробку от каких-то пряников или от печенья нашли. Вот,

0: Жили все туда, и владыка поднял над головой, внес все это в собор. Потом какое-то время их сушили. Небольшая часть мощей была передана, как и положено, в епархию, чтобы раздавать в новые храмы, чтобы в антиминсы. И оставалось совсем немного времени до 9 июня. И что тут началось? Тут же все это, репейник-то никуда не делся. Вообще, как он был, так он и есть. Но тут уже просто все были так вдохновлены, в том числе и глава района. И сюда и техника какой-то нагнали. Тут полтора, а где-то и 2 метра вот этого бескультурного грунта вывезли отсюда. Сколько самосвалов, невероятное количество. Привели в порядок, устроили шатер, вот как сейчас. И 9 июня встречали уже митрополит Ювеналий, владыка Григорий, еще был один заштатный владыка, Илиан. И была такая жара, ну, как вот по народному календарю, Ферапонт траву попаляет. Жара была страшная, вот свечи плавились. Люди ожоги получали, мне потом мои знакомые показывают. Отслужили вот эту вот службу, и после этого все как-то так очень быстро стало восстанавливаться, собор, и вот это временная рака, потом вырезали другую раку, не та, которая сейчас. Таким было обретение мощей.
1: В какое необыкновенное время мы живем. В наших глазах совершаются такие великие события истории Русской Православной Церкви. Становятся доступными ее великие святыни. Обретены мощи преподобных старцев оптинских, сонма новомучеников российских, древних подвижников. Найдены в стенах музея мощи преподобного Александра Свирского, святителя Иоасафа Белгородского, преподобного Серафима Саровского. В наши дни обретены мощи дивеевских святых. Преподобные, блаженные, мученицы стоят в храмах, как верная стража на земле русской, помогая нам и вдохновляя на путь нашей жизни. Чему мы можем научиться? Что познать за краткие дни пребывания у этих святынь? Прежде всего, у раки с мощами святого человека мы обретаем в своей жизни еще одного помощника и заступника, ходатая за нас перед Богом, утешителя, родного человека. Потому что святые берут нас под свой молитвенный покров, как родное чадо. Радуясь, что мы приехали, услышали в себе этот зов сердца. Сколько русских людей проходило по Можайской земле, может быть, и не знаю, что святой преподобный Ферапонт шел с ними рядом по дорогам войны. И в 41-м, в самые тяжелые дни битвы за Москву, и провожал обозы с ранеными после Бородинского сражения, которое русские выиграли, не оставив ни шага французам, отошедшим на свои позиции. И в смутное время, когда князь Дмитрий Пожарский вытребовал у поляков вернуть в Можайск великую святыню, образ Николы Можайского. Какие вехи истории, какие века проходили перед молитвенным взором этого святого человека, ушедшего из Москвы далеко на север, в леса, чтобы одному в безмолвии молиться за свою родину, Отечество, Святую Русь. Отечество, ставшее для нас таким родным, близким, любимым, благодаря святым отцам, пробуждающим нас ото сна и безмятежной жизни, к трудам, молитвам, размышлениям о главном нашем предназначении. Святой преподобный Ферапонт Можайский, чудотворец, моли Бога о нас.

0: Места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио «Вера», у микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях Евгений Мазур, православный предприниматель, руководитель строительной организации, кандидат технических наук, а также друг семьи преподобного Серафима Вырицкого. Добрый вечер,
2: Евгений. Добрый вечер, Мария. Да, добрый вечер, слушатели. Очень рад присутствовать на этой записи и благодарю вас за приглашение.
1: Спасибо большое. Евгений, давайте начнем с того, чему посвящено ваше основное дело в профессиональном смысле. Я хотела бы узнать у вас, почему вы, в принципе, решили посвятить себя сфере архитектуры и строительства?
2: Ну, на самом деле так сложилась судьба. И все эти обстоятельства в жизни, это, знаете, как поток неких событий. Сказать о том, что я что-то выбирал конкретно, мне сложно об этом сказать. Просто так складывались обстоятельства, которые я принимал. Ну, что значит принимал? Ну, я отучился, да, была школа, да, был институт, университет. Потом трудовая рабочая деятельность, которая в итоге перетекла в те обстоятельства и в то, что происходит сейчас. Вот, наверное, так можно выразиться.
1: Угу. Спасибо. Ну, тогда давайте поговорим о вопросах веры. У нас программа называется не случайно «Вера и дело». И главный фокус, который нас интересует, это вот это переплетение, стык. Как вера влияет на дело или как дело влияет на веру. Понятно, что это взаимное влияние. Мы не можем абстрагироваться от сферы труда, да, от как бы вот нашего, то, чем мы занимаемся, да, как бы к этому абстрактно подходить. Это нас выковывает, формирует в значительной степени. С другой стороны, христианские ценности тоже в очень большой степени формируют то, чем мы занимаемся, и главное, как мы этим занимаемся. Расскажите, пожалуйста, как вы стали верующим человеком? Вас так воспитывали в семье, или же вы пришли к этому в сознательном возрасте?
2: Ну, если говорить, как я стал православным предпринимателем и верующим человеком, это события растянуты во времени. То есть нельзя сказать, что это как-то, знаете, произошло одномоментно. На это влияли люди, которых я встречал на своем пути. И хотелось бы отметить именно этот процесс, что это процесс связан с встречами. То есть это каждый раз происходила какая-то встреча, которая формировала внутри не только отношение к каким-то обстоятельствам, а и собственные поступки. То есть в юношестве, к примеру, это были обстоятельства одни. Понятно, что как у каждого из нас, юношество, оно такое бурное. Все человек хочет познать, узнать в разные сферы и так далее. Не интересует то, что в жизни тебе потом понадобится. И если говорить о вере, то она все-таки связана с делами. Те дела, которые... Ну, тут сложно выразиться, если честно. Те дела, которые заставляют действовать человека в тот или иной момент, они не связаны. Но это, на мой взгляд, они не связаны с каким-то внутренним чувством. Мне кажется, что это все происходит изначально внешне. А только потом, как бы внутреннее состояние, оно проявляется в того человека, кем ты есть. Это, на мой взгляд, так. Потому что сначала все привлекает внешнее. Мы живем сначала внешней жизнью. Там говорить о каком-то внутреннем видении, там сердце, ум, еще что-то. Да какой ум? Проснулся, пошел в школу, выучил уроки. Там, да, потом поступил в институт, какие-то свои взгляды, какие-то свои желания, они, как правило, связаны с чем-то, тем, что тебя окружает. Ну вот мама, папа, есть отношение к маме, есть отношение к папе, есть отношение внутри семьи, оно тебя тоже формирует. я бы не выражался такими, там, я был таким-то, каким-то там внутри. Да, на самом деле мы все одинаковые, если честно. Все одинаковые в том плане, что мы люди. Нас всех объединяет именно этот факт. Да, мы разные, разные характеры, разные воспитания, разные обстоятельства в жизни. Это формирует человека. Что мне, если честно, что мне и позволяет и до ныне, да, не осуждать. К примеру, это тот факт, что каждый из нас является, ну, как космос. Каждый человек способен на любой поступок, но как бы он ни поступил, это его поступок, поступок в его жизни. И говорить о человеке только с любовью, если честно. Я помню свое детство, как оно проходило. Злобы не было. Вот это помнится с самого детства. Не было злобы, не было какой-то подлости. Вот. Не было предательства. Меня предавали часто, а я нет. Ну, вот как-то... Ну, наверное, это я обязан родителям. Это, в первую очередь, папе, конечно, которого я люблю. Недавно был день его памяти. Он почил в 2017 году. Так получилось, что Господь устроил, что я присутствовал при его уходе в иной мир. Он почил у меня на руках. Я запомнил это событие на всю жизнь. Я очень любил папу. Папа был очень мужественным человеком. Но как раз милость Божия заключается в том, что Господь дал такое доверие ему, что я понимал, куда папа идет. Я понимал, что будет дальше. Мы, православные христиане, нам-то легче как раз с этим материальным миром. Мы понимаем, где его границы, где он заканчивается. Мы знаем, что будет дальше. Как раз наша православная вера об этом говорит. Мы понимаем, что в итоге мы вернемся обратно в наши тела, хотя не каждый даже из верующих знает об этом. Будет преображение, воскресение и суд. И я понимал, что смерть папы – это не конец. И поэтому я с радостью... Я у него спросил, такие последние слова его были в жизни. И я видел, что наступают последние минутки. Он уже лежал с закрытыми глазами. Я его держал, как младенца, на руках. Я говорю: «Пап, ты только не бойся». А он с закрытыми глазами, он мужественный был человек, говорит: «Сынок, я не боюсь». Вот, и испустил дух. Простите, что... Но это событие все-таки... Я знаю, где он. Я понимаю, в каком он состоянии. Мой папа был верующим. Это не проявлялось внешне. Это не видно. Он был очень благородным человеком. И... всегда меня учил. Вот сколько помнится в детстве, когда пришел к вере, ну, мелкими шажками, я вспоминал, как мой папа, все-таки отец, сын, святой дух, да, это некая формула, как человек должен быть наставляем человеком. Я помню, как папа мне с детства рассказывал, говорит: «Сынок, смотри, ты летчик, летишь в самолете, военные действия, по тебе стреляет враг твой, сбил он одно крыло, а ты не бойся. Держись, командир. А сбили второе крыло. Ты уже падаешь вниз». Он говорит: «Не бойся, сынок, держись. Держись, командир. Все, сбили тебе хвост. Ты просто летишь камнем вниз. Не бойся. Держись, командир». И вот этот папины слова я с детства ношу всегда вот в своем сердце. «Не бойся, держись, командир». Но это и помогло и в православной деятельности, и в православной жизни, и в духовной жизни это помогает. И в том числе в предпринимательской сфере, конечно же, это помогает. Ну что, у нас у предпринимателей, у каждого из предпринимателей есть такое дивное... выработанная со временем устойчивость к падению. То есть у каждого предпринимателя есть этапы в его деятельности, когда он, мягко говоря, дела идут не очень. А мы падаем и встаем. Мы падаем и встаем. Иногда это получается резкий минус. Не только ты в плюсе или там ты что-то потерял, а ты просто погрузился в глубокий минус. мы не спустя рукава принимаем эти обстоятельства или еще больше погружаемся, говорим, а, все, вот, конец. Нет-нет. Мы поднимаемся, ветер дует образно, мы идем вперед, действуем, и Господь нам в этом помогает.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в этом часе с нами Евгений Мазур, православный предприниматель, руководитель строительной организации, кандидат технических наук. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор. Евгений, вы сейчас так перешли вот к тому, каково вообще живется предпринимателю, и сказали о таком действительно удивительном качестве, как устойчивости к падениям, ну, в самых разных смыслах. А вот если попытаться обобщить, у вас сложилось за время вашей долгой практики какое-то вот представление, какими чертами должен обладать человек, чтобы быть предпринимателем и вот это все выдерживать? Да? То есть вот какой-то такой вот портрет человека, да, вот в этом амплуа.
2: Семья. То есть должны быть какие-то опоры, должен быть фундамент, на чем ты стоишь. И, как правило, этот фундамент со временем у тех людей, кто пытается устоять, опираясь на фундамент семьи, да, со временем Господь дает другие возможности. Потому что человек к вере приходит, на мой взгляд, это все-таки приходит через семью. Все формируется как раз в отношениях родителей между собой и в детстве. То есть основное формирование, то есть закладка этого, вот этой отношения к делу и с Богом, оно формируется и закладывается в детстве. И поэтому те стимулы или те мотивы, которые дают вот эту устойчивость, в моем случае это была и есть моя семья. Но при этом со временем, конечно же, милосердный Господь показал, что сквозь вот эту семью проглядываются его черты. Да, что со временем наша жизнь все-таки складывается из того, чтобы разглядеть эти черты, опираясь уже не только на семью, а на тот, на того, кто является основой семьи. Да, это Господь, вера, любовь, долготерпение, радость, добрые дела и прививки. У православных предпринимателей, у них должны быть прививки. Это очень важный момент. Каждый из нас, из православных предпринимателей, и вообще из предпринимателей, это люди, которые прикасаются к благам мира сего. Вот такая есть особенность у многих. Немногие устояли предприниматели, конечно же, у которых, которые обладают, некоторые обладали, да, перестали этим обладать. Вот устоять от соблазнов этого мира. Даже у меня, ну, есть многие друзья, мы общаемся, есть предприниматели, так скажем, из первой гильдии, если можно так выразиться, из второй гильдии, да, и даже в разговоре там с одним из моих друзей я как-то задел, говорю, вот, ты знаешь, чувство потерянной цены я уже прошел. То есть речь шла о том, что у предпринимателей, у них в какой-то момент, когда твое финансовое положение становится с многими возможностями, понятно, что те цели уже достигнуты, там очень простые, там машины, квартиры и так далее, какие-то там, не знаю, квадроциклы, путешествия, моря, острова, горы, океаны, это уже все как бы пройдено, и какие-то вещи, неважно, что у тебя ручка стоит там, к примеру, 50 рублей, и автомобиль стоит там 5 миллионов рублей, к примеру. Тебе без разницы, что купить ручку или автомобиль, потому что у тебя просто потеряно чувство цены, и ты покупаешь то, что ты хочешь. Многие предприниматели, не все, но многие, они проходят этот этап, и вот Вот тут как раз некоторые устояли, а некоторые нет. Вот о тех прививках, о которых я говорил, это как раз то действие предпринимателя, когда ты расстаешься с деньгами. Как ты с ними расстаешься? У предпринимателя есть некая формула. Я вкладываю и получаю. Да, предприниматель, девелопер, неважно. То есть есть некая формула. Ты вкладываешь столько, у тебя есть какое-то время, у тебя есть некий цикл, и у тебя есть риски, и получаешь ты в итоге столько. Каков это процесс, как это затянуто во времени и так далее. Так вот, очень важен в этом периоде делать вот эти прививки. Прививки – это отдать. Какую-то сумму.
1: То есть усилия.
2: Отдать сумму безвозвратно. И очень важный момент, это тоже некий этап в становлении каждого предпринимателя, это некоторые отдают, они слышат, когда ты говоришь, брат, попробуй расстаться. И ты увидишь, что ты становишься мужественнее, когда ты расстаешься с деньгами. Угу. Ты просто привыкаешь их копить, и ты становишься как бы не свободен в этом накоплении. А когда ты расстаешься с деньгами, попробуй научиться хотя бы этому. Наступает этот этап, человек расстается с деньгами, к примеру, но он впадает в другой капкан. Другой капкан – это он привычка что-то за это получить, допустим, либо при умножении средств, либо что-то другое. И вот на этом благом намерении, так скажем, тут же подступают другие силы, когда человек говорит, ну, я занимаюсь благотворительностью, и тут уже подступает тщеславие. Да, говорит, ну, я вот буду жертвовать, но я хочу получать что-то другое. Он даже неосознанно это делает, но как бы то, о чем Господь говорит, одна рука не должна знать, что делает другая рука. Да? То есть расставание с деньгами без вас просто отдал и забыл. Куда отдал? Что отдал? И сколько отдал? И вот тут как раз должно быть чувство потерянной цены. Либо ты только что отдал просящему 100 рублей, либо ты 20 минут спустя пожертвовал 5 миллионов. Неважно, сколько ты отдал, 50 рублей или 5 миллионов. Ты забыл про то и про другое. Что тебе за это? Да ничего тебе за это, брат. То есть, и вот когда есть эти прививки, то человек становится свободным. Он очень легко начинает сопутствовать на человеческом пути, начинает сопутствовать именно Господь своим содействием. Потому что ты пытаешься уклониться и бороться с внутренним своим состоянием. То есть некий взор внутри себя. Могу рассказать один случай, который произошел. Это было у нас в детской миссии по благословению батюшки Иоанна Миронова. Есть такой петербургский протоиерей Иоанн Миронов. Многие о нем знают, многие о нем слышали. Вот грядет сейчас как раз столетие батюшки. Батюшка почил в прошлом году. Будет год, как он перешел в иной мир. В конце жизни он принял монашеский постриг, иеросхимонах Иоанн. И по его благословению в деревне Вихно, Псковской области, мы уже 9-й год созидаем обитель. Начиналось все с Дома трудолюбия. То есть мы приехали в деревню, в глухую, а Дом трудолюбия мы созидали для детей из поселка Вырицы. У нас есть такой благотворительный фонд помощи детям-сиротам в честь Серафима Вырицкого как раз. В данный момент там главой этого фонда отец Феодосий, священник Феодосий и матушка Надежда, его супруга. У них в данный момент 18 детей приемных. И мы всех, и принцип действия этого фонда, что тех деток, которые уже не нужны, ну, никому такие бывают, мы их определяем, ну, не мы, этот фонд определяет их в приемные семьи, да, и социализируя их именно в кругу семьи, где есть мама, папа, братья, сестры, множество, вот к чему я вел. Да, вот к некой устойчивости. Когда ребенок пребывает в этой среде, она входит во внутреннего и начинает действовать в этом ребенке. Такие есть два парня, Яков и Дионисий. Значит, кратенько, если их описать, чтобы слушателей был некий образ этих парней. Одному было тогда, наверное, лет 9 или 8, второй на год или на 2 старше, ну, там, 8-10 лет. Это мальчики, да, из детдома, значит, у них такие, они слабовидящие оба, значит, у них такие очки толщиной по 2 сантиметра, значит, такие, то есть это такие, как водолазы они ходят, значит, в таких толстых очках. И, значит, я в доме трудолюбия, ну, я и руками трудился там иногда, значит, я собираю шкаф. Я не просто так рассказываю эту историю.
1: Да, да, я понимаю, да, что это и, значит,
2: пояснение вот того... Пояснение к тезису «Гляди в сердце свое». Угу. Так что тобой движет? Чем ты руководствуешься в жизни? А ты для чего это делаешь, брат? Зачем тебе 100 миллионов? Тебя не... Ты, то есть, вот я об этом. А что у тебя внутри? Ты зачем это делаешь? Какова твоя цель? И так далее. Ну, вот я собираю шкаф. Если помнит, еще в то время такие Икея продавала большие, красивые шкафы. Если кто собирал хоть раз шкаф Икея, значит, одно из последних действий – это ты переворачиваешь шкаф, значит, вниз, всей красотой вниз, и сверху приколачиваешь последнюю крышку. Она такая оргалит такого некрасивого светло-коричневого цвета, который ты прибиваешь там, значит, гвоздями. И, значит, я делаю это последнее действие. Повторюсь, а шкаф белый. Угу. Белый, большой, красивый. Значит, последнее действие, перевернут шкаф. Я прибиваю вот этот, значит, оргалит, заднюю крышку. И смотрю, Яша пробегает по коридору. Яша и Дионисий. Я говорю, Яша, Дионисий, а ну-ка идите сюда. Они подошли. О, вот. Дядя Тарасий. Почему дядя Тарасий? Потому что я крещен, да, я Мазур Евгений Сергеевич по документам, а в крещении я Тарасий. И поэтому священники и дома меня в большинстве называли и называют именно Тарасием. В общине братья, сестры мои все. И все знают, что я в миру, ну вот, что светское имя Евгений. Значит, и они такие, о, дядя Тарасий, что вы здесь делаете? Я говорю, подходите, подходите, смотрите, давайте вместе соберем шкаф. Они говорят, давайте, что нам делать? Я говорю, ты молоток когда-нибудь держал в руках? Нет, они только с детдома, ну вот недавно. Я говорю, смотри, берешь молоток, берешь гвоздики, вот так вот раз-раз, и, значит, прибиваешь. Ну, они же в этих очках. И такая картина, значит, они вот эти... Я дал второй молоток Дионисию, и они, значит, эти гвоздики бьют, я им помогаю. Вот там, значит, последний гвоздик вколотили. А я говорю, ну все, давайте теперь смотреть на плод своего труда. Они, ну давайте. Значит, мы поднимаем этот красивый белый шкаф. Они же его не видели. А зрение-то у них... Они такие... Это мы собрали. Я говорю, ребят, это вы собрали. Какой красивый белый шкаф. Одному 8, второму 9. И Дионисий говорит... Пойду сейчас всем нашим расскажу. Они с детьми приехали. Он там. Пойду всем нашим расскажу. И тут же делает шаг и останавливается. Говорит, нет, не пойду. А Яша говорит, пойду всем покажу, сейчас скажу. Смотрите, какой мы шкаф. Не, не пойду. Почему? А тут говорит, ну, если я сейчас пойду, я похвастаюсь, а они позавидуют. И не пошли. Кто из нас, взрослых, об этом думает? Я похвастаюсь, а они позавидуют. И ребенок не идет. 8-9 лет. Да. Сколько я раз встречал, когда человек там, да все на виду. А смотри, какая у меня то, а смотри, какое у меня это, да. Вот хвастовство постоянное. У меня тоже был такой период времени, конечно, когда, как у всех предпринимателей, да, значит, Мерседесы последних марок там и так далее. Значит, и в какой-то момент я, посмотрев на свой Мерседес, одной из последних, ну, это давно было, лет 15 назад, 13, наверное, я посмотрел на этот Мерседес, думаю, Господи помилуй, это же я на нем еду. А на меня смотрят, некоторые завидуют. И это я привожу этих людей в состояние зависти. То есть я соблазн для человека. И у меня, конечно же, закралась мысль его сжечь. Этот Мерседес. Да, значит, я... с конкретным помыслом сжечь этот Мерседес, потому что уж я ж такой, вот, значит, Я подошел, и, милость Божия, что я встретил как раз вот этого моего друга, монах Александра Невской Лавры, который, я ему рассказал эту историю, он так с улыбкой, радостный, очень такой духовный человек, он говорит: брат, есть на Мерседесе, только со смирением. И с тех пор я стараюсь делать, исполнять это его такой как наказ, делать все со смирением.
1: У нас в гостях сегодня Евгений Мазур, православный предприниматель, руководитель строительной организации, кандидат технических наук. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Легендарная Ладожская дорога жизни, спасшая блокадный Ленинград от голода, среди верующих называлась «Дорога святителя Феодосия». Но почему этого святого 17 века в годы Великой Отечественной войны стали считать заступником города на Неве? В поисках ответа на этот вопрос любознательные Вера и Фома, доктор Михаил Гаврилович и верный пес Алтай отправятся в увлекательное путешествие в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
4: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас сегодня Евгений Мазур, православный предприниматель, руководитель строительной организации, кандидат технических наук. У микрофона Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело», где мы наводим мосты между бизнесом и христианской этикой, христианскими ценностями. Евгений, в связи с тем, что вы упомянули эту детскую миссию, которая как бы в духовном смысле привязана к памяти преподобного Серафима Вырицкого, позвольте спросить у вас. Вы говорили, что являетесь другом семьи преподобного Серафима Вырицкого, Муравьёвых, то есть потомков. Вот как на вас лично отражается, влияет, ну и сам преподобный, вот эта вот связь, да, с его потомками, с его продолжением?
2: Ну да, но в моей жизни Серафим Вырицкий сыграл ключевую роль кем я есть, если честно. Хотя ничего такого я себя не изображаю, если честно. Но то, каким я сформировался, на это повлиял конкретно Серафим Вырицкий в том числе. А в Ирицу я попал случайно, как, ну, собственно, это и бывает. Однажды я приехал в Ирицу, вот, и зашел в часовню Серафима Вырицкого. Я приехал, зашел к нему в часовню, и очень помню свое состояние. Почему? Потому что я когда вошел в часовню, так там посредине есть, там батюшка Серафим лежит со своей супругой, схемонахиней Серафимой. Ну, во-первых, это меня поразило, думаю, интересно. Схемонахиня Серафима, супруга. Думаю, крайне необычная история. Я ничего о нем не знал абсолютно. А посредине висит его образ в этой часовне. И, значит, обычно люди так по традиции, они проходят кругом вокруг этих двух

0: мест, да, как с такими киоты сверху лежат красиво, и они кланяются, значит, этой иконе. Я так подошел, поклонился этой иконе, поднимаю голову. Обычно я читаю то, что написано на свитках, когда святой держит свиток. Обычно я читаю, потому что я понимаю, что это слово просто, ну, конкретно предназначено для меня в данный момент, в данную секунду. Я читаю этот свиток, и там, значит, такая надпись: «Лучше нашей страны я не нашел, и лучше нашей веры я не видел». Я читаю эту надпись, и у меня первое: подожди, это моя мысль. То есть я, ну, так, мы с супругой много путешествовали, и, как у многих предпринимателей, были мысли там купить где-то там, где-то в Испании, где-то там то и это. И мы, супруга смотрела, значит, может быть, в Америке, мы очень много путешествовали по Америке, вот, может быть, там или этом. И я каждый раз убеждался в том, что лучше нашей страны я не нашел. Лучше нашего человека. Вот я так, ну, я люблю человека, люблю русского человека. Чтобы его полюбить, нужно увидеть все остальное. Я не собираюсь сейчас говорить, что мы лучше или хуже кого-то. Нет, не в этом идет речь. А в том, в ментальности, да, некая ментальная взгляд и единство. И у меня очень четко сформировалась эта мысль, что лучше нашей страны я не нашел. И когда я прочитал это на свитке преподобного Серафима, тут произошел, как пазл сошелся, как некоторые говорят, лучше нашей страны я не нашел. Думаю, надо же, это просто моя мысль, а у него написана моя мысль на свитке. Ну и таким образом я начал читать его житие, был поражен просто. Человек принял монашеский постриг в 54 года. До 54 лет он был предпринимателем. Я читал его, ну, погружался в его обстоятельства ведения бизнеса, в котором помогала супруга ему очень часто. Вот. И это формировало мое внутреннее состояние тоже, в том числе. Потом я познакомился с... Это тоже произошло случайно. Потом я познакомился с вырезком в храме. Тоже случайно с отцами Кириллом и Мефодием. Ныне это епископы Зинковские, братья, два близнеца. Я соотношу это к тому, что сам Серафим Вырицкий просто... Ну, нужны же люди вокруг нас. Мы без людей-то не можем. И те все люди, то, о чем я говорил с самого начала, да, которые были и есть вокруг нас, это и есть тот промысел незримый, в котором участвует сам Господь. И поэтому знакомство произошло и с семьей батюшки Серафима, и вот с отцами Кириллом и Мефодием. До ныне мы продолжаем плотное. Мы дружим, работаем, трудимся. Оля с Натальей Даниловной, это как раз правнучки Серафима Вырицкого. Оле Даниловне 88 лет, Наталье Даниловне 85. Вот в октябре будет Оле Даниловне 89 лет. Что можно сказать об этих людях? Эти люди унаследовали просто. Отблески, такие лучи того огромной энергии благодати, которая присутствовала на преподобном Серафиме, они отразились на каждой из них. Как и всем обычно, вот нас, православных христиан, нас мир-то не принимает. Нам в миру сложно. Сложно в том плане, что он все время противостоит против нас, против православных христиан. Я не имею в виду мир как людей. Я имею в виду мир как вот князь мира сего, да, вот эти энергии. Да, они часто действуют через людей. Но человек к этому, ну, это мое внутреннее состояние. Даже если любое искушение, любое какое-то сложное обстоятельство жизни, и, допустим, в этом замешан какой-то человек, я понимаю, что это не он. И это как раз сформировалось в семье. То есть я понимаю, что действие, ну, что вот это искушение или какое-то сложное обстоятельство жизни, они не связаны с человеком. Человека я люблю. Вот. И не просто так Господь говорит: молитесь за врагов своих. Речь-то идет, как раз Господь говорит прямо. Он говорит: человек, молитесь за врагов своих. И зло, как говорил этот Эйнштейн, молодой Эйнштейн, отвечая на вопрос, там, да, он говорил, что зло и человек — это просто это, зла не существует в плане существования человека. Угу. Поэтому я спокойно принимаю те обстоятельства жизни, не осуждая человека. За что благодарю Бога, если честно, что жить так легче.
1: Евгений, а расскажите, пожалуйста, вот о вашей одной из инициатив, об одном из проектов, связанных со строительством храма на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
0: Угу. Да, строительство, ну, это дивная история, связана с целым рядом, конечно, удивительных событий, но тут речь идет о людях, которые... В 2015 году мы с супругой поселились на Крестовском острове. У нас не было желания там поселиться. То, о чем я говорю, что когда ты не стремишься... Я просто заметил это по себе. Я не хочу делать как штамп. Я просто говорю в данный момент о себе. Угу. Я не стремился ни к чему. Это правда. У меня не было желаний каких-то, вот, я прям хочу там вот это или вот это. Их не было ни разу. Я хочу. Вот я не помню такого. Оно как-то приходило все само по себе. И поэтому, когда... Это просто какие-то ряд обстоятельств. Мы вообще квартиру смотрели в другом месте. И не одну. И просто какой-то ряд обстоятельств привел вот нас на Крестовский остров. Ну, Крестовский остров, он считается самым престижным районом Санкт-Петербурга. Вот. И вот, когда мы приобрели там квартиру, я еще встал... Ну, я встал возле окна. У нас там 6-й этаж. И окна выходят на такой сквер. И я увидел... Ну, еще ремонта нет. Я увидел девушку, которая шла с коляской. Посмотрев на эту девушку, почему-то у меня первая мысль была: интересно, где она ребенка будет крестить? Я начал смотреть, узнать информацию. Оказывается, на Крестовском острове храма нет. И думаю, интересно, нет храма? Как это? Понимаю, что для того, чтобы ей покрестить этого ребенка, нужно перейти через мост. Ну, у нас острова, на Крестовский остров. Перейти через мост. А, думаю, ну... И, конечно же, у меня сразу возникла мысль о... Нужно построить церковь. Для того, чтобы малого ребенка можно было здесь покрестить. Не нужно было никуда выезжать на машине. Пришел, покрестил, вот так, да, и божественная литургия и так далее. Я начал узнавать, оказалось, что на Крестовском острове было два домовых храма. Конечно, они упразднены были, но и было заложено начало строительства Крестовоздвиженского храма в 1915 году, по-моему, но события 1917 года не позволили этому случиться. Ну, так как я люблю родителей святых, очень много уделяю им внимания, всех родителей святых. Я просто благодарен им за их детей. Да, это правда. Вот что касаемо формирования личности человека, я думаю, во всем, как одним из основных опор, это благодарность. Когда человек благодарит за все, когда он понимает, что воздух, кислород пропитан любовью, он благодарит каждый вздох за каждый вздох, когда он... То есть... И вот эта благодарность. Значит, и я стал узнавать, что можно сделать. У меня был знакомый. Я говорю: так и так, вот есть смысл построить храм на Крестовском острове. Он говорит: давай, ой, давай я тебя познакомлю. Значит, и он меня, этот знакомый, отец Родион, вот он меня привел к епископу Назарию. Они были знакомы, а у епископа Назария тогда был секретарем отец Сергий Латушко, он еще не был тогда священником. Вот, значит, меня привели к нему, и говорит: вот этот хочет построить храм на Крестовском острове. Значит, ну, владыка Назарий послал меня к своему секретарю. Но не к секретарю к Латушко, а к секретарю епархии. Такой отец Сергий Куксевич. Значит, я пришел, привели меня к отцу Сергию Алексеевичу, говорит: вот, человек хочет построить храм на Крестовском острове. Он посмотрел на меня так строгий, он такой добрый, строгий человек. Он говорит: а ты кто? Я говорю: батюшка, простите, никто. Просто вот. Он говорит: ну ладно, сейчас я тебе покажу. Он достает такую большую толстую папку, значит, со своим, кладет эту папку, открывает, там первая страница. Такой список людей. Он говорит: ну вот, смотри. Значит, я читаю там, ну, много разных людей, ну, нет смысла называть их фамилии, знаменитые, из люди бизнеса, силовики, там, люди с власти и так далее. Он говорит, ну вот, мы хотели в 2007 году построить храм, у нас не получилось, и он был в том же списке. Он говорит, ну, посмотрим. Ну, ладно. Милость Божия, что он благословил. Я, получив это благословение, вышел, и дальше Господь начал соединять с теми людьми, которые присутствовали в этом списке. Эти люди присутствовали. И Господь начал объединять нас. И вот это благодаря этой группе людей этот храм... Ну, конечно, дивное обстоятельство в том, что сам храм, сам остров, он назывался, когда до прихода императора Петра на это место остров, там были финские поселения малые, ну, и этот остров назывался Ристисаари. В переводе Ристисаари, Ристи — это крест, Саари — это остров, Крестовский остров. Он так и назывался. И так интересно, что Петр, он не изменил название, он оставил Крестовский остров, хотя все остальные острова поменяли свое название, а Крестовский остался. И когда начали узнать историю, а почему финны назвали его Ристисаари, оказалось, одной из версий, оказалось, что на острове присутствует водоем в виде креста. Этот водоем есть доныне. Это реально крест. Если посмотреть на карту Крестовского острова, вы увидите конкретный водоем в виде креста. В каком-то там 1954 году, по-моему, советские власти там, значит, пытались как-то превратить это в пруд, что там даже статья какая-то вышла, что вот, значит, тружениками там разных этих, да, совместным деянием там был выкопан пруд. Вот и назвали его Крестовским, странно оставили название, конечно. Крестовский пруд, он так и называется. Так что вот краткая история возведения этого храма.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в этом часе с нами Евгений Мазур, православный предприниматель, руководитель строительной организации, кандидат технических наук, и с вами я, Мария Сушенцова. И мы сейчас обсуждаем, вернее, слушаем историю Евгения о том, как возникла идея и как шел процесс воздвижения храма на Крестовском острове в Петербурге. Насколько я понимаю, Евгений, задумка удалась и дошла до своей реализации.
0: Да, задумка удалась, дошла до своей реализации. Ныне уже построен малый храм. Он посвящен в честь Сергия Радонежского, этот малый храм. Там удивительная история, конечно, связанная с архитектором, с самим настоятелем Сергея Латушко, там протоиерей. Сергей Латушко, он является настоятелем этого храма. А в данный момент крестовоздвиженский как раз воссоздание крестовоздвиженского храма, который был заложен в 1915 году, он будет нести это название, крестовоздвиженский, но нам понравилась сама идея строительства храмового комплекса с учетом постройки малого храма. То есть мы сначала строим малый храм, используем его как штаб, литургия начинает идти, молитва начинает идти, и совместно с молитвой и так далее мы уже строим основной храм. Но вот этот малый храм, он остается и останется. В нем будут совершаться, там, допустим, какие-то, не знаю, там, таинства крещения или еще, и там литургия ранняя, а в Большом соборе поздняя. Да, и изначально храм должен был быть посвящен в честь Иоакима и Анны. Так как я люблю родителей святых, я был инициатором для того, чтобы этот храм был в честь Иоакима и Анны. Так и должно было быть, но владыка благословил в честь преподобного Сергия Радонежского. С одной стороны, в какой-то момент я так даже успел расстроиться, а потом думаю, надо же, где-то Господь другое место все-таки для этого храма, для храма Иоакима и Анны. Наверное, не только место, а и время. То есть, видать, это было не то время. И, может быть, не то место. И вот как раз ныне мы объединились группой людей в Петербурге, это семьи, мы хотим построить семейный храм. К как раз он связан, был написан лет 7-8 назад, был написан таким одним из знаменитых иконописцев Алексеем Козловым образ из 5 икон. Я его заказал, этот образ. Этот образ, на нем 38 семей. Это как раз родители и их святые. Мы очень часто говорим, там, ну, допустим, преподобный там, Гавриил Ургебадзе, вот, там, описываем его жизнь, там, какие-то истории. Но вспоминая папины наставления моего папы, да, когда он там говорил: «Сынок, запомни, сынок, запомни, сынок, запомни». И у меня настолько отразилось это папины наставления, он заложил тот фундамент. И поэтому я, когда смотрю на любого из святых, я сквозь него вижу не только его родителей, понимаю, что они повлияли на эту личность, но и сквозь родителей, конечно же, вижу Христа. Это то, о чем я говорил, что да, семья — это как основание, а сквозь нее вот все-таки промысел Божий. Uh-huh. Да, и мы, объединившись с некоторыми семьями в Петербурге, хотим построить семейный храм. Как раз по такому же принципу это будет сначала малый храм, как штаб строительства. Он будет посвящен в честь Иоакима и Анны, грубо говоря, вторая попытка, будет посвящен в честь Иоакима и Анны, и большой храм как раз в честь Петра и Февронии. Это те святые. И Серафим Вырицкий, кстати, очень к этому имеет большое значение в этом всем. Почему? Потому что то первично, что я увидел в часовне, думаю, интересно, схимонах лежит со своей супругой. Крайне необычная история. Схимонах и схимонахиня лежат рядом. Он посвятил свою жизнь монашеству. Он точно, скорее всего, было его желание, чтобы он был похоронен где-то там между братьей. Да, но промысел Божий распорядился по-другому. Он лежит рядом со своей супругой. И поэтому, пройдя, вот у меня каждый раз была мысль, интересно, когда таинство брака, допустим, ты вступаешь в таинство брака, оно же действует. И как потом люди, переходя, допустим, принимают там монашество и так далее, каким образом это объединение, это же никуда не деть.
1: Каким образом преобразуются,
0: да,
1: вот эти брачные
0: союзы? Каким образом преобразуются эти
1: узы?
0: Брачные союзы, угу. Узы, да, и во что это должно, угу. В итоге, как это, во что это должно перейти и вылиться. И когда ты видишь Петра и Февронию, к примеру, читаешь их житие, ты видишь того же Серафима Вырицкого, который с супругой лежит рядом, когда ты видишь того же там Гавриила Ургебадзе, у него мама монахиня Анна, папа Василий, ну и так далее. И вот этих 37 семей, которые изображены на этом образе из 5 икон, они предназначены как раз для этого храма. Но у меня был в какой-то период еще момент, что я писал, заказывал иконы отдельных святых, там, допустим, святитель Николай со своими родителями, там Георгий Победоносец со своими родителями, хотя они святые люди, но Пантелеймон. И в данный момент, ну, после того, когда как бы этот... Потому что я каждый раз задаю себе как предприниматель, у меня есть эта привычка, а что дальше? Хорошо, дальше-то что? Ну вот, у тебя там вот написан образ родителей со святыми. И ты когда в какой-то момент ты начинаешь анализировать, и ты понимаешь, что на этого человека, на святого, повлияли не только родители, а еще есть духовное. То есть еще духовный родитель, тот, кто родил его в духе.
1: В духовном смысле.
0: Да, в духовном смысле. И получается, вот в данный момент есть мысль о написании иконы, тоже святые с их духовными родителями. Тот, кто повлиял, ну, к примеру, мученик Пантелеймон. Если бы он Ермолая не встретил, он бы остался Пантелеоном 100%. Даже святая мама Евула, она не могла повлиять никак на Евсторгия, папу, который был другого, ну, видимо, он не был христианином, хотя, по милости Божьей, он покаялся, и в итоге он за него люди молятся, за папу Пантелеймона, но он встретил на своем пути этого Ермолая. И после этой встречи он стал тем, кем он стал. И вот такая встреча есть у каждого из святых. Да, в большинстве случаев есть несколько людей, которые повлияли на святого в духовном их наставлении. Да, наставление бывает. Да, бывает несколько людей повлияли на твое, на то, кем ты стал. Но где-то в итоге есть та первая встреча. Та первая встреча, которая задала этот фарватер такого движения. И поэтому есть смысл написания второй иконы, вот святые с их духовными родителями. И чтобы это все объединить в этом храмовом комплексе

0: это тот район, где собраны сам, ну, вот тот свет, правда свет. И вот это семейный храм, а где, как не там. Но пока мы в ведении переговоров находимся для выделения места строительства этого храма. И те семьи, которые объединились, это люди из разных сфер. Некоторые весьма знаменитые на всю Россию, эти люди. Но мы пока держим все это в тайне. Но вот эта тайна...
1: Уже не в тайне. Замечательно. А вы знаете, Евгений, у нас сегодня красной линией через весь наш разговор проходит вот эта духовная связь между родителями и детьми. И вы очень много говорили сегодня о гигантском влиянии семьи во всех отношениях на человека, на его формирование. Но я бы хотела еще этот вопрос в несколько ином ракурсе развернуть. Вот не только поговорить о влиянии родительской семьи, но, может быть, и о влиянии семьи текущей, да, то есть я имею в виду влияние супруга или супруги на того, о ком мы говорим, да, допустим, на человека, о влиянии появления собственных детей на человека, то есть, да, не сверху вниз, как обычно родители, да, формируют детей, а как дети нас еще формируют или как-то рихтуют, или как-то обтесывают, может быть, меняют, или даже метафорически выражаясь, воспитывают, да? Ну, понятно, что не в самом прямом смысле этого слова. Вот об этом аспекте семейного влияния на человека-предпринимателя.
0: Да, я как раз об этом говорил, что это является фундаментом. Я сколько себя помню, именно, то есть в семье, когда ты ребенок, тогда формируются какие-то островки, а вот эти островки объединяются, когда ты обретаешь свою семью. То есть они уже становятся то, на что можно реально опереться. И вот моя семья, мы с супругой живем уже 32 года. У нас двое детей, старшему сыну Артемий, ему 30 лет, а младшей дочке Ларе, да, ей 14. Когда-то, когда сын еще был маленьким, я каялся одному священнику Рюбачка. Вот, прости, Господи, что я не умею воспитывать своих детей. И вот удивительный священник, то, о чем я говорю, что в нашей жизни встречаются люди, которые формируют наши взгляды. А они как пазл маленький. Там крупичка, там крупичка, там крупичка. Значит, я вот каялся, прости. И так священник, он так... Вот я благодарю этого священника за это слово. Он так: стой, брат, это же гордость. Ты думаешь, ты воспитываешь детей? Говорит, Господь их любит больше, чем ты. Попробуй за ними понаблюдать. Не лезть к ним, а просто понаблюдать за ними. И вот до ныне я к ним не лезу, если честно. Да, я стараюсь не, там, знаете, не как-то не наставлять, там что-то там. Я просто говорю, ну, там, сынок, это неправильно. Но ты смотри, как ты поступаешь. Там Илария, допустим, мы тоже, я, ей 14 лет, она... подросток. Но, слава Богу, когда ты видишь, что это добрые люди, ты радуешься. Но как они... Вы задали вопрос, как они нас формируют. Да, конечно же, они нас формируют, потому что переживания за них. Но это все-таки некий... Материнское сердце, оно гораздо глубже и шире. Конечно, мамы... От вас вопрос позвучал, потому что, ну, вы мама. Поэтому вы, вот, значит, за каждого из этих детей, я помню, как-то мы мерили температуру Иларии, значит, там у нее там температура 35, а померили градусником электронным. Они только тогда появились. Ну, не только появились. Я, значит, 35, я ночью беру эту Иларию, значит, кладу ее на себя, укутываю ее разными одеялами, чтобы ее как-то отогреть. Она так мирно, тихо спит. Оказалось, что просто градусник показал не ту температуру, но не в этом дело. А да, мы должны воспитывать своих детей, но каждая семья — это индивидуальная история. Невозможно. Мы настолько разные, что обстоятельства... Да, конечно, есть нравственные базы, но

0: Мы настолько все разные, что говорить о каком-то принципе невозможно. Каждый ребенок, он же прекрасен. Ну что ты хочешь от него? Просто люби его и все. А, люби его сквозь его поступки. Да, иногда нужно быть строгим, как-то сказать строго, знаешь, вот это обязательно, это необходимый элемент. Но говори это с любовью, со строгой любовью. И когда присутствует вот этот неотъемлемый аспект существования семьи, это любовь, то она сообразует и все остальное.
1: Спасибо вам, Евгений, за этот разговор. Я напомню, что в этом часе с нами был Евгений Мазур, православный предприниматель, руководитель строительной организации, кандидат технических наук. В студии была Мария Сушенцова, и это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы стараемся рассуждать о христианских смыслах экономики. Евгений, спасибо. Мы сегодня говорили не столько, может быть, не полностью об экономике, но и о семье, и о таком вот вашем внутреннем каком-то видении того, как события формируют вас как предпринимателя. Как-то получилось сразу обо всем. Спасибо.
0: Благодарю вас, Мария. Да, Христос воскресе, хочется добавить.
1: Воистину воскресе.
0: Да.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
5: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
4: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
5: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
4: Помогите светлому радио продолжать звучать.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, на этой неделе об отце Павле Флоренском, выдающемся русском философе, богослове, деятеле культуры, ученом, человеке, которого называли русский Леонардо в силу разнообразия его интересов, которые простирались от гуманитарных наук до технических и инженерных. И вот сегодня поговорим о философии религии Флоренского, о том, что для него за этими словами скрывалось. И поскольку мы говорим об отце Павле как о выдающемся русском религиозном философе, как кажется, это едва ли не центральная тема в обсуждении Флоренского, зная о том, какую роль для него вера и, собственно, его священство играло. И проводником в мир этой проблематики для нас сегодня станет Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия» в ПСТГУ. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Константин Михайлович, я как раз сказал, что Флоренского называли русский Леонардо, вы так немножко скривились. Почему?
2: Ну, это звучит, мне кажется, немножко издевательски, учитывая его специфическое отношение к эпохе Возрождения.
1: Ну да, Флоренский скорее предпочитал Средневековье, а не Возрождение.
2: А лучше что-нибудь еще более...
1: Да, еще более
2: архаичное. Чем древнее, тем лучше, конечно.
1: Но, тем не менее, как-то в народ это вошло. Кстати, я к своему стыду не знаю, вот где источник этого, кто вот его так назвал впервые, где и каким образом. Но подчеркивалось просто, что вот у нас Леонардо да Винчи, который и художник, и инженер, и конструктор, и мыслитель. И вот такое обилие интересов, несводимость интересов Флоренского какой-то одной теме есть. И вот как у нас в понедельник выходила программа с Алексеем Павловичем Козыревым, нашим с вами коллегой, про жизненный путь отца Павла Флоренского, и он как-то очень органично нас со слушателями привел к идее, что обсуждение какой-то только одной стороны жизни отца Павла, его математики, его богословия, его философии, его науки, вот не даст нам какого-то верного взгляда на него. Вот все вместе нужно учесть, чтобы понять масштаб фигуры. Но вот, тем не менее, сегодня мы все-таки выберем угол зрения, поговорим про философию религии. Вот с чего бы я начал. Самая известная книга отца Павла «Столп и утверждение истины» открывается словами: «Живой религиозный опыт как единственный законный способ познания догматов церкви». Mm-hmm. Вот так бы мне хотелось сформулировать главную идею своей книги, пишет отец Павел. А, казалось бы, а разве это не очевидно? Ну, разве можно говорить о вере, о церкви, о догматах помимо личного религиозного опыта? Зачем это так акцентировать было Флоренскому?
2: Значит, ну, конечно, не очевидно. Вернее, как? Это очевидно для 20 века.
1: Так.
2: Да? Действительно, мы можем взять любого какого-то значимого религиозного, даже не обязательно христианского, да, религиозного мыслителя или проповедника, богослова 20 века, и он будет говорить с нами про религиозный опыт. Но для 19-го, скажем, века это совершенно не очевидно. Для более, еще более ранних времен там тоже совершенно не очевидно.
1: А тогда что противоположно вот этому подходу через религиозный опыт?
2: Ну, для Флоренского, конечно, это такой интеллектуализм, да, стремление свести религию к догмату, к морали, каким-то... Он, в этом смысле он, конечно, отчасти продолжает какую-то шлейермахеровскую интенцию. Естественно, апеллирует здесь к Джеймсу, ну,
1: к Уильяму Джеймсу, американскому
2: философу. Да, к многообразию
1: философу.
2: Религиозного опыта, да, там, и к целому ряду других мыслителей, да, которые в это время вот эту тему начинают как-то развивать, и, собственно, благодаря которым она потом, что называется, идет в народ.
1: И доходит до нас сегодняшних.
2: Доходит до нас, да, уже как что-то совершенно, так сказать, непреложное и само собой понятное.
1: А вот иногда называют не только про Флоренского, но про него как-то я особенно часто это слышу, его религиозность такой романтической. Вот что в это вкладывается, насколько это верно?
2: Наверное, это отчасти верно, если смотреть, так сказать, объективно. Да, ну вот не случайно я там упомянул Шлейермахера вообще, а вот эпохи этого религиозного ренессанса начала 20 века часто говорят как о такой неоромантической эпохе.
1: Давайте слушателям напомним, Фридрих Шлейермахер, раз уже второй раз его фамилия звучит, да, философ
2: и богослов. Конца 18-го, ну,
1: да,
2: начала 19-го века.
1: Зависит от точно датами.
2: Да-да-да.
1: Как мне рассказывал один такой священник, Шлейермахер говорит, меня исцелил от Канта. Вот Кант такой философ религии, именно религии как мораль, а Шлейермахер вошел в историю тем, что вопреки таким интеллектуалистским подходам к религии стал говорить о важности религиозного чувства. Вот, вот отсюда, видимо, корни этого романтизма, то есть что-то такое, что нужно не просто понять, но пережить в опыте, а он интуитивный, он неизреченный. Вот это все религиозное чувство, религиозный опыт, вот это вот эта проблематика.
2: Да-да-да, его замечательная книга «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим». Вот, она как-то во многом определила не только протестантское богословие, там, 19-20 веков. Вот. И в этом смысле Флоренский отчасти находится в этой линии. Да? Но, конечно, сам себя он бы из нее изъял. Да? Потому что как бы для него это слишком субъективно. Да, сам Флоренский, конечно, стремится к объективности при этом, при всем, но к объективности вот такой религиозной данности. Вот, и поэтому для него значим, может быть, не столько личный религиозный опыт, особенно это становится там видно в более поздних работах после «Столпа» написанных, да, там в «Философии культа» это особенно ярко, так сказать, мы видим. А вот включенность человека в эти, так сказать, объективно данные формы религиозной жизни. Вот, в этом смысле он, конечно, вот понятно, что, ну, наверное, ни один романтик не будет про себя говорить, что он романтик. Да, это часто это внутренняя диалектика, присущая романтизму. Да, все стремятся из него как-то выскочить. Вот, вот для Флоренского это путь утверждения такой религиозной объективности. И здесь можно видеть, конечно, такое некоторое различие просто в восприятии религиозной жизни, конфессиональное в том числе. Да? Вот протестанты Шлейермахер, Джеймс, конечно, Рудольф Отто, у которого очень много точек соприкосновения с Флоренским. Да? Но все, для всех них религиозный опыт – это нечто личное, личностное такое. Да? Вот, и поэтому субъективное. Флоренский от этой субъективности всеми силами пытается, так сказать, уйти. Там в поздних работах мы у него найдем там хвалебные слова о схоластике, опять-таки, да, из-за ее вот этого, так сказать, объективистского пафоса. Вот. Но в целом для него центр религиозной жизни человека – это культ. Вот. И, да, понятно, почему, да, для православного мыслителя культ стоит там, где для протестантского мыслителя стоит такое личное переживание.
1: А как Флоренский определяет культ? Я почему этот вопрос задаю? Потому что, ну, для слушателя, не погруженного в терминологию Флоренского, что такое культ? Это вот прийти куда-то и какое-то действие совершить, там, поставить свечку, совершить молитву, перекреститься. То есть некое внешнее... Ну, не то, что внешне не в плохом смысле, не в смысле какой-то там обрядоверия, но вот как бы есть какое-то внутренне переживаемое, а есть то, что мы все вместе в церкви делаем. Культовая практика. Вот что для Флоренского культа?
2: Ну, в минимальном смысле, да, это культовая практика. Да, религия для него, в принципе, это культовая практика. Да, конечно, он говорит о религии как о художнице спасения, да, что ее первая, так сказать, минимальная задача – это спасение души, причем там довольно любопытно определяется само это спасение, да, там «религия спасает нас от нас», говорит Флоренский, вот, но... как бы происходит это действие спасения, да, происходит в культе. Да. Вот это антроподицея, да, как бы оправдание человека, происходит через систему культовых действий, да, в которых в конечном итоге, вот, так сказать, осуществляется... как он говорит, с онтологической точки зрения, да, наша жизнь в Боге и жизнь Бога в нас.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия» в ПСТГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот насколько Флоренский, с вашей точки зрения, в этом своем таком акценте на культе оригинален и самобытен среди других русских философов того времени?
2: Ну как? С одной стороны, он, конечно, продолжает совершенно определенную линию. Да, еще Владимир Соловьев говорил наряду с свободной теософией и свободной теократией, да, говорил о свободной теургии как вот третьей такой главной составляющей, да, и третья часть «Критики отвлеченных начал», не написанная, должна была как раз быть посвящена тому, как из эстетической проблематики вырастает проблематика культа, судя по всему, да, и даже в каких-то письмах он говорит, что вот моя эстетика – это на самом деле учение о семи таинствах. И у других мыслителей того времени мы, да, у Чичерина мы найдем в работе о науке и религии, уж на что Чичерин такой гегельянец-рационалист. Но вслед за Гегелем в значительной степени, да, он вот эту проблематику культа как бы затрагивает, начинает развивать, осознает, что это существенная часть религиозной жизни. Вот. Конечно, у отца Сергия Булгакова, ну, Булгаков зависит от Флоренского в данном случае скорее. И вот Флоренский эту такую культоцентричность, можно сказать, да, доводит до какого-то, так сказать, предела. Да? Вот в этом смысле он как бы вот против современности. Да, он, сознательно об этом, что он говорит, что вот это такое понимание религии, да, и, собственно, религия, таким образом понятая, да, она принципиально антисовременна. Да, современность против культа, считает он. Он это связывает с Кантом, да, и, там, с эпохой Возрождения, да, у него есть продуманная теория секуляризации. Да, вот история о том, как мы, так сказать, дошли до жизни такой. Вот. Но вот этой жизни он противопоставляет реальность культа. да, реальность таинства, оформленного обрядами, да, которые открывают человеку к этому, к этим таинствам какой-то доступ и одновременно как бы оформляют полностью человеческое существование как бы в идеале. Да, вне культовой реальности вообще-то не должно быть, в принципе, считает Флоренский. Вот. С другой стороны, он, конечно, опирается не только на наших вот, отечественную традицию, да, но в той же философии культа он сочувственно цитирует Дюргейма. Не забываю упомянуть, что он враг религии. Именно поэтому он так хорошо понимает, что это такое. И целый ряд других тогдашних ну, ученых-религиоведов, скажем так, социологов, антропологов, да, которые в это время на основании исследований архаических культур да, вот начинают понимать что-то тоже близкое к религиозной жизни, к пониманию религиозной жизни у Флоренского.
1: А вот философия культа, ну, книга опубликована, и она есть в интернете в PDF-файле, легко скачивается. Это часть такого издания сочинений Флоренского, которые выходили последние десятилетия под редакцией, в том числе его внука, игумена Андроника Трубачева. И вот в предисловии, которое отец Андроник писал к философии культа, я помню, мне запомнились слова отца Андроника, что это были изначально лекции, в 18 году, прочитанный в Москве, как пишет отец Андроник, апологетического и миссионерского характера. Я вот думаю, это же очень сложные вообще-то тексты. Как ими миссионерствовал? Как их воспринимали слушатели и читатели? И вообще, вот как бы вы, ну, если это возможно, попытались бы понять... Собственно, в чем тогда вот миссионерство? То есть каким образом через культ Флоренский, обращающийся, как кажется, ну вот к своему современному такому секулярному слушателю, людей как-то пытается в них вызвать какое-то согласие с религиозным мировоззрением?
2: Ну да, то есть в этом смысле можно сказать, что его стратегия противоположна бультмановской.
1: Так, да? Это требует пояснения.
2: Прошу прощения. Да, значит, Рудольф Бультман, немецкий богослов, предложил стратегию демифологизации христианства, то есть очищение его от как бы элементов мифологического сознания в нем присутствующих для того, чтобы сделать его понятным современному человеку.
1: В каком-то смысле прочитать Евангелие, как бы не веря, что там на самом деле люди выздоравливали, исцелялись, воскресали.
2: Не, я думаю, что не совсем так. Как бы вот вынеся за скобки вот эту такую мифологическую картину мира с ангелами, да, там слоистыми небесами и, так сказать, подземным миром, понятно, которая для людей того времени была чем-то само собой разумеющимся. Ну, у нас другое само собой разумеющееся, говорит Бультман. Поэтому нам надо, так сказать, найти в Евангелии то, что нас все равно касается.
1: Так.
2: И он полагал, что если мы обопремся на современных философов-экзистенциалистов, то...
1: Главным образом на Хайдеггера.
2: Ну, да. Вот, ну, на весьма определенного, конечно, Хайдеггера. Вот, то как бы мы достучимся до современного человека. Вот, Флоренский как бы... согласен с Бультманом в описании как бы современного человека. Да, это человек, как бы живущий научной картиной мира, вне мифа, вне магии, вне каких-то вот да, реалий, характерных для более древних времен, но стратегию он избирает ровно, так сказать, противоположную. То есть мы должны не демифологизировать христианство, а ремифологизировать современного человека.
1: Интересно.
2: Да? То есть вернуть его в тот мир. В этом смысле очень характерна его знаменитая речь «Общечеловеческие корни идеализма», где он как раз проводит эту процедуру. Он говорит, ну вот посмотрите, вот сознание современного интеллигентного человека, окончившего там какой-нибудь естественно-научный факультет какого-нибудь любого совершенно университета, да, учившегося в школе и так далее. Насколько оно бедно и неинтересно по сравнению с сознанием мага, так сказать, живущего вот в этом таком архаическом мире, непосредственно с ним взаимодействующего, управляющего им с помощью, так сказать, знания подлинных имен. Ну, люди, которые читают литературу фэнтези, очень хорошо себе представляют этот мир. Вот, но...
1: Ну, даже крестьянин, даже его... крестьянины флоренские, в пример приводят, посмотрите, конечно, на крестьянина. Для него лес живой. Он наполнен какими-то, ну, духами в таком каком-то милом домашнем смысле слова. Вне зависимости от того, как мы сейчас вот из православных позиций оцениваем такой тезис, флоренский, хотя это лекция в Московской духовной академии.
2: Да,
1: вот,
2: посвященная там ее юбилею.
1: Да.
2: И там прекрасный этот ход. Академия, значит, Платон. Платон, значит, древнегреческий, так сказать, жизненный мир,
1: да,
2: значит, магия и все, что к этому прилагается.
1: Есть, насколько мир такого крестьянина, ну, просто интереснее, живее, да, разнообразнее, чем мир современного интеллигента, такого вот выученного, не верить ни во что, кроме видимого.
2: Совершенно верно. И такому интеллигенту Флоренский говорит, ну, вот... есть доступ к этому, к этому более интересному миру.
1: Да? Но через культ, то есть через,
2: да,
1: культ?
2: Конечно, конечно, да. Культ – это... И тут важно сказать, что как бы это апологетические миссионерские лекции, но как бы кто был их слушателем? Это прежде всего как бы... очень заинтересовавшиеся религией после атеистической революции студенческая молодежь. Это бывшие студенты духовных школ. Говорят, параллельно некоторое количество, так сказать, оккультных и, значит, спиритических, значит, особенно барышень, вот, которым тоже очень нравилось то, что, значит, говорил Флоренский, вот, и они...
1: Всё загадочное и неизвестное.
2: Конечно, да, конечно, вот. То есть в этом смысле можно сказать... что скорее он вот этим, вот этой своей культоцентричностью, да, приведением религии, религиозного сознания к ее, вот к этой культовой, как он считал, подлинной основе, да, он скорее, может быть, форматировал сознание вот этих людей, из которых потом очень многие люди стали священниками, уже во время советской власти. Да? Ну, и в каком-то смысле эта модель, да, центральности культа, она, в общем, удобна для религии в таком гонимом положении. Да? Конечно, религия не может претендовать на то, чтобы охватить весь, так сказать, жизненный мир культом в условиях, когда она сама находится в гонимом состоянии. Но когда тебе ничего нельзя, кроме осуществления культа, очень удобно предполагать, что все-таки самое главное ты делаешь.
1: Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, мы сегодня говорим про отца Павла Флоренского с Константином Михайловичем Антоновым, доктором философских наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05. Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе у нас выходят в часе «Светлого вечера» с 8 до 9, где мы говорим, напомню, об отце Павле Флоренском. Сегодня говорим о его философии религии и проводником в мир этой проблематики. Для нас выступает Константин Михайлович Антонов, наш сегодняшний гость, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия» в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Мы продолжаем наш разговор. У нас с вами в прошлой части программы до перерыва прозвучало слово, которое может оказаться спутывающим. Слово «миф». Мы поговорили про мифологизацию, демифологизацию. Но вот насколько это понятие, эта категория входит в такой тезаурус Флоренского как философ религии. Почему еще спрашиваю? Потому что, ну, думаю, что не ошибусь, что для подавляющего большинства простых людей, не философов, слово «миф» равно «вымысел». И проект какой-то ремифологизации, само это слово ремифологизация, может прозвучать как то, что ну давайте мы обратно людям вот нагрузим в головы каких-то странных ненаучных представлений, веря в какие-то там те самые там этажи неба, не знаю, подземные царства. То есть что-то такое, что-то вот такое духовное и непроверяемое ни в каком смысле слова. Вот давайте снова будем верить в мифы, а не в факты. Ну и что-то другое, наверное, Флоренский вкладывает в категорию мифа.
2: Ну, я думаю, что в каком-то смысле он бы согласился с таким определением. То есть действительно, с его точки зрения, видеть в мире как бы какую-то, как говорят современные там когнитивные психологи и следующие за ними религиоведы, агентность, да, вот видеть там в дереве дриаду, да, или лешего, да, значит, в озере, соответственно, там других существ, но это как бы более реалистичный и соответствующий сути вещей взгляд на мир, чем тот, который нам дает современная наука. Да? Я не уверен, что мы должны с ним в этом соглашаться, да, но и во всяком случае, вот я не уверен, что многие современные люди смогут идти с ним вот в последовательном проведении этой точки зрения до конца. Я как раз перед нашей передачей перечитывал какие-то фрагменты из «Философии культа».
1: Так.
2: И, так сказать, я понял, что ну, этим можно восхищаться, этим можно возмущаться, но прежде всего надо понять, насколько глубоко и основательно Флоренский переосмыслил человеческую жизнь.
1: Так, что вы имеете в виду?
2: Да? То есть он практически, ну, в каком-то смысле вывернул наизнанку вот какой-то ценностный универсум, привычной современному, ну, ему современному, да и нынешнему, может быть, еще большей степени человеку, да, то есть такие вещи, как индивидуальность, автономия сознания, автономия там, искусства, науки, в том числе и религии, конечно, вот в таком современном понимании этого слова, это все для него со знаком минус существует. Да.
1: А что на этом месте со знаком плюс?
2: А со знаком плюс на этом месте культ, полностью охватывающий человеческую жизнь, подчиняющий ее себе, втягивающий ее через ее аффективные составляющие, прежде всего. Культ прежде всего работает с аффектами, с эмоциями. И большая заслуга Флоренского в том, что он как бы пытается показать механизм этой работы. Да, вот в чем-то аналогичный тому, что потом Выгодский очень близко по времени, кстати говоря, да, делал относительно искусства, да, пытаясь описать, как работает произведение искусства, Флоренский пытается описать, как работает вот в таком психологическом смысле, скажем, литургия, да, или там заупокойная служба. Вот. Вот по идее это полностью охватывает человека. И как бы человек должен пребывать в этом, в этой структуре, и тогда он находится в состоянии душевного равновесия, все его внутренние элементы друг с дружкой согласованы, и все хорошо. Вот. Но это полностью исключает, конечно, при последовательном... И Флоренский хорошо отдавал себе в этом отчет. Это полностью исключает как бы современное представление о человеческой личности, активности, автономии там, и так далее. Да? Представление, которое стало появляться с его точки зрения, да, приблизительно в эпоху Возрождения, что, собственно, и вызывало его протесты.
1: Ну вот мы поговорили про такие темы или такие, не знаю, слова из такого философского тезауруса Флоренского, религиозный опыт, культ, миф. Вот что еще нужно упомянуть, говоря о философии религии Флоренского? Какие еще важные сюжеты?
2: Ну, конечно, соотношение феодицеи и антроподицеи. Так. Ну, теодицеи, конечно. Но он писал через Фиту, значит, считая это, так сказать, более правильным, более архаичным и более торжественным. Да? А теодицеи и антроподицеи как две составляющие религиозной жизни, да? Которые он вычленяет достаточно рано. Да, еще в докладе «Догматизма догматика» где-то 1909 года, он еще учится на старших курсах Академии и делает в философском кружке этот доклад, во многом опираясь на идеи Вячеслава Иванова. Суть этого развлечения в том, что для того, чтобы Бог мог оправдать человека, нужно, чтобы человек оправдал Бога. Но не так, как мы привыкли думать. Да, стандартное наше понимание теодицеи – это, так сказать, выяснение отношений с Богом из-за существующего в мире зла. Да? Теодицея Флоренского принципиально вне морально. Да? Бог должен быть оправдан как Бог истинный, как подлинно священное. И тогда человек открывается для того, чтобы Бог своей силой, своим нисхождением к человеку, да, это вот тоже ивановская терминология, да, путь восхождения, путь нисхождения. Да? В теодицее человек восходит к Богу, да, убеждаясь в том, что тот, кому он поклоняется, подлинно Бог, подлинно свят, подлинно благ, да, а не просто некое, так сказать, супермогущественное существо. Вот. В антроподицее человек, открывшийся после этой первой, так сказать, процедуры Богу, да, принимает в себя нисходящего к нему Бога, да, божественную энергию, нисходящую к нему. Он оговаривает, что все это, как бы богословски он это оговаривает, да, что все это происходит силой божественной благодати. Да? И сама теодицея уже есть результат некоторого предварительного благодатного воздействия, да? И, естественно, потом, так сказать, уже прямое нисхождение Бога к человеку в таинствах, да? Тоже, естественно, да, осуществляется силой Бога. Да? И таким образом осуществляется обожение человека тоже. Да, Флоренский один из первых, наверное, после Владимира Соловьева, после, значит, Ивана Попова, да, мученика-патролога известного, да, один из первых, кто начал это слово активно употреблять. Понятие обожения. Вот обожение осуществляется благодаря тому, что вот эти две половинки религиозной жизни, конечно, мы их как бы вычленяем аналитически. Потом, стоя на позиции философа, мы смотрим, вот как это устроено. А в реальной религиозной жизни они как бы в каждом акте религиозной жизни они связаны, соединены между собой. Вот. Вот это, наверное, главная базовая структура, да? И, так сказать, и этому соответствует работа Флоренского. Столпы утверждения истины – это теодицея, да? И там центральный догмат – это догмат о Пресвятой Троице, да, в котором опознается как бы структура вот такой абсолютной истины. А философия культа и работы, посвященные имя славе, и работы по искусству и так далее, вот это все антроподиция. Да, это все о том, как человек оправдывается перед Богом.
1: Как
2: вернее
1: Бог,
2: сказать,
1: как Бог
2: оправдывает
1: человека.
2: Да, Бог приходит к человеку и оправдывает его, тем самым его спасая.
1: А как с этим сочетается, вот вы упомянули работу по искусству, те знаменитые слова иконостаса об так называемом эстетическом доказательстве бытия Бога? Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог.
2: Ну, это, значит, ну, тут как бы с одной стороны, конечно, это легко счесть таким риторическим преувеличением, а с другой стороны, по всей видимости, Флоренский имел в виду, опять же, ну, тут я в некоторые могу только предположения вдаваться, да, что, по-видимому, он имел в виду, что вот такая гармоничная композиционная структура Троицы, так сказать, вот непосредственно открывает человеку, так сказать, Бога как некоторую абсолютную гармонию. Вот, наверное, что-то вот, да, вот современные сторонники идеи теоэстетики, они, вот я думаю, что они бы лучше как-то проинтерпретировали эту фразу, но мне кажется, это именно что-то в этом роде. То есть это не просто некие красивые слова, да, и не просто как бы результат вот восхищения иконой или чего-то такого, да, а скорее вот попытка, наверное, такого эстетического подхода к вопросу бытия Божия.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия» в ПСТГУ. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем говорить об отце Павле Флоренском. Я вас не могу не спросить о такой теме, как оценки Флоренского с позиции, ну, если угодно, какой-то ортодоксальной церковности, как бы мы ее не понимали. Потому что даже то, о чем мы сегодня с вами говорим в программе, вполне допускаю, у кого-то может вызвать вопрос, а зачем все это надо? И вообще какие-то лешие, какие-то, какой-то магизм некритически воспринятый, какая-то вот необходимость оправдать Бога, зачем его оправдывать? Бог есть, мы в символе веры об этом говорим. Что там оправдывать? Это основа всей жизни. Вот и возникает вопрос, как вот... Как это сочетать с тем, что Флоренский православный священник, преподаватель Московской духовной академии, то есть человек, ну, скажем, ну, говоря совсем казенным современным языком, у которого, как бы, к которому совершенно в начале вопросов, как, в общем-то, не было.
2: Не, ну, были, конечно. Так тоже нельзя сказать, что так. Совсем уж не было. Да, были, конечно, вопросы. И кто-то из тогдашних иерархов назвал столб как бы соцветием всех ересей.
1: Ну, таких, таких проблем, которые привели бы там, к оставлению сана, к разрыву с церковью, как это было, например, в случае архимандрита Феодора Бухарева в XIX веке. Ну, таких проблем вот как не было.
2: Ну, до такой степени, конечно, не было. Во-первых, у него были покровители. Да, ему покровительствовал ректор Московской академии тогдашний, да, владыка Феодор Поздеевский. Тоже есть известный анекдот, когда владыку Феодора спросили, что ж вы у себя держите этого мага, там, каббалиста, оккультиста, еретика там, и так далее. Ну да, сказал владыка Феодор, зато он единственный верующий среди всех преподавателей академии. Конечно, тоже
1: этот ответ... Исторический анекдот, наверное, да? Но тенденция понятна.
2: Да, тут важный момент заключается. Да, это не значит, конечно, что остальные преподаватели академии, среди которых потом вот были и мученики тоже, да, что владыка Феодор считал их неверующими. Но действительно Флоренский свою веру эксплицитно вводит, так сказать, в свой дискурс. Да? И это, ну, достаточно важное новаторство для тогдашней церковной мысли. И новаторство вот в таком апологетическом смысле, себя во многом оправдавшее. Есть множество признаний всяких замечательных людей на протяжении XX века, что именно «Столб и утверждение истины», именно эта книга привела их в церковь. Да, там Николай Ануфриевич Лосский, старший современник Флоренского, очень, так сказать, сохранивший о нем трогательные некоторые воспоминания. Сергей Михайлович Половинкин, замечательный историк русской философии.
1: Но есть воспоминания Сергея Иосифовича Фуделя, которого, конечно, не привела в церковь книга «Столб и утверждение истины», потому что Фудель – сын священника с юности в церкви, но открывшая ему... по личному признанию, вот церковь как живое пространство, не как пространство догматики и ритуала, а как пространство жизни, где в центре стоит любовь Бога к человеку, человека к Богу, вот это тоже было в... Он прямым текстом об этом говорит. Вот в связи с чтением «Столпа и утверждение истины», причем в возрасте 14 лет, вот, будучи подростком.
2: Ну, в значительной степени благодаря, так сказать, личной
1: конечно,
2: близости...
1: знакомству и погруженности в среду.
2: Да-да-да. Вот, но тем не менее, конечно, да, и таких признаний мы можем еще найти, я думаю. Вообще, конечно, спор об ортодоксальности Флоренского, как, во многом вообще об ортодоксальности русской философии, да, он производит какое-то двойственное впечатление. Значит, с одной стороны, ну, действительно, возникают вопросы, как бы понятно, почему они возникают, да, когда, прочитав какую-то стандартную догматику, там, митрополита Макария, например, да, ну, прочитав, пройдя ее в духовной школе в качестве учебного пособия, да, ты сталкиваешься с каким-то совершенно другим способом говорить о религиозных вещах, и в котором как бы заложена полемика с этой догматикой, конечно. Это тоже надо помнить. Да, начиная со славянофилов, русские религиозные мыслители, так сказать, эксплицитно полемизировали вот с этой, так сказать, стандартным, с этим стандартным способом изложения церковного вероучения. Они считали, что его надо изменить, что делать это надо иначе. У них были определенные идеи, как это надо делать. Да, у кого-то более радикальные, у кого-то менее радикальные. И, конечно, в этом смысле Флоренский находится в этом поле. С другой стороны, мне всегда казалось это немножко непродуктивным. Да? Ну, может быть, потому что я сам, так сказать, профессионально являюсь историком философии, и, с одной стороны, я вижу, насколько непродуктивен бывает такой подход в историко-философском исследовании. Да, когда мы начинаем действовать как Прокруст, вспоминая известного античного персонажа, который, так сказать, слишком длинных своих гостей, так сказать, обрубал, а слишком коротких растягивал, чтобы они помещались на кровать, так сказать, ровненько. Вот. Вот мне кажется, что эта процедура в истории философии, вообще при взаимодействии с философскими текстами, она так же непродуктивна, как когда она применяется к человеческому телу.
1: Но мне кажется, она и в жизни такая прокурорская позиция.
2: Конечно.
1: Мы сейчас возьмем какой-нибудь краткий курс догматического богословия, положим рядом с книгой Флоренского и измерим алгебру и гармонию. Процедура как бы не незаконная, вопрос зачем?
2: Да.
1: Если книгу Флоренского не предлагают вместо догматического богословия, то проблем нет. Если человек ее читает для себя и что-то в ней находит, то почему нет, опять же?
2: Вот именно. Мне кажется, что надо быть благодарным умному человеку за то, что он что-то понял и продумал. Да, я не могу сказать, что видение вещей отца Павла мне на 100% близко. Может быть, даже оно мне и на 60% не близко, и на 50%. Там есть для меня неприемлемые вещи.
1: А, например?
2: Ну, вот, например, его, то, как он убивает, автономию личности, автономию, вообще автономию всего. Да, вот это убийство автономии, ну, оно лично мне неприемлемо, но я думаю, что оно и очень большому количеству людей неприемлемо. Просто нам так нравится то, что говорит Флоренский часто, и про культ, и про Троицу, и про любовь, и про страх Божий, про религиозный опыт, тот же самый, да, что мы не очень задумываемся, куда это дальше-то ведет нас. Вот. Но при этом там про обратную перспективу пресловутую, да, значит, это все настолько кажется приятным и красивым, что вот ты увлекаешься, да, и это хорошо, но в какой-то момент ты понимаешь, что это приходит в Опять же, если об этом думать всерьез, если вести дискуссию серьезно, если вслед за Флоренским самим принимать те следствия, которые из этого вытекают, то ты понимаешь, что где-то ты говоришь: стоп, хватит, я дальше не могу. И ты начинаешь искать контраргументы, ты начинаешь вести дискуссию, но эта дискуссия скорее философская, чем догматическая. Да? Потому что вот в таком критическом отношении к неким стандартным способам изложения догматических истин скорее с Флоренским и его коллегами вот по цеху русских философов можно согласиться. Другое дело, понятно, что догматика митрополита Макария писалась не для выпускников университета, не для образованных помещиков или меценатов XIX или начала XX века, а для семинаристов и студентов духовных академий. Да, это специфический текст. Но вот для этой-то категории людей текста не было. И поэтому то, что эти люди изобрели какие-то новые способы говорения о религии, ну, можно только поблагодарить их за это. Вот. А дальше мы можем вступать с ними в философскую дискуссию, в искусствоведческую дискуссию, допустим, по поводу обратной перспективы, в религиоведческую дискуссию по поводу каких-то, так сказать, исторических реконструкций того же Флоренского, ну и так далее. Да, вот в дискуссию по поводу как бы оправданности личной автономии, да, должен ли человек растворяться в этой культовой лестнице, в лестнице освящений, как говорит, очень красивая, так сказать, модель, да, когда все бытие, исходя из вот этой точки встречи человека и Бога в таинстве, все бытие получает освящение. Да? Но движение для человеческой субъективности здесь не просматривается. Да? А Флоренский нам говорит, а вот как же там эти гады-то, которые в душе живут? Их же надо сдерживать, их же надо как-то контролировать. Вот.

0: да, вот эта история секуляризации и десекуляризации, которую рассказывает Флоренский, да, это волнообразное движение с его точки зрения. Но когда я это принял, я должен понимать, что это для меня значит. Вот это красивое видение.
1: И почему где-то сказать, я останавливаюсь?
0: Да, но вот куда я дальше должен? Должен ли я дальше идти за Флоренским? Или, может быть, мне лучше как бы учесть его позицию, понять те вещи, которые он увидел, действительно увидел правильно и хорошо, но найдя какие-то, может быть, нестыковки, какие-то проблемные места в его конструировании. Да, потому что, конечно, всякий философ, он немножко феноменолог, в том смысле, что он вот видит какую-то, видит сами вещи и рассказывает нам о них, за что ему спасибо. Но дальше человек так устроен, что он что-то конструирует. И вот здесь мы как-то уже должны сами для себя решать, да, готовы мы идти с Флоренским дальше или все-таки нет.
1: Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу. Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научный руководитель магистерской программы «Русская религиозная философия» в ПСТГУ, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и был нашим проводником в мир мысли и наследия отца Павла Флоренского, выдающегося русского философа, богослова, ученого, о котором мы на этой неделе еще продолжим говорить. А за наш сегодняшний разговор я нашего гостя благодарю. Дорогие друзья, и вам спасибо, что были сегодня с нами. У микрофона был Константин Мацан. До встречи.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к труду Сергея Иосифовича Фуделя «Церковь верных».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души святый, как подла душа моя, как пугливо скрывает она в себе плод твой, страха ради иудейска, страха ради легионов бесовских, которых народила она от брака с миром. Множество волков и лисиц народила ты и пустила их в палаты свои царские, а сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить того, кто от духа рождается. Ах, соучастники Иродовы! Боятся они силы и света истинного, дрожат за короны свои, которыми сами головы свои кровавые увенчали, отняв у законных властителей. Беги, душа моя, с плодом своим новорожденным, беги в Египет, землю, что мрачнее Израиля. Смотри, рабы многочисленные, рожденные тобой от мирского семени, начинают погоню за сыном твоим единственным и убить его ищут. Но темны глаза злодеев, и в ослеплении не распознать им младенца Божия. Потому многие младенцы на избиение осуждены, дабы и твой был заклан. Видел я пастуха, что замерзал у костра догорающего. Не сводил он глаз с пламени, словно ему помочь пытался разгореться от огня взгляда своего. И руками защищал он огонек от ветра и согревал его дыханием своим, чтобы разгорелся сильнее. И вырос, и ветрам не поддался, и его смог обогреть. Так и в сердце моем беснуются ветры злых желаний, угрожая погасить в тебе свечу божественную. Так и в уме моем беснуются помыслы злые, чтобы осквернить свет твой единственный, готовящий им погибель. Все, кого породила ты, душа моя, в уме и в сердце моем зовут тебя не матерью, зовут тебя мачехой. И нет никого в мерзком отродье твоем, кто рукой заботливой охладил бы лоб пылающий. Впервые ныне стала ты матерью, ибо сына родила, возрастающего в послушании тебе и Духу Святому, в нежной любви родительской. Не возлагай, рабыня, на главу его мира заботы рабские. Должно расти ему в силе духовной и пребывать в том, что от отца его. Смотри, вот сходит он, словно пламя, попаляющее врагов твоих, чтобы осветить и согреть тебя. Как вестник пришел он из царства, где некогда царила ты в красоте и чистоте девственной. Уже ли не узнаешь сына своего, душа безумная? Как вестник пришел он из царства света, где и ты некогда блистала ярче света солнечного, чтобы снова позвать тебя в царство светлое. Уже ли не расслышишь голоса сыновнего, душа моя оглохшая? Словно витязь-освободитель пришел он из царства свободы, где и ты жила некогда, не зная ни голода, ни страха рабского. Пришел, чтобы освободить тебя от оков тяжких, которыми сковала тебя телесность мирская. Уже ли не решаешься приветствовать радостно освободителя своего, душа моя онемелая? Души всесильный, укрепи младенца спасоносного в колыбели души моей и сохрани его от всяких стрел отравленных, из Египта и Израиля в него направленных.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Веселый сапожник по мотивам португальской сказки.
2: В одном городе жил бедный сапожник Жозе. Чуть свет устраивался он у дверей своего дома и до позднего вечера постукивал молоточком, приколачивая к старым башмакам новые подметки. Когда садилось солнце, большая и дружная семья Жозе, жена и пятеро ребятишек, собирались за стол ужинать. Наевшись густой бобовой похлебки, сапожник откладывал в сторону ложку, снимал со стены скрипку и начинал играть веселые мелодии. Жена тут же сбрасывала свой старый передник и пускалась в пляс, и следом за ней и все ребятишки. До самой ночи не только в доме, но и на всей улице, где жила семья Жозе, царили радость и веселье. В высоком доме напротив бедной лачуги сапожника жил богатый старый сеньор. Каждое утро он видел из своих окон, как прилежно трудится Жозе, а по вечерам слушал, как самозабвенно играет он на своей скрипке, и решил помочь бедняку. Сеньор позвал своего слугу, дал ему мешок с деньгами и сказал: «Отнеси это сапожнику Жозе. Этот человек знает нужду, но не ведает уныния. Пусть эти деньги будут ему наградой». Сапожник очень обрадовался, получив столь щедрый подарок. Он схватил мешок, и вместе с женой они тотчас принялись пересчитывать деньги. В этот вечер они забыли не только про скрипку, но даже и про ужин, боясь сбиться со счета. Вместо веселой музыки из дома сапожника доносились только плач голодных детей, крики и брань. «Что же нам делать с такими большими деньгами?» — спросила жена, когда счет был окончен. «Надо зарыть их в землю», — предложил сапожник. Весь вечер копали они за домом яму, чтобы спрятать в ней свой мешок с деньгами. Наутро сапожник выкопал мешок из земли и сказал жене: «Спрячем лучше деньги в сундук. Во дворе их могут украсть. А сундук поставим под кроватью. Я буду его сторожить днем и ночью». Они положили деньги в сундук, задвинули его под кровать и всю ночь не смыкали глаз. На другой день сапожник снова пересчитал свои деньги и сказал жене: «Нехорошо, что деньги лежат в сундуке и не приносят нам дохода. Давай откроем большую сапожную мастерскую, найдем работников, повесим вывеску с разноцветными буквами, а сами будем жить и ничего не делать». «Нет, лучше мы купим землю», — возразила жена. «Она принесет нам больше дохода, чем твоя сапожная мастерская». Они спорили весь день и всю ночь, а к утру совсем обессилели и охрипли. «Эти деньги совсем отняли у нас ум», — сказал сапожник. «Прежде мы с тобой никогда не ругались. Давай вернем богачу его мешок с деньгами. Понял я, что кто до денег охоч, тот не спит и ночь». «И то верно», — согласилась жена. «Прежде у нас было много друзей, а теперь все от нас отвернулись, а наши дети смеяться перестали. Кому-то деньги во благость, а нам с тобой в тягость». Так они и сделали, решив, что их богатство – честный труд и радость в доме.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Седьмого июля в Болгарской православной церкви празднуется память седмочисленников, семи святых, создавших славянскую письменность и переведших на славянский язык священное писание. Среди них равноапостольный Климент, епископ Охридский. Святой Климент был учеником и сподвижником Мефодия, младшего брата равноапостольного Кирилла. Вместе с Кириллом и Мефодием, а также со святыми Наумом, Саввой, Гораздом и Ангеляром, Климент способствовал утверждению христианства среди славянских народов. Родился он примерно в 840 году и происходил из славян Болгарского царства. В житии, составленном в начале XII века архиепископом Охридским Феофилактом, сообщается, что Климент взял себе за образец для подражания великого Мефодия, следовал за ним с ранней своей юности и собственными глазами видел все, что делал его учитель. Отсюда можно заключить, что сотрудничество Климента с Мефодием началось уже в конце 50-х годов IX века. В это время Мефодий находился в северо-западной части Малой Азии, территория современной Турции, в монастыре Полихрон. Там же, видимо, находился и Климент. Вскоре в монастырь прибыл и брат Мефодия Кирилл. В то время он еще носил имя Константин. Кирилл и Мефодий провели в монастыре несколько лет. В это время они, вместе с группой ученых и переводчиков, работали над созданием славянской азбуки и над переводами греческих книг. В число переводчиков входил и Климент, знавший славянский и греческий языки. В 857 году равноапостольные братья вместе с учениками были приглашены в Рим. После изучения трудов семи святых просветителей в марте 868 года папа римский Адриан II узаконил славянский язык в качестве богослужебного. В римских храмах прошли службы, на которых переводчики были рукоположены во священники. Среди них священный сан получил и Климент. В следующем, 869 году, папа римский возвел Мефодия в епископы и направил его в Моравию, славянское государство, включавшее в себя территории современных Венгрии, Чехии, Словакии, а также части Польши и Украины. Вслед за своим учителем последовал и Климент. Моравская миссия из-за козни местного духовенства сложилась неудачно. Местные священники, находясь под немецким влиянием, противодействовали употреблению славянского языка за богослужением. 3 года просветители противостояли нападкам. После смерти равноапостольного Мефодия его ученики, примерно 200 священнослужителей, подверглись государственным преследованиям. Те, что помоложе, были проданы в рабство, прочие – изгнаны. Клименту также повелели покинуть пределы Моравии. Зимой 886 года он прибыл в пределы Болгарского царства. Царь Борис попросил Климента отправиться проповедовать в Македонию, чтобы способствовать культурной ассимиляции этой провинции в Болгарское царство. Деятельность Климента проходила в основном в городах Охриде, Деволе и Главинице. Через 7 лет после прибытия в Македонию Климент получил сан епископа. Значительную часть своего времени он уделял проповеди Евангелия язычникам, обучению детей славянской грамоте. В Охриде им была основана Охридская книжная школа, ставшая одним из древнейших культурных центров Болгарии. Житие говорит, что общее число учеников равноапостольного Климента составило 3500. Главную же свою цель Климент усматривал в подготовке местного духовенства для отправления богослужений на славянском языке. Сегодня, как своего небесного покровителя, равноапостольного Климента Охридского чтут и болгары, и македонцы. Самая большая церковь в Скопье, столице ныне независимой Македонии, носит имя святого Климента. В честь Климента Охридского назван Софийский государственный университет. Благодарные потомки помнят и духовные подвиги, и ученые заслуги святого просветителя.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: А кем вы работаете?
3: Помощник директора похоронного бюро.
2: А что вы должны делать?
3: Утешать близких покойника.
2: Вот это да! Ирония судьбы.
3: Да, это точно.
1: Действительно, ирония судьбы. Главный герой фильма «Человек-улыбка» попал в автомобильную аварию, и у него произошел паралич лицевых нервов. Теперь всю жизнь ему придется ходить с широкой, сияющей улыбкой. Для него, работника похоронного бюро, не самый подходящий образ. Да и в повседневной жизни, общаясь с людьми, которые не в курсе обстоятельств, всегда есть риск оказаться в сложном положении. Ленту с таким необычным сюжетом снял российский режиссер Антон Ланшаков. Правда, сам фильм американский, и вот почему. В 2013 году Антон принял участие в международном конкурсе молодых кинематографистов, главной наградой которого стала возможность снять фильм по собственному сценарию с участием голливудских звезд первой величины. Ланшаков выиграл конкурс. Так на свет появилась короткометражка «Человек-улыбка» с Уильямом Дефо в главной роли. Режиссер называет свой фильм «комедией с драматическим подтекстом». По словам организатора конкурса, знаменитого американского актера Кевина Спейси, Антон Ланшаков проявил большую смелость и настоящее мастерство, уместив в неполные 10 минут историю, в которой так много смыслов. Сначала просто смешно, как в каких-нибудь немудреных юмористических телешоу. Но с каждой минутой ситуация поворачивается к зрителю новой гранью. Невольно начинаешь задумываться, каково это – улыбаться, когда тебе больно, грустно, тяжело. А может быть, в этом заключается особая мудрость жизни? Наверное, не случайно слоган картины звучит так. «Если жизнь сбивает тебя с ног, терпи невзгоды с улыбкой». Мы ничего не знаем о прошлом героя. В фильме мы встречаемся с ним сразу же после выписки его из клиники с вечной улыбкой на лице. Но почему-то кажется, это словно читается между строк, что случившееся изменило не только его внешность, но и внутренний мир. Ведь теперь человеку улыбки ежедневно приходится смиряться и терпеть насмешки, а порой и агрессию. Как, например, в эпизоде, который происходит на безлюдной автобусной остановке, когда к герою привязывается хулиган.
4: Эй, ты что, так смешно, да?
3: Только не это.
4: Ты что, надо мной ржешь? Я спрашиваю, ты надо мной смеешься?
3: Нет, я не смеюсь.
4: А что тебе тогда так весело?
1: Можно ли при этой жизни не озлобиться, не впасть в отчаяние или уныние и за вынужденной улыбкой не спрятать гримасу злобы? На этот вопрос ответ дает актер Уильям Дефо своей блестящей, яркой игрой. Режиссер Антон Ланшаков, делясь впечатлениями от съемок фильма, говорил, что Дефо буквально вжился в роль, пропустил всю боль и драму главного героя через себя. По сути, от актера требовалось одно – все время одинаково улыбаться. Но Уильям играет глазами. И самые тонкие чувства персонажа считываются мгновенно, несмотря на то, что выражение его лица на протяжении всего фильма не меняется. Можно долго рассуждать о том, как режиссеру и актерам удалось сделать 10-минутный фильм таким насыщенным, увлекательным, глубоким и динамичным. Но лучше просто внимательно и вдумчиво посмотреть очень короткую ленту Антона Ланшакова «Человек-улыбка». А потом также внимательно взглянуть на людей вокруг. Может быть, кто-то из них скрывает боль и трудности за улыбкой и нуждается в нашей поддержке. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Мы живем в мире, который постоянно шумит и никогда не замолкает. Новости, кризисы, конфликты, личные проблемы и тревоги – все это накатывает волна за волной, как река, вышедшая из берегов. И в какой-то момент мы чувствуем, что захлебываемся от этого шума. Бывает, что нам даже физически не хватает воздуха. За что хвататься, чтобы не уйти на дно? Ответ на этот вопрос находим в 92-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: Господь воцарися, влепо то облечеся.
3: Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни.
2: Долготу дни.
1: Центральный образ только что прозвучавшего псалма – это престол Божий. Псалмопевец говорит о том, что он утвержден из кони, то есть намного раньше, чем появились горы, моря и народы. В мире псалма престол Творца утвержден посреди вселенной, а вокруг него бушуют воды этого мира. «Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои», – читаем мы. В библейской поэзии – водные стихии – это не просто природные явления. Часто это символы народов, которые поднимают мятеж против Бога и его избранников. Так, например, пророк Исаия прямо называет Ассирию «рекою, вышедшей из берегов». В Библии нередко Нил символизирует Египет, Евфрат – Вавилон, Тигр – Ассирию. А потому шум рек, о которых говорит псалмопевец, можно понимать как грохот армий, гул империй, которые хотят поглотить представителя Бога на земле, богоизбранный народ Израиля. Однако псалмопевец спокойно отвечает на такие притязания. «Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь». Усилия врагов Божьих по сравнению с его крепостью мизерны и незначительны. Они разбиваются о престол Божий, как волны о скалу. Образ Творца, который непоколебим и надежен, как камень, венчается конкретной рекомендацией, как можно на него опереться. Эта рекомендация скрыта в завершении песнопения. «Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни», – пишет псалмопевец. Откровения, о которых здесь говорится, это не столько чудеса и какие-то сверхъестественные видения, сколько заповеди Завета. Тот закон, который Бог дал Израилю через Моисея и пророков, вот подлинное чудо. Ведь пока человек следует этому закону, он словно оказывается в доме Господа. Здесь воды не могут потопить его, какими бы яростными они ни были. Говоря о той защите, которую Бог предлагает человеку, Библия очень трезво и реалистично смотрит на нашу жизнь. Она никогда не скажет, что случится чудо и невзгоды обойдут верующего стороной. Так происходит лишь в сказках. Вот и автор прозвучавшего псалма не отрицает, что волнение бывает великое и смертельно опасное. Он даже не обещает, что буря вообще когда-то стихнет. Однако он делится опытом, который познал на себе всякий, кто сам тонул, но внезапно обрел выход. Пока мы держимся за Божие откровение, то есть на деле, а не на словах стараемся применить его заповеди к своей жизни, каким бы яростным ни было волнение, мы находимся в укрытии. Словно стоим под незримым благодатным куполом и наблюдаем, как воды, которые пытались нас поглотить, теряют силу, и все, что от них остается, лишь пена на камне.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 24 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с 4 детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся в путешествие по Подмосковью. Путешествуем с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Здравствуйте, Елена Валерьевна.
2: Здравствуйте.
1: А мы в Абрамцево. Чудесное место. Многие о нем знают. Ну, выясняется, далеко не все бывали. Ну, понятно, наша география, она широка. Кто-то может с нами путешествовать, а кто-то может приехать, и кто-то может еще неоднократно приехать в те места, где мы бываем. Вот Абрамцево, до него добраться очень просто. Если из Москвы, то на электричке Ярославского вокзала до Хотьково. Там на 76-м несколько автобусов ходит. Ну, вот на 76-м мы доезжаем прямо до ворот музея.
2: Конечно, Абрамцево – это незабываемое место для многих москвичей, потому что, в общем, от Москвы оно находится достаточно недалеко. А что же такое Абрамцево? Ну, если мы попробуем обобщить, с чем связана эта замечательная усадьба, то, наверное, надо напомнить сказки, да? «Аленький цветочек», Сергей Тимофеевич Аксаков, «Детские годы багрового внука», «Семейные хроники», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», да в конце-то концов «Записки о пужении рыбы». Вот это было написано Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, который купил усадьбу в 1843 году и прожил здесь до 1859 года. «Наконец-то, милый друг, я приобретаю усадьбу, в которой смогу по достоинству принять вас». Знаете, кому написано? Кому? Гоголю. Николаю Васильевичу Гоголю, который впервые посетит Абрамцево в 1849 году. И потом он будет достаточно частым гостем. Именно здесь Гоголь будет работать над вторым томом «Мертвых душ». А, интересно, что, проводя экскурсию по саду, экскурсоводы очень любят такую интересную историю приводить. Гоголь очень любил собирать грибы, но он их не приносил сам в дом, он их оставлял на дорожке.
1: Для кого?
2: Для Сергея Тимофеевича. Вот буквально иногда даже прямо на глазах у Сергея Тимофеевича собирал грибы, укладывал их на дорожке. Есть в усадьбе такой памятный объект – Гоголевская аллея. А Аксаковы вообще считали, что это прекраснейший, очень поместительный, как они говорили, дом. И что и они, и их гости там прекрасно размещаются. Но на самом деле хотелось бы еще одну историческую страничку перевернуть. Это вообще самое древнее, самое первое упоминание. Вообще Абрамцево называлось Абрамково.
1: Да, известная
2: история. И соседний хутор Мутовки. Вот это такое было. Да, первое упоминание относится к 1580 году. И есть подозрение, на самом деле, просто источников очень мало, что принадлежало Абрамцево Волынским. Это, опять же, помещики Волынские, родственники героя Куликовской битвы Дмитрия Ивановича Боброка-Волынского, сподвижника Дмитрия Донского. А дальше происходит какой-то вот провал от смутного времени до XVIII века. Об этой усадьбе ничего не известно. А сам усадебный дом – это постройка XVIII века. Ну, в общем-то, мы бы мало что знали об этой симпатичной усадьбе, которая выходит на речку Ворю. Но, тем не менее, происходит невероятная история. Один замечательный представитель купеческого рода Мамонтовых, а именно Савва Иванович Мамонтов, со своей супругой Елизаветой Григорьевной, урожденной Сапожниковой, покупают этот замечательный дом. Скупают у наследников Аксаковых, потому что жить уже здесь некому. И, собственно, да, дальше начинается переделка этого дома, его приспособление к жизни большой семьи и многочисленных гостей. И вот этот поместительный дом Аксаковых кажется совсем не поместительным, Мамонтовым. Они ремонтируют здесь крышу и переделывают фундамент, и у дома появляется металлическая крыша. Это, конечно, веяние времени конца XIX века. Здесь растут замечательные дети Саввы Ивановича Мамонтова. Ну, мы же с вами помним, что дети Мамонтова были названы сообразно с буквами имени Саввы, да? Угу. Сергей, Андрей, Вера. Итак, здесь проходят детские годы детей Мамонтовых. И надо сказать, что только здесь сохраняются работы такого замечательного архитектора, как Гартман. Есть также здесь и работа Рапета, потому что Мамонтов – это русский стиль, потому что Мамонтов – это уникальные постройки, которые, в общем, действительно составили основу русского стиля. И вообще Абрамцево – это место, где русский стиль родился. Какие же интересные объекты есть в этой усадьбе? Вообще усадьба невероятно вписана вот в удивительный рельеф местности. И дом смотрит на речку Ворю. Из окна этого дома художнику Нестерову открылась такая прекрасная даль. И была написана картина «Видение отроку Варфоломею». Долина реки Вори существует и сейчас, и даль прекрасная открывается. И называется это место «Долина отрока Варфоломея».
1: Вот да, ну, так. Это те места,
2: да, понятно, это что... те самые места. А в Абрамцево есть удивительная римская роща. Мамонтовы обожали розы, высаживали их у дома, на террасах Нижнего парка, и был у них садовник Марк Алексеевич Редькин, который вырастил удивительное розовое дерево. А недалеко от усадебного дома, рядом с мастерской-студией, находилась та самая римская роща. Интересно, что там было 12 деревьев, которые специально были посажены. Это, например, 3 кедра. Это скорее кедровая сосна, потому что кедры на самом деле у нас не растут. 2 пихты, 2 туи, лиственница. Это были удивительные дубы. Например, один дуб был плакучей формы. Была еще американская береза, был вяз, и в качестве такого итальянского мотива была клумба-фонтан перед главным домом. Ну, почему клумба-фонтан? Потому что фонтан не получился. Жизнь его, в общем, пресеклась, и поэтому, собственно, осталась клумба в форме фонтана. А небольшая рощица, которая была посажена Елизаветой Григорьевной и Саввой Ивановичем, она была посажена в память о лучших временах их жизни и о знакомстве с удивительными людьми, с которыми они встретились в Италии. Это был скульптор Антокольский, художник Поленов, который остался навсегда с Мамонтовыми, которого невозможно отделить от Мамонтовых, профессор истории Адриан Викторович Прахов. Вот, и роща была посажена таким образом, ну, там же были и вечно зеленые растения, что радовало зеленью, как в Италии. Были еще 3 цветника по углам разбитые. Роща находилась на спуске к реке Воре, а на горке стояла мастерская. Вот, и известна даже дата ее посадки, что крайне редко бывает в таких случаях. Вот, насажденная в 1873 году, октября 7 дня, в воскресенье в полдень, при великолепной погоде. Вот, интересно, что же выращивали Мамонтовы в имеющейся у них оранжерее. Ну, персики они тоже выращивали, как мы знаем, по известной картине.
1: Девочка, а это были, да, абрамцевские персики?
2: Скорее всего, да.
1: Да, интересно.
2: Вот, но мы знаем, что там в выращивали лавры. И это были стриженные лавры. Это тоже было в память о поездке в Италию. Вот, кроме того, другой замечательной памятью о поездке в Италию были привезенные Елизаветой Григорьевной пармские фиалки. Лавры в катках, пармские фиалки.
1: И все свое.
2: Да, и все свое. Вот, надо сказать, что это место вообще очень творческое. Оно порождает в человеке творческие

0: Савва любил лепить портреты родственников и знакомых вообще-то. Мы знаем, что в период Мамонтовых появляется в парке усадьба Абрамцева три половецкие бабы. Это три фигуры, две мужские, кстати, стоячая, сидячая и одна женская. Они датируются учеными 12-13 веком. Вероятно, когда Мамонтов прокладывал в Донецке железную дорогу, вероятно, они тогда были привезены. В этот же период была построена баня-теремок. Одна из половецких баб стоит у детской беседки, как будто охраняет или как будто вот на прогулке житель избушки на курьих ножках. Детская беседка была построена по проекту Васнецова в 1883 году в парке на просеке, который ведет к Воре. И интересно, что там есть даже вид на старый монастырский лес еловый, очень такой суровый. И как раз, конечно, для избушки Бабы-Яги лучшего места не найти. Вообще, на первоначальном проекте остался рисунок Васнецова, и даже со всех сторон эту избушку окружают ели. А еще хочется рассказать об одном удивительном месте. Не знаю, доходили вы до него или нет, но мы с вами сейчас можем его обнаружить. Это Таньонов нос. Назван он так не в честь какой-нибудь Татьяны, а в честь Жюля Таньона, который был гувернером детей Мамонтова. И вот на Таньоновом носу находится врубелевская скамейка, майоликой отделанная, прекрасная. Надо вам сказать, что врубелевская скамейка была построена во многом по его эскизам и рисункам, но вовсе не им. То есть после ухода Врубеля, любимого гостя и друга Саввы Мамонтова, прошло уже 5 лет. В 1915 году была установлена вот эта замечательная скамья. А сделана она была в Москве, на производстве, в Бутырках, в Чугунном проезде. Да, так же, как и замечательные другие майоликовые изделия по эскизам того же Врубеля, Головина. Все это происходило в непосредственной близости от Савеловского, когда-то Бутырского вокзала. Сейчас на этом месте большой завод и Дом культуры типографии «Правда». А ведь вот в те далекие времена, вплоть до 18-го года, здесь существовало именно в Москве производство, где производились вот эти замечательные майолики, майолики Метрополия, Нерензеева дома и многие другие украшающие московские здания.
1: Спасибо. Это Абрамцева, знаменитая Абрамцева, где мы побывали с Еленой Гераскиной, историком, краеведом. Вы путешествуйте вместе с нами, любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы.
0: Приходите еще.
2: Поездки по Подмосковью.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава седьмая. Молодой человек, сопровождавший генерала, был лет 28, высокий, стройный, с прекрасным и умным лицом, с блестящим, полным остроумия и насмешки взглядом больших черных глаз. Аглая даже и не оглянулась на него и продолжала чтение стихов, с аффектацией продолжая смотреть на одного только князя и обращаясь только к нему одному. Князю стало явно, что все это она делает с каким-то особенным расчетом, но, по крайней мере, новые гости несколько поправили его неловкое положение. Завидев их, он привстал, любезно кивнул издали головой генералу, подал знак, чтобы не прерывали чтение, а сам успел отретироваться за кресло, где, облокотясь левой рукой за спинку, продолжал слушать балладу уже, так сказать, в более удобном и не в таком смешном положении, как сидя в креслах. Со своей стороны Лизавета Прокофьевна повелительным жестом махнула два раза входившим, чтоб они остановились. Князь, между прочим, слишком интересовался новым своим гостем, сопровождавшим генерала. Он ясно угадал в нем Евгения Павловича Радомского, о котором уже много слышал и не раз думал. Его сбивало только одно штатское платье его. Он слышал, что Евгений Павлович военный. Насмешливая улыбка бродила на губах нового гостя во все время чтения стихов, как будто и он уже слышал кое-что про рыцаря бедного. «Может быть, сам и выдумал», — подумал князь про себя. Но совсем другое было с Аглаей. Всю первоначальную аффектацию и напыщенность, с которой она выступила читать, она прикрыла такой серьезностью и таким проникновением в дух и смысл поэтического произведения, с таким смыслом произносила каждое слово стихов, с такой высшей простотой проговаривала их, что в конце чтения не только увлекла всеобщее внимание, но передачей высокого духа баллады как бы и оправдала отчасти ту усиленную, аффектированную важность, с которой она так торжественно вышла на середину террасы. В этой важности можно было видеть теперь только безграничность и, пожалуй, даже наивность ее уважения к тому, что она взяла на себя передать. Глаза ее блистали, и легкая, едва заметная судорога вдохновения и восторга раза два прошла по ее прекрасному лицу. Она прочла: «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно виденье, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистою любовью, верен сладостной мечте, а МД своею кровью начертал он на щите. И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам «Люмен Койле Санкта Роза», восклицал он дик Ирьян, и как гром его угроза поражала мусульман. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, как безумец умер он». Припоминая потом всю эту минуту, князь долго в чрезвычайном смущении мучился одним неразрешимым для него вопросом: как можно было соединить такое истинное, прекрасное чувство с такой явною и злобной насмешкой? что была насмешка, в том он не сомневался. Он ясно это понял и имел на то причины. Во время чтения Аглая позволила себе переменить буквы «А», «Н», «Д» в буквы «Н», «Ф», «Б». Что тут была не ошибка и не ослышка с его стороны, в том он сомневаться не мог. Впоследствии это было доказано. Во всяком случае, выходка Аглаи, конечно, шутка, хоть и слишком резкая и легкомысленная, была преднамеренная. О рыцаре бедном все говорили и смеялись еще месяц назад. А между тем, как не припоминал потом князь, выходило, что Аглая произнесла эти буквы не только без всякого вида шутки или какой-нибудь усмешки, или даже какого-нибудь напирания на эти буквы, чтобы рельефнее выдать их затаенный смысл. Но, напротив, с такой неизменной серьезностью, с такой невинной и наивной простотой, что можно было подумать, что эти самые буквы и были в балладе, и что так было в книге напечатано. Что-то тяжелое и неприятное как бы уязвило князя. Лизавета Прокофьевна, конечно, не поняла и не заметила ни подмены букв, ни намека. Генерал Иван Федорович понял только, что декламировали стихи. Из остальных слушателей очень многие поняли и удивились и смелости выходки, и намерению, но смолчали и старались не показывать виду. Но Евгений Павлович, князь даже об заклад готов был побиться, не только понял, но даже старался и вид показать, что понял. Он слишком насмешливо улыбнулся.
2: «Экая прелесть какая!» — воскликнула генеральша в истинном упоении, только что кончилось чтение. «Чьи стихи?»
1: «Пушкина, маман, не стыдите нас, это совестно», — воскликнула Аделаида.
2: «Да с вами и не такой еще дурой сделаешься», — горько отозвалась Лизавета Прокофьевна. «Срам! Сейчас, как придем, подайте мне эти стихи Пушкина».
1: «Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина». «С незапамятных времен», — прибавила Александра.
2: «Два какие-то растрепанные тома валяются. Тотчас же послать купить в город Федора или Алексея с первым поездом. Лучше Алексея. Аглая, пойди сюда. Поцелуй меня, ты прекрасно прочла».
1: «Но если ты искренне прочла», — прибавила она почти шепотом, — «то я о тебе жалею. Если ты в насмешку ему прочла, то я твои чувства не одобряю. Так что, во всяком случае, лучше бы было и совсем не читать. Понимаешь?
2: Ступай, сударыня, я еще с тобой поговорю». А мы тут засиделись.
1: Между тем князь здоровался с генералом Иваном Федоровичем, а генерал представлял ему Евгения Павловича Радомского. «На дороге захватил он только что с поездом. Узнал, что я сюда, и все наши тут».
2: «Узнал, что и вы тут», — перебил Евгений Павлович. «И так как давно уж и непременно предположил себе искать не только вашего знакомства, но и вашей дружбы, то и не хотел терять времени. Вы не здоровы? Я сейчас только узнал.
1: Совсем здоров и очень рад вас узнать. Много слышал и даже говорил о вас с князем Ще», — ответил Лев Николаевич, подавая руку. Взаимные вежливости были произнесены, оба пожали друг другу руку и пристально заглянули друг другу в глаза. В один миг разговор сделался общим. Князь заметил, а он замечал теперь все быстро и жадно, и даже, может быть, и то, чего совсем не было, что штатское платье Евгения Павловича производило всеобщее и какое-то необыкновенно сильное удивление, до того, что даже все остальные впечатления на время забылись и изгладились. Можно было подумать, что в этой перемене костюма заключалось что-то особенно важное. Аделаида и Александра с недоумением расспрашивали Евгения Павловича. Князь Ще, его родственник, даже с большим беспокойством. Генерал говорил почти с волнением. Одна Аглая любопытно, но совершенно спокойно поглядела с минуту на Евгения Павловича, как бы желая только сравнить, военное или штатское платье ему более к лицу. Но через минуту отворотилась и уже не глядела на него более. Лизавета Прокофьевна тоже ни о чем не захотела спрашивать, хотя, может быть, и она несколько беспокоилась. Князю показалось, что Евгений Павлович как будто у ней не в милости.
2: «Удивил! изумил», — твердил Иван Федорович в ответ на все вопросы. «Я верить не хотел, когда еще давеча его в Петербурге встретил. И зачем так вдруг? Вот задача. Сам первым делом кричит, что не надо стулья ломать». Из поднявшихся разговоров оказалось, что Евгений Павлович возвещал об этой отставке уже давным-давно, но каждый раз говорил так несерьезно, что и поверить ему было нельзя. Да он о серьезных-то вещах говорил всегда с таким шутливым видом, что никак его разобрать нельзя, особенно если сам захочет, чтобы не разобрали. «Я ведь на время, на несколько месяцев, самое большее год в отставке пробуду», — смеялся Радонский. «Да надобности нет никакой, сколько я, по крайней мере, знаю ваши дела», — все еще горячился генерал. «А поместье объехать? Сами советовали. А я и за границу к тому же хочу». Разговор, впрочем, скоро переменился, но слишком особенное и все еще продолжавшееся беспокойство все-таки выходило, по мнению наблюдавшего князя, из мерки. И что-то тут, наверное, было особенное. «Значит, бедный рыцарь опять на сцене?» — спросил был Евгений Павлович, подходя к Аглае. К изумлению князя та оглядела его в недоумении и вопросительно. Точно хотела дать ему знать, что и речи между ними о рыцаре бедном быть не могло, и что она даже не понимает вопроса. «Да поздно, поздно теперь в город посылать за Пушкиным, поздно!» — спорил Коля с Лизаветой Прокофьевной, выбиваясь изо всех сил. 3000 раз, говорю вам, поздно!» «Да, действительно, посылать теперь в город поздно», — подвернулся и тут Евгений Павлович, поскорее оставляя Аглаю. «Я думаю, что и лавки в Петербурге заперты. 9 часов, — подтвердил он, вынимая часы. «Столько ждали, не хватились, можно до завтра перетерпеть», — ввернула Аделаида. «Да и неприлично», — прибавил Коля, — «великосветским людям очень-то литературой интересоваться. Спросите у Евгения Павловича. Гораздо приличнее желтым шарабаном с красными колесами». «Опять вы из книжки, Коля», — заметила Аделаида. «Да он иначе и не говорит, как из книжек», — подхватил Евгений Павлович. «Целыми фразами из критических обозрений выражается. Я давно имею удовольствие знать разговор Николая Ардалионовича, но на этот раз он говорит не из книжки. Николай Ардалионович явно намекает на мой желтый шарабан с красными колесами. Только я уж его променял. Вы опоздали». Князь прислушивался к тому, что говорил Радомский. Ему показалось, что он держит себя прекрасно, скромно, весело, и особенно понравилось, что он с таким совершенным равенством и по-дружески говорит с задиравшим его Колей. «Что это?» — обратилась Лизавета Прокофьевна к Вере, дочери Лебедева, которая стояла пред ней с несколькими книгами в руках большого формата, превосходно переплетенными и почти новыми. «Пушкин», — сказала Вера, — «наш Пушкин. Папаша велел мне вам поднести».
3: «Как так? Как это можно?» – удивилась Лизавета Прокофьевна.
2: «Не в подарок! Не в подарок! Не посмел бы!» – выскочил из-за плеча дочери Лебедев. «За свою ценус это собственный, семейный, фамильный наш Пушкин. Издание Анненкова, который теперь и найти нельзя. За свою ценус подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства».
3: «А, продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, небось. Только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышал я о тебе, ты, говорят, приначитанный, когда-нибудь потолкуем. Сам, что ли, снесешь ко мне?»
2: С благоговением и почтительностью кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери.
3: «Но мне только не растеряй, снеси хоть и без почтительности, но только с уговором», прибавила она, пристально его оглядывая. «До порога только и допущу. А принять сегодня тебя не намерена. Дочь Веру присылай хоть сейчас. Мне она очень нравится».
2: «Что же вы про тех-то не скажете?» — нетерпеливо обратилась Вера к отцу. «Ведь они, коли так сами войдут, шуметь начали». «Лев Николаевич», — обратилась она к князю, который взял уже свою шляпу, — «там к вам давно уже какие-то пришли. 4 человека. Ждут у нас и бронятся. Да папаша к вам не допускает».
3: «Какие гости?» — спросил князь.
2: «По делу, говорят, только ведь они такие, что не пустить их теперь, так они дорогой остановят. Лучше, Лев Николаевич, пустить, а потом уж и с плеч их долой. Их там Гаврила Ардалионовича Птицын уговаривают, не слушаются». «Сын Павлищева, не стоит, не стоит», — махал руками Лебедев. «Их и слушать не стоит, и беспокоить вам себя, сиятельнейший князь, для них неприлично. Вот, не стоит они того».
3: «Сын Павлищева? Боже мой!» — вскричал князь в чрезвычайном смущении. «Я знаю,
2: Но ведь я поручил это дело Гавриле Ардалионовичу. Сейчас Гаврила Ардалионович мне говорил, но Гаврила Ардалионович вышел уже из комнат на террасу. За ним следовал Птицын. В ближайшей комнате заслышался шум и громкий голос генерала Иволгина, как бы желавшего перекричать несколько голосов. Коля тотчас же побежал на шум. «Это очень интересно», — заметил вслух Евгений Павлович. «Стало быть, знает дело», — подумал князь. «Какой сын Павлищева и какой может быть сын Павлищева?» С недоумением спрашивал генерал Иван Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что эта новая история только ему одному неизвестна. В самом деле, возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать. «Это будет очень хорошо, если вы сейчас же и сами это дело окончите», сказала Аглая с какой-то особенной серьезностью, подходя к князю. «А нам всем позволите быть вашими свидетелями. Вас хотят замарать, князь. Вам надо торжественно оправдать себя. Я заранее ужасно рада за вас». «Я тоже хочу, чтобы кончилась, наконец, эта гнусная претензия», вскричала генеральша. «Хорошенько их, князь, не щади. Мне уши этим делом прожужжали, и я много крови из-за тебя испортила. Да и поглядеть любопытно. Позови их, а мы сядем. Аглая хорошо придумала. Вы об этом что-нибудь слышали, князь?» Обратилась она к князю Ще. «Конечно, слышал, у вас же. Но мне особенно на этих молодых людей поглядеть хочется», ответил князь Ще.
3: «Это самые и есть нигилисты, что ли?»
2: «Нет, они не то, чтобы нигилисты», — шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения. «Это другие, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли-с. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство. Они не конфузятся-с. Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый. А эти дальше пошли-с, потому что прежде всего деловые-с. Это, собственно, некоторое последствие нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно. И не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-с. Не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет. И не насчет, например, необходимости распадения на части России. Нет, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться. Хотя бы пришлось укокошить при этом 8 персон. Но, князь, я все-таки вам не советовал бы». Но князь уже шел отворять дверь гостям.
3: «Вы клевещете, Лебедев», — проговорил он, улыбаясь. «Вас очень огорчил ваш племянник.
2: Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверяю вас, что Горские и Даниловы только случаи, а эти только ошибаются. Только мне бы не хотелось здесь при всех. Извините, Лизавета Прокофьевна, они войдут, я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйте, господа». Его скорее беспокоила другая мучительная для него мысль. Ему мерещилось. Уж не подведено ли кем это дело теперь, именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим свидетелям? И, может быть, для ожидаемого срама его, а не торжества? Но ему слишком грустно было за свою чудовищную и злобную мнительность. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме. И в ту минуту, как вошли его новые гости, он искренне готов был считать себя, из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении. Вошло 5 человек, 4 человека новых гостей и 5-й вслед за ними генерал Иволгин, разгоряченный в волнении и в сильнейшем припадке красноречия. «Этот-то за меня непременно», — с улыбкой подумал князь. Коля проскользнул вместе со всеми. Он горячо говорил с Ипполитом, бывшим в числе посетителей. Ипполит слушал и усмехался. Князь рассадил гостей. Все они были такой молоденький, такой даже несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю, и всей происшедшей от него церемонии. Иван Федорович Япончин, например, ничего не знавший и не понимавший в этом новом деле, даже вознегодовал, смотря на такую юность, и, наверное, как-нибудь протестовал бы, если бы не остановила его странная для него горячность его супруги к партикулярным интересам князя. Он, впрочем, остался отчасти из любопытства, отчасти по доброте сердца, надеясь даже помочь и, во всяком случае, пригодиться авторитетом. Но поклон ему издали вошедшего генерала Иволгина привел его снова в негодование. Он нахмурился и решился упорно молчать. В числе четырех молоденьких посетителей один, впрочем, был лет 30, отставной поручик из рогожинской компании, боксер и сам дававший по 15 целковых просителям. Угадывалось, что он сопровождает остальных для куража в качестве искреннего друга и, будь окажется надобность, для поддержки. Между остальными же первое место и первую роль занимал тот, за которым числилось название сына Павлищева, хоть он и рекомендовался Антипом Бурдовским. Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирною застегнутую доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым замасленным донельзя и скатанным в жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурый и, если можно так выразиться, с невинно нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый, лет 22. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его. Напротив, полное тупое упоение собственным правом и в то же время нечто, доходившее до странной и беспрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождение совершенно русского. Сопровождал его, во-первых, известный читателям племянник Лебедева, а во-вторых, Ипполит. Ипполит был очень молодой человек, лет 17, может быть и 18, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и два красные пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял. Каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка в весьма сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более 2-3 недель. Он очень устал и прежде всех опустился на стул. Остальные при входе несколько зацеремонились и чуть не сконфузились. Смотрели, однако же, важно и, видимо, боялись как-нибудь уронить достоинство, что странно не гармонировало с их репутацией отрицателей всех бесполезных светских мелочей, предрассудков и чуть ли не всего на свете, кроме собственных интересов. Антип Бурдовский, торопясь и запинаясь, провозгласил сын Павлищева. Владимир Докторенко, ясно, отчетливо и как бы даже хвалясь, что он Докторенко, отрекомендовался племянник Лебедева. «Келлер!» — пробормотал отставной поручик. «Ипполит Терентьев!» — неожиданно визгливым голосом провизжал последний. Все, наконец, расселись в ряд на стульях напротив князя, все, отрекомендовавшись, тотчас же нахмурились и для бодрости переложили из одной руки в другую свои фуражки. Все приготовились говорить, и все, однако ж, молчали, чего-то выжидая, с вызывающим видом, в котором так и читалось: «Нет, брат, врешь, не надуешь». Чувствовалось, что стоит только кому-нибудь для начала произнести одно только первое слово, и тотчас же все они заговорят вместе, перегоняя и перебивая друг друга.
0: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная. Кротко синеет майское небо. Гладкие молодые листья ракит блестят, словно вымытые. Широкая и ровная дорога вся покрыта той мелкой травой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют овцы. Направо и налево, по длинным скатам пологих холмов, тихо зыблется зеленая рожь. Жидкими пятнами скользят по ней тени небольших тучек. В отдалении темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни. Жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки, торчат на глыбочках. Грачи на дороге останавливаются, глядят на вас, приникают к земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжко отлетают в сторону. На горе за оврагом мужик пашет. Пегий же ребенок с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой бежит на неверных ножках вслед за матерью. Слышится его тонкое ржание. Мы въезжаем в березовую рощу. Крепкий, свежий запах приятно стесняет дыхание. Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге. Со скрипом отворяется воротище. Кучер садится. Трогай! Перед нами деревня. Миновав дворов пять, мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку, въезжаем на плотину. За небольшим прудом из-за круглых вершин яблонь и сиреней виднеется тесовая крыша, некогда красная, с двумя трубами. Кучер берет вдоль забора налево и при визгливом и сиплом лае трех престарелых шавок въезжает в настежь раскрытые ворота. Лихо мчится кругом по широкому двору мимо конюшни и сарая. Молодецки кланяется старухе-ключнице, шагнувшей боком через высокий порог в раскрытую дверь кладовой, и останавливается, наконец, перед крылечком темного домика с светлыми окнами. Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой. Здравствуйте, матушка. Татьяна Борисовна, женщина лет 50, с большими серыми глазами на выкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знается, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски. В Москве даже никогда не бывала. И, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться. И в самом деле, женщина круглый год живет в деревне, в глуши, и не сплетничает, не пищит, не приседает, не волнуется, не давится, не дрожит от любопытства. Чудеса! Ходит она обыкновенно в сером тофтяном платье и белом чепце с висячими лиловыми лентами. Любит покушать, но без излишества. Варенье, сушенье и соленье предоставляет ключнице. «Чем же она занимается целый день?» — спросите вы. «Читает?» «Нет, не читает. Да и, правду сказать, книги не для нее печатаются. Если нет у ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет зимой. Летом в сад ходит, цветы сажает и поливает, с котятами играет по целым часам, голубей кормит. Хозяйством она мало занимается. Но если заедет к ней гость, молодой какой-нибудь сосед, которого она жалует, Татьяна Борисовна вся оживится. Усадит его, напоит чаем, слушает его рассказы, смеется, изредка его по щеке потреплет, но сама говорит мало. В беде, в горе утешит, добрый совет подаст. Сколько людей поверили ей свои домашние задушевные тайны, плакали у ней на руках. Бывало, сядет она против гостя, обопрется тихонько на локоть и с таким участием смотрит ему в глаза, так дружелюбно улыбается, что гостю невольно в голову придет мысль: «Какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебе расскажу, что у меня на сердце». В ее небольших уютных комнатках хорошо, тепло человеку. У ней всегда в доме прекрасная погода, если можно так выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется. Ее здравый смысл, твердость и свобода, горячее участие в чужих бедах и радостях, словом, все ее достоинства точно родились с ней, никаких трудов и хлопот ей не стоили. Ее иначе и вообразить невозможно, стало быть, ей не за что ее благодарить. Особенно любит она глядеть на игры и шалости молодежи. Сложит руки под грудью, закинет голову, прищурит глаза и сидит, улыбаясь, да вдруг вздохнет и скажет: «Ах вы, детки мои, детки!» Так бывало и хочется подойти к ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себе цены не знаете, ведь вы при всей вашей простоте и неучености необыкновенное существо». Одно имя ее звучит чем-то знакомым, приветным, охотно произносится, возбуждает дружелюбную улыбку. Сколько раз мне, например, случалось спросить у встречного мужика: «Как, братец, проехать, положим, в Грачевку?» «А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а то ли на Татьяну Борисовну, от Татьяны Борисовны всяк вам укажет». И при имени Татьяны Борисовны мужик как-то особенно головой тряхнет. Прислугу она держит небольшую, по состоянию. Домом, прачечной, кладовой и кухней заведует у нее ключница Агафья, бывшая ее няня. Добрейшее, слезливое и беззубое существо. Две здоровые девки с крепкими сизыми щеками, вроде антоновских яблок, состоят под ее начальством. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает 70-летний слуга Поликарп. Чудак необыкновенный, человек начитанный, отставной скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона или, как он говорит, Бонапартишки и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит 5 или 6 у себя в комнате. Ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого рокотания, и, дождавшись, закроет лицо руками и застонет. Ох, жалко, жалко! И в 3 ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук Вася, мальчик лет 12, кудрявый и быстроглазый. Поликарп любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася, — говорит, — скажи, Бонапартишка разбойник. А что дашь, тятя?» «Что дам? Ничего я тебе не дам. Ведь ты кто? Русский ты?» «Я амчанин, тятя. В Амченске родился». «О, глупая голова! Да Амченск-то где? А я почем знаю?» «В России Амченск, глупый». «Так что, что в России?» «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Смоленский с божьей помощью из российских пределов выгнать изволил. По этому случаю и песня сочинена. Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки. Понимаешь? Отечество освободил твое. А мне что за дело? Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михаил Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил.
2: Подошел бы это к тебе, сказал бы: «Коман во портеву?» Да и стук-стук. А я бы его в пузо кулаком. А он бы тебе: «Бонжур, бонжур, веней сида, захохол, захохол». А я бы его по ногам, по цибулистым-то. Оно точно, ноги у них цибулистые. Ну, а как он бы руки тебе стал вязать? А я бы не дался, Михея кучера на помощь бы позвал. А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить. Где сладить? Михей-то во как здоров. Ну и что ж бы вы его? Мы бы его по спине да по спине, а он бы пардон закричал: «Пардон, пардон, сивуплей», а мы бы ему: «Нет тебе сивуплея, француз ты эткой». Молодец, Вася. Ну так кричи же, разбойник Бонапартишка. А ты мне сахару дай. Экой.
1: С помещицами Татьяна Борисовна мало уводится. Они неохотно к ней ездят, и она не умеет их занимать. Засыпает под шумок их речей, вздрагивает, силится раскрыть глаза и снова засыпает. Татьяна Борисовна вообще не любит женщин. У одного из ее приятелей, хорошего и смирного молодого человека, была сестра, старая девица лет 38 с половиной, существо добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Брат ей часто рассказывал о своей соседке. В одно прекрасное утро моя старая девица, не говоря худого слова, велела оседлать себе лошадь и отправилась к Татьяне Борисовне. В длинном своем платье со шляпой на голове, зеленым вуалем и распущенными кудрями вошла она в переднюю и, минуя оторопелого Васю, принявшего ее за русалку, вбежала в гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотела было приподняться, да ноги подкосились. «Татьяна Борисовна», — заговорила умоляющим голосом гости, — «извините мою смелость, я сестра вашего приятеля Алексея Николаевича и столько наслышалась от него об вас, что решилась познакомиться с вами». «Много чести», — пробормотала изумленная хозяйка. Гостья сбросила с себя шляпу, тряхнула кудрями, уселась подле Татьяны Борисовны, взяла ее за руку. «Итак, вот она», — начала она голосом задумчивым и тронутым. «Вот это доброе, ясное, благородное, святое существо. Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина. Как я рада, как я рада! Как мы будем любить друг друга! Я отдохну, наконец. Я ее себе именно такую воображала», — прибавила она шепотом, упираясь глазами в глаза Татьяны Борисовны. «Не правда ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя? Помилуйте, я очень рада. Не хотите ли вы чаю?» Гостья снисходительно улыбнулась. «Позвольте обнять вас, моя милая», — прошептала она, словно про себя. Старая девица высидела у Татьяны Борисовны 3 часа, не умолкая ни на мгновение. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ее значение. Тотчас после ухода нежданной гости бедная помещица отправилась в баню, напилась липового чаю и легла в постель. Но на другой же день старая девица вернулась, просидела 4 часа и удалилась с обещанием посещать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видеть, вздумала окончательно развить да воспитать такую, как она выражалась, богатую природу, и, вероятно, уходила бы ее, наконец, совершенно, если бы, во-первых, недели через 2 не разочаровалась вполне насчет приятельницы своего брата, а, во-вторых, если бы не влюбилась в молодого проезжего студента, с которым тотчас же вступила в деятельную и жаркую переписку. В посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила всю себя в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описание природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине, немецкой философии и довела, наконец, бедного юношу до мрачного отчаяния. Но молодость взяла свое. В одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей сестре и лучшему другу, что едва сгоряча не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на возвышенную и бескорыстную любовь. Но с тех пор Татьяна Борисовна стала еще более прежнего избегать сближения с своими соседками. Увы, ничто не прочно на земле. Все, что я вам рассказал о житье-бытие моей доброй помещицы, дело прошедшее. Тишина, господствовавшая в ее доме, нарушена навеки. У ней теперь, вот уже более года, живет племянник, художник из Петербурга. Вот как это случилось. Лет 8 тому назад проживал у Татьяны Борисовны мальчик лет 12, круглый сирота, сын ее покойного брата Андрюша. У Андрюши были большие, светлые, влажные глаза, маленький ротик, правильный нос и прекрасный возвышенный лоб. Он говорил тихим и сладким голосом, держал себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался к гостям, с сиротливой чувствительностью целовал ручку у тетушки. Бывало, не успеете вы показаться, глядь, уж он несет вам кресло. Шалостей за ним не водилось никаких. Не стукнет, бывало. Сидит себе в уголку за книжечкой и так скромно и смирно, даже к спинке стула не прислоняется. Гость войдет, мой Андрюша приподнимется, прилично улыбнется и покраснеет. Гость выйдет, он сядет опять, достанет из кармашка щеточку с зеркальцем и волосики себе причешет. С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованию. Попадался ли ему клочок бумаги, он тотчас выпрашивал у Агафьи ключницы ножницы, тщательно выкраивал из бумажки правильный четвероугольник, проводил кругом каемочку и принимался за работу. Нарисует глаз с огромным зрачком, или греческий нос, или дом с трубой и дымом в виде винта, собаку анфас, похожую на скамью, деревцо с двумя голубками и подпишет. Рисовал Андрей Беловзоров такого-то числа, такого-то года, село Малые Брыки. С особенным усердием трудился он недели за две до именин Татьяны Борисовны. Являлся первый с поздравлением и подносил свиток, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна целовала племянника в лоб и распутывала узелок. Свиток раскрывался и представлял любопытному взору зрителя круглый, бойко оттушеванный храм с колоннами и алтарем посередине. На алтаре пылало сердце и лежал венок, а вверху, на извилистой бандероле, четкими буквами стояло «Тетушке и благодетельнице Татьяне Борисовне Богдановой от почтительного и любящего племянника в знак глубочайшей привязанности». Татьяна Борисовна снова его целовала и дарила ему целковый. Большой, однако, привязанности она к нему не чувствовала. Подобострастие Андрюши ей не совсем нравилось. Между тем Андрюша подрастал. Татьяна Борисовна начинала беспокоиться о его будущности. Неожиданный случай вывел ее из затруднения. А именно, однажды, лет 8 тому назад, заехал к ней некто господин Беневолинский, Петр Михайлович, коллежский советник и кавалер. Господин Беневолинский некогда состоял на службе в ближайшем уездном городе и прилежно посещал Татьяну Борисовну. Потом переехал в Петербург, вступил в министерство, достиг довольно важного места и в одну из частых своих поездок по казенной надобности вспомнил о своей старинной знакомой и завернул к ней с намерением отдохнуть дня два от забот служебных на лоне сельской тишины. Татьяна Борисовна приняла его с обыкновенным своим радушием, и господин Беневолинский, но прежде чем мы приступим к продолжению рассказа, позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим новым лицом. Господин Беневолинский был человек толстоватый, среднего роста, мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками. Носил он просторный и чрезвычайно опрятный фрак, высокий и широкий галстук, белое, как снег, белье, золотую цепочку на шелковом жилете, перстень с камнем на указательном пальце и белокурый парик. Говорил убедительно и кротко, выступал без шуму, приятно улыбался, приятно поводил глазами, приятно погружал подбородок в галстук. Вообще приятный был человек. Сердцем его тоже Господь наделил добрейшим. Плакал он и восторгался легко. Сверх того, пылал бескорыстной страстью к искусству. И уж подлинно бескорыстный, потому что именно в искусстве господин Беневолинский, коли правду сказать, решительно ничего не смыслил. Даже удивительно, откуда, в силу каких таинственных и непонятных законов, взялась у него эта страсть? Кажется, человек он был положительный, даже дюжинный. Впрочем, у нас на Руси таких людей довольно много. Любовь к художеству и художникам придает этим людям приторность неизъяснимую. Знаться с ними разговаривать – мучительно. Настоящие дубины, вымазанные медом. Они, например, никогда не называют Рафаэля Рафаэлем, Корреджио Корреджием, божественный Санио, неподражаемый де Аллегрис. Говорят они и говорят непременно на «о». Всякий доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный талант величают они гением, или правильнее – энием. Синее небо Италии, южный лимон, душистые пары берегов Бренты не сходят у них с языка. «Эх, Ваня, Ваня!» или «Эх, Саша, Саша!» С чувством говорят они друг другу. «На юг бы нам, на юг! Ведь мы с тобою греки душою, древние греки!» Наблюдать их можно на выставках перед иными произведениями иных российских живописцев. Должно заметить, что по большей части все эти господа патриоты страшны. То отступят они шага на два и закинут голову, то снова придвинутся к картине. Глазки их покрываются маслянистую влагой. «Фу ты, боже мой!» — говорят они, наконец, разбитым от волнения голосом. «Души-то, души-то что? Эко сердце-то сердце! Эко души-то напустил тьма души! А задумано-то как? Мастерски задумано! А что у них самих в гостиных за картины? Что за художники ходят к ним по вечерам, пьют у них чай, слушают их разговор? Какие они им подносят перспективные виды собственных комнат с щеткой на правом плане, грядкой сору на вылощенном полу, желтым самоваром на столе возле окна и самим хозяином в халате и ермолке с ярким бликом света на щеке? Что за длинноволосые питомцы муз с лихорадочно-презрительной улыбкой их посещают? Что за бледно-зеленые барышни взвизгивают у них за фортепианами? Ибо у нас уже так на Руси заведено. Одному искусству человек предаваться не может, подавая ему все. И потому нисколько не удивительно, что эти господа-любители также оказывают сильное покровительство русской литературе. Особенно драматической. Джакобы Саназары писаны для них. Тысячи раз изображенная борьба непризнанного таланта с людьми, с целым миром, потрясает их до дна души. На другой же день после приезда господина Беневолинского Татьяна Борисовна за чаем велела племяннику показать гостю свои рисунки. «А он у вас рисует?» Не без удивления произнес господин Беневолинский и с участием обратился к Андрюше. «Как же рисует, — сказал Татьяна Борисовна, — такой охотник, и ведь один, без учителя!» «Ах, покажите, покажите! — подхватил господин Беневолинский. Андрюша, краснея и улыбаясь, поднес гостю свою тетрадку. Господин Беневолинский начал с видом знатока ее перелистывать. «Хорошо, молодой человек», — промолвил он наконец. «Хорошо, очень хорошо». И он погладил Андрюшу по головке. Андрюша на лету поцеловал его руку. «Скажите, какой талант! Поздравляю вас, Татьяна Борисовна, поздравляю! Да что, Петр Михайлович, здесь учителя не могу ему сыскать. Из города дорог, у соседей, у Артамоновых есть живописец, и говорят, отличный. Да барыня ему запрещает чужим людям уроки давать. Говорит, вкус себе испортит». произнес господин Беневолинский, задумался и поглядел из-под лобья на Андрюшу. «Ну, мы об этом потолкуем», — прибавил он вдруг и потер себе руки. В тот же день он попросил у Татьяны Борисовны позволения поговорить с ней наедине. Они заперлись. Через полчаса кликнули Андрюшу. Андрюша вышел. Господин Беневолинский стоял у окна с легкой краской на лице и сияющими глазами. Татьяна Борисовна сидела в углу и утирала слезы. «Ну, Андрюша, — заговорила она наконец, — благодари Петра Михайловича. Он берет тебя на свое попечение, увозит тебя в Петербург». Андрюша так и замер на месте. «Вы мне скажите откровенно, — начал господин Беневолинский голосом, исполненным достоинства и снисходительности, — желаете ли вы быть художником, молодой человек? Чувствуете ли вы священное призвание к искусству?» «Я желаю быть художником, Петр Михайлович», — трепетно подтвердил Андрюша. «В таком случае я очень рад. Вам, конечно, — продолжал господин Беневолинский, — тяжко будет расстаться с вашей почтенной тетушкой. Вы должны чувствовать к ней живейшую благодарность». «Я обожаю мою тетушку», — прервал его Андрюша и заморгал глазами. «Конечно, конечно, это весьма понятно и делает вам много чести. Но зато вообразите, какую радость со временем, ваш успех. Обними меня, Андрюша», — пробормотала добрая помещица. Андрюша бросился ей на шею. «Ну, а теперь поблагодари своего благодетеля». Андрюша обнял живот господина Беневолинского, поднялся на цыпочки и достал-таки его руку, которую благодетель, правда, принимал, но не слишком спешил принять. «Надо ж потешить, удовлетворить ребенка, ну и себя можно побаловать». Дня через два господин Беневолинский уехал и увез своего нового питомца. В течение первых трех лет разлуки Андрюша писал довольно часто, прилагал иногда к письмам рисунки. Господин Беневолинский изредка прибавлял также несколько слов от себя, большей частью одобрительных. Потом письма стали реже, реже, наконец совсем прекратились. Целый год безмолвствовал племянник. Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, как вдруг получила записочку следующего содержания. «Любезная тетушка, 4-го дня Петра Михайловича, моего покровителя, не стало. Жестокий удар паралича лишил меня сей последней опоры. Конечно, мне уже теперь 20-й год пошел. В течение 7 лет я сделал значительные успехи. Я сильно надеюсь на свой талант и могу посредством его жить. Я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мне на первый случай

0: Я намерен приехать к вам в деревню для поправления моего здоровья». И действительно, в мае месяце того же года Андрюша вернулся в Малые Брыки. Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человека болезненного и худого, а увидела малого плечистого, толстого, с лицом широким и красным, с курчавыми и жирными волосами. Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова. Ни одна наружность в нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое. Он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресло, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло. С теткой, с людьми обращался дерзко. «Я, дескать, художник, вольный казак, знай наших!» Бывало, по целым дням кисти в руки не берет. Найдет на него так называемое вдохновение. Ломаются, словно с похмелья. Тяжело, неловко, шумно. Грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют. Пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед. На деле же оказалось, что способности его чуть-чуть хватало на сносные портретики. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия — вот его стихи. Знай, потряхивай кудрями, да заливайся соловьем, да затягивайся жуковым в засос. Хороша русская удаль, да немногим она к лицу. А бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился наш Андрей Иванович у тетушки. Даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. На гостей нагонял он тоску смертельную. Сядет, бывало, за фортепианы, у Татьяны Борисовны и фортепиан водились, и начнет одним пальцем отыскивать тройку удалую. Аккорды берет, стучит по клавишам, по целым часам мучительно завывает романсы Варламова «Уединенная сосна» или «Нет, доктор, нет, не приходи», а у самого глаза заплыли жиром и щеки лоснятся, как барабан. А то вдруг грянет «Уймитесь, волнение страсти». Татьяна Борисовна так и вздрогнет. «Удивительное дело», — заметила она мне однажды. «Какие нынче все песни сочиняют? Отчаянные какие-то. В мое время иначе сочиняли. И печальные песни были, а все приятно было слушать. Например, «Приди, приди ко мне на луг, где жду тебя напрасно. Приди, приди ко мне на луг, где слезы лью всечасно. Увы, придешь ко мне на луг, но будет поздно, милый друг». Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась. «Я стражду, я стражду», — завыл в соседней комнате племянник. «Полно тебе, Андрюша! Душа изнывает в разлуке», — продолжал неугомонный певец. Татьяна Борисовна покачала головой. «Ох уж эти мне художники!» С того времени прошел год. Беловзоров до сих пор живет у тетушки и все собирается в Петербург. Он в деревне стал поперек себя толще. Тетка, кто бы мог это подумать, в нем души не чает, а окрестные девицы в него влюбляются. Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Татьяна Борисовна и ее племянник» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вчитываемся, вслушиваемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Костя, привет. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Костя, привет.
1: Добрый вечер.
2: Кость, скажу тебе честно, при подготовке к этой программе я ощутил некоторые сложности. Сложности какого плана? Вот мы с тобой обсуждаем, вслушиваемся, вчитываемся в истоки русской религиозной мысли. И те произведения, те труды, которые мы с тобой обсуждаем здесь, они бывают написаны в абсолютно разных жанрах. Это может быть нечто близкое к художественной литературе, назовем так. Это может быть некий философский трактат. Это может быть эпистолярный жанр, как в случае с Николаем Васильевичем Гоголем, например. А здесь, в этом произведении, которое мы с тобой сегодня собрались обсуждать, я столкнулся, ну, по меньшей мере, с настоящей научной диссертацией. Честно тебе скажу, мне в обычной жизни не так часто приходится читать произведения, где дан тезис-ссылка, а на ссылку гиперссылка. И мало того, что ссылка на ссылку, так еще и цитаты погоняют, что называется. Вот, обсуждать это тяжело, но, учитывая тот контекст и то окружение времени и то чувствование, которое автор пронес сквозь все это, в общем, наверное, удивляться особо нечему. Давай поговорим сегодня о Сергее Фуделе и его произведении, которое называется «Церковь верных». Кость, тебе слово. Вот я немножко нагнал такого тумана, что ссылка на ссылку, литература... философский трактат целый получился, вот без преувеличений и без оговорок. Но, пожалуй, немножко поясни нашим слушателям, о чем же мы с тобой сейчас говорить будем.
1: Мне кажется, очень верное наблюдение ты предложил. Действительно, это стиль Фуделя так писать. И это, как мне представляется, сделано им не с целью звучать научно. Я вот этот текст, вообще тексты Фуделя как раз-таки наоборот не прочитываю как, собственно, научные работы, потому что ну, научная работа или диссертация, она требует какой-то там научной новизны, какого-то, какой-то особой методологии, научного аппарата и так далее. Мне кажется, что в контексте жизни Фуделя вот этот прием, то, как он пишет, это оправдано. Действительно, он как бы не пишет от себя. Он доносит традицию, он доносит отцов, их богословие со своими комментариями. И работа, которую мы с тобой решили прочитать сегодня или перечитать, «Церковь верных», изначально предполагалась Фуделем как приложение к его большой книге «Путь отцов». А «Путь отцов» — это примерно те же годы, первоначальный вариант книги «Путь отцов», которую мы много раз на «Радио Вера» так или иначе обсуждали и цитировали, написана, ну, завершена в своей первой редакции в 1957 году, а вот где-то в районе 59 года Фудель вот написал еще одно такое приложение к этой работе. Почему я об этом упоминаю? Что важно? Что такое «Путь отцов»? Это действительно, ну, антология. То есть, если угодно, подборка, грубо говоря, выписок, цитат из святых отцов, но не просто банальный список, а выписки, цитаты, которые... Ну, выписки — слово, которое сам Фудель использует. Выписки, которые соединены в некое общее повествование, ну, если угодно, переходами, перебивками, связками самого Фуделя. И это его намеренный прием так писать. Не богословствовать как бы от себя просто, а чтобы читатель чувствовал, что это не измышление конкретно Сергея Иосифовича Фуделя, а это то, что писали отцы. С одной стороны. С другой стороны, любой автор, который к такому жанру обращается, конечно же, его авторское начало всецело чувствуется в том, какие цитаты подбираются, как они структурированы. И вот эти связки, которые, казалось бы, всего лишь связки между цитатами, иногда это просто одно предложение. Но это предложение стоит иногда целой страницы. Настолько точно указать на какую-то... мысль в одной фразе и подкрепить ее цитатами из святых отцов. Действительно, в этом, если угодно, с моей точки зрения, такая гениальность Фуделя. Если посмотреть на вот текст книги «Путь отцов», приложением которой выступает статья «Церковь верных», то это действительно выписки из святых, организованные по темам. Любовь к Богу, страх Божий, смирение и так далее. И все это выстраивается в некую логику повествования. И Церковь верных как бы подытоживает, как бы завершает собой эту работу, поэтому мы и выбрали этот небольшой текст, который наши слушатели легко могут перечитать. Если «Путь отцов» — это целая книга, и у нас, кстати, был на «Радио Вера» однажды разговор с отцом Игорем Фоминым, который вот предлагал Великим Постом книгу «Путь отцов» перечитывать, то «Церковь верных» — это некое завершение и вот такая вполне посильная на 40 страниц статья. И что еще важно? Вот я, собственно, к чему подбираюсь? Действительно, Фуделю важно доносить до читателя не свои слова, а слова святых, по-своему организованных, ну, для восприятия современным читателям. Вообще, почему Сергей Иосифович Фудель принялся писать?
2: А давай об этом скажем, даже не своими словами, предлагаю об этом сказать, давай об этом скажем словами протоиерея Николая Балашова. Дело в том, что книга, непосредственно по которой я готовился, это издание 2012 года с замечательной статьей отца Николая. Вот мне кажется, что лучше, чем он выразил, и настолько, опять же, дотошно, точно так же, как Фудель пишет со ссылками, с носками, с указанием мест и цитат, которые он приводит, так точно так же и отец Николай написал свое вступление. У него тоже много довольно ссылок и сносок и на цитаты святых отцов, и на другие труды, в частности, философские. Но вот небольшой абзац, который я сейчас процитирую, он просто четко и очень органично описывает то, что сделал Фудель. Перед этим я скажу всего лишь пару слов. То, что Фудель родился в 1900 году, умер в 1977, и за всю свою жизнь он был тем самым во многом, дай бог, верным, про которых он пишет. Вот от текста его веет некой катакомбностью первых веков христианства, то, через что ему самому пришлось пройти. Бесконечные ссылки. Первый раз он был осужден и сослан вообще в 22 года. В 22-м году, не так много лет прошло после революции, как Фуделя сослали. Дальше были аресты, но во время арестов он знакомился, в частности, например, с владыковой Афанасием Сахаровым, который очень повлиял на Сергея Иосифовича. Духовником Фуделя был отец Серафим Битюгов. И вот что отец Николай Балашов пишет про написание вот этой небольшой книги, которая называется «Церковь верных». Фудель писал эту тетрадь в разгар нового наступления на церковь в СССР, пришедшего на смену послевоенному периоду относительного затишья и даже восстановления церковной жизни. Эпоха хрущевских гонений была связана не только с закрытием множества монастырей и храмов, но и с умножением компромиссов, на которые вынуждено было идти церковное руководство ради выживания церкви в условиях развернутого строительства коммунистического общества. Одним из средств сохранения церковной жизни было приобретение международных связей, которое нередко приходилось оплачивать заявлениями во вполне советском духе на мировых христианских форумах. Страницы журнала Московской патриархии порой заставляли вспомнить о политическом приспособленчестве живоцерковников, с которым Фудель боролся в начале 20-х годов. Итак, что мы видим? Сам труд называется «Церковь верных». И вот это тот триггер, который Сергея Иосифовича зацепил. Где в церкви верные и где в церкви, ну, наверное, не то чтобы отрекшиеся, но люди, которым следовало бы в церковь снова войти.
1: Да, действительно, отец Николай на очень важный исторический контекст указывает конец 50-х, что творилось тогда в церковно-государственных отношениях и что было тем фоном, на котором рождался в том числе текст «Церковь верных». Есть еще один момент, более общий, что ли, для Сергея Иосифовича, для его жизни. Ведь тема о верных и неверных в церкви тоже появилась не впервые вот в этом 59-м году. Ты совершенно справедливо указал, что три ссылки было в жизни Сергея Иосифовича, и все три за веру, все три, само собой, по совершенно надуманным обвинениям. И в этом отношении, вот я совершенно с тобой не могу не солидаризоваться, что свою верность церкви Сергей Фудель засвидетельствовал жизнью. И поэтому те даже иногда обличительные нотки, которые в этом тексте есть, они, на них Фудель имеет моральное право, потому что сам он своей судьбой показал, что такое оставаться верным церкви в эпоху гонений. Но вот тут, мне кажется, существенно снова вспомнить про то, вот с чего ты начал, почему так пишет Фудель, ссылка на ссылку, именно с выписками из святых. Время, когда, в общем, не так легко достать литературу религиозную, это во-первых. Во-вторых, время, когда, как кажется, дело не обстоит так, что люди, молодые люди, будут много эту литературу читать. Нужно облегчить путь читателя к святым отцам. Нужно такое совершить, ну, некое усилие и услугу людям, собрать под одной обложкой много выписок из больших книг. 100 книг, как Фудель, наверное, никто не прочитает. А вот он для своих читателей собрал вот под одной обложкой такую антологию текстов, и в этом действительно вот его прием. А еще что важно, Фудель сам вспоминает в своих текстах, из чего для него вырастает потребность что-либо писать. Вообще, он человек, как бы пишущий, талантливый с юности. Да, и его окружение, в котором он растет, это, ну, такие выдающиеся люди эпохи Серебряного века, русского духовного возрождения. Отец Павел Флоренский, его старший современник и учитель, с которым у них было, в общем, достаточно тесное общение, знакомство. Сергей Николаевич Дурылин, такая выдающаяся фигура на горизонте Серебряного века, богослов, философ, театровед, ставший впоследствии священником. Он застал вот так вот, как бы через одно рукопожатие непосредственно людей, которые созидали культуру русского духовного ренессанса. И, ну, его отец Иосиф Фудель, фигура выдающаяся своего времени. Поэтому склонность к культурному творчеству для человека из такой среды неудивительна. Ну, помимо всего прочего, просто литературный талант, владение пером и словом. Мы это видим по текстам. Но любопытно, что, собственно, писать тексты какие-то свои, вот такие, такого богословского содержания, Фудель начинает уже, в общем, после третьей ссылки в 50-х годах. И из чего вырастает, как он сам признается, эта потребность писать? Из того, что, как он говорит, у него в жизни, у Фуделя, были встречи со святыми людьми, с людьми святой жизни. А святой в самом широком смысле слова, с теми самыми верными, которые для которых церковь была не просто какой-то организацией или традицией, которой эти люди принадлежали, а церковь была всем, самой жизнью, той, ну, каким-то тем внутренним содержанием жизни, которым человек жил. А вот у поколения молодых людей, выросших уже в Советском Союзе, в силу исторических причин, не было опыта общения с такими святыми и верными. И вот чтобы познакомить и свой опыт передать тем, у кого такого живого опыта не было, Фудель начинает писать. Ну, а, соответственно, святые – это и современники, но тогда дальше мы идем к святым, собственно, отцам, которые тоже наши собеседники. И вот из этого вырастает, как мне представляется, вот такая методология того, как Фудель пишет, через себя, как бы от себя, но с опорой на святых, на тех, кто жизнью засвидетельствовал верность ко Христу.
0: Истоки.
2: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. И сегодня мы говорим о труде Сергея Иосифовича Фуделя «Церковь верных». Кость, вот пару минут назад ты сказал такие очень меткие слова: «святые отцы, подвижники современности». Я, пожалуй, сейчас начну с цитирования самой «Церкви верных» и открываем прям самое начало, прям самый первый абзац. И что же мы с тобой там видим? «После осознания пути отцов-подвижников два основных чувства возникают по отношению к современному нам положению христианства и церкви. Первое – это то, что наше время есть время их великого духовного оскудения, несмотря на все теории духовного благоденствия и даже расцвета, и вопреки всем экуменическим иллюзиям лютеранства. И второе – то, что, только возвращаясь на дорогу отцов, дорогу веры и любви, подвига и благодати, постоянного искания и вкушения благодати Царства Божия, можно познать, что Церковь Христова и сейчас, в это страшное время иссякания христианства в истории, по-прежнему живет и действует в современных святых». Да, от себя хочу сказать, что конец 50-х годов, то время, когда Фудель пишет эту книгу, с одной стороны, это некий такой разворот, может быть, государство в сторону церкви, это с одной стороны. С другой стороны, это самое начало тех самых хрущевских гонений. Время, надо сказать, страшное и во многом подлое. Вот я хотел бы сконцентрироваться на этом слове. Почему? Подлое в смысле как обман, подлог. То есть, с одной стороны, тебе что-то разрешают, пойди, сделай, пожалуйста, делай, что хочешь. Ну, не делай, что хочешь, естественно, делай, что хочешь с нашего разрешения, с нашего взгляда. А с другой стороны, если не сделаешь, ну, мы гаечки-то быстренько прикрутим. Вот в таких условиях, естественно, человеку приходится жить, существовать. И к чему обращаться? Где искать нечто подобное? Конечно, в начале церковной истории, у самых первых отцов-подвижников, на которых Сергей Иосифович и ссылается.
1: Ты знаешь, очень важен действительно контекст историко-политический того времени в Советском Союзе, безусловно. И я повторюсь, что отец Николай Балашов и ты вслед за ним действительно очень важную вещь подчеркивает, что любой текст, он не существует просто в вакууме, это не просто мысли, оторванные от жизни. Это первый момент. Второй момент, что при этом тема о верных и неверных, об искудении в Церкви Святости рождается у Фуделя не только применительно к эпохе. Это тема, которую он в своих воспоминаниях так или иначе фиксирует и до революции в России, и говорит как о некой всегдашней для церкви опасности, скажем так, быть захваченной, быть подмененной своим темным двойником. Вот это очень известные слова Фуделя о темном двойнике церкви, которые цитируются постоянно в разных контекстах, и они действительно...
2: И он здесь их тоже упоминает, и не раз,
1: кстати. И тут тоже эта тема есть, и здесь, наверное... Нужно вслед за Фуделем вспомнить, что имеется в виду, что Фудель приводит слова из Откровения, из Апокалипсиса, из Откровения Иоанна Богослова, о том, что до времени внешний двор церкви попирается язычниками. Вот он отдан на растерзание, на потоптание язычникам. То есть есть церковь, которая святая, которая богочеловеческий организм, которая таинство, которая любовь и вера. А есть внешний двор церкви. И можно, по видимости, принадлежать к церкви как только к ее внешнему двору. А можно быть приобщенным и идти вглубь именно к святой церкви, к настоящей, собственно, церкви. И вот этот темный двойник церкви, это же не вполне церковь, это ее именно двойник, то есть нечто ложное. Или этот внешний двор. Вот у Фуделя есть много разных, ну, конечно, не определений церкви, но неких фраз, описаний, которые для Фуделя как бы... для читателя Фуделя как бы дают понять, на что же важно поставить акцент Сергею Иосифовичу. И одна из фраз, которая мне очень нравится, которая не из этого текста, но она как бы описывает ёмко то, о чем и здесь Фудель говорит, это такая фраза, которую Фудель приводит в работе «У стен церкви». «Церковь есть ощутимо начавшееся богообщение». Ощутимо начавшееся богообщение. Вот не просто принадлежность к какой-то традиции, не просто там культурное исповедание себя православным, а именно внутренний, если угодно, интенсивный религиозный опыт, горение верой. Вот есть еще одно. А еще один текст Фуделя, который так же, как и «Церковь верных», выступает приложением к пути отцов. Фильм, текст, который называется «Причастие вечной жизни». И первоначальное название этого текста было такое «Ощущение благодати». Вот мы, с одной стороны, в нашем языке, вообще в нашей действительности совершенно справедливо боимся слова «ощущение». И на радио «Вера» много раз мы об этом говорили, что, ну вот, есть такая фраза «умиление в молитве не домогаются», что если человек приходит в церковь и как бы ищет какого-то вот хорошего ощущения, чувство какого-то просветленности, вот чего-то такого, что такого чувственного, то он, как говорят нам наши современники, священники, духовники, пастыри, ищет не того. Но если угодно, результат там, духовной жизни, церковной жизни, молитвы – это внутренние изменения, ощущения неприходящие, ни сегодня, ни завтра другие. Может, в конце концов, просто обмануть, солнышко вышло, тебе приятно стало. Но не об этом речь. Но одновременно при этом, и Фудель прекрасно это понимал, но одновременно он как бы считает возможным при всех оговорках все-таки говорить и в это выражение использовать ощущение благодати. Ну вот, имея в виду, что это, ну вот, действие Бога в самом человеке. Если человек, и об этом Фудель много пишет в «Церкви верных», если человек помнит о такой важной вещи, как смирение, и не слишком доверяет своим сиюминутным ощущениям, но как-то открывает сердце навстречу Богу, то он переживает касание благодати, и это и есть церковь.
2: Ты знаешь, а мне бы хотелось поддержать и тебя, и с одной стороны, вместе с тем, немножко все-таки уйти в сторону. В каком смысле? Во-первых, есть у Сергея Иосифовича другая совершенно потрясающая формулировка, простая в своей краткости, лаконичности. «Церковь есть Христос в спасаемом им человечестве, не призрачный или иносказательный, или только в учении, а в полной достоверности непостижимого и потрясающего факта. И в некую последовательность к тому, что сейчас сказано, я бы хотел немного вернуться к теме темного двойника, этого мифического существа доппельгангера, такого двойника, который собой церковь может подменять. Вот у Сергея Иосифовича текст, опять же, выстроен. Мы к этому сегодня будем еще раз много возвращаться. Ссылка-комментарий, ссылка-комментарий, ссылка-комментарий. И дело в том, что цитировать большими отрывками довольно сложно. Почему? Потому что каждый этот комментарий, вот как и фраза, приведенная выше, он сам по себе является афоризмом. Так вот, про темного двойника. С пары мест сразу процитирую. «Смешение зла и добра внутри внешних церковных стен или сосуществование двух аспектов церкви предуказано в притче о плевелах на пшеничном поле и в притче о неводе, наполненном рыбой всякого рода. Образ двух ликов или двух аспектов церкви, церкви верных и церкви неверных, или тех людей, которые, находясь внутри внешней церковной ограды, к церкви святой не принадлежат. Поразительно, что даже самый факт избрания Господом именно апостола Петра камнем церкви и владеющим ее ключами уже отражает в себе, как бы предчувствует двойственность ее будущего исторического бытия». Казалось бы, о чем Сергей Иосифович говорит. Он продолжает. «Петр – камень, и тут же, через несколько строк Евангелия, именно он, а не другой апостол, соблазняет учителя на пути саможаления и обмерщения и слышит в ответ: „Отойди от меня, сатане, ты мне соблазн“. Петр – камень, и только о нем одном из всех 11 записаны слова его великого отречения на дворе у костра».
1: Действительно, это очень важная тема, на которую в тексте «Церковь верных» Фудель особо обращает внимание, о том, что мы знаем из Евангелия, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И есть фраза в «Церкви верных», которая мне тоже очень нравится своей афористичностью. Фраза такая: «И как сделаться здоровыми тем, кто и не считает себя больными?» Ну, есть известные слова о том, что чтобы Христос был для тебя спасителем, нужно осознать себя погибающим. Вот с этой же темой здесь работает Фудель. Почему апостол Петр? Потому что это кающийся грешник, как бы это странно ни прозвучало по отношению к первоверховному апостолу. Ну, это вот так об этом предлагает думать Фудель. Очень важные слова ты процитировал. Действительно, камень, на котором стоит церковь, это апостол, который отрекся от Христа, причем отрекся явно трижды, и об этом Евангелие очень подробно нам рассказывает, а потом покаялся. Это церковь тех самых верных. Верные – это святые. Но святые – это не безгрешные. Святые – это не те, кто уже достиг бесстрастия. Святые – это те, кто устремляется к Богу. И вот интересно, что в той книге, про которую ты говоришь, это «Собрание сочинений» Сергея Ильича Фудели, это второй том, подготовленный в том числе отцом Николаем Балашовым, и ему еще раз снова огромное спасибо за эту гигантскую работу, ему и его соавторам. Там дана фотография рукописной версии этого текста. И выбрано то место, где, значит, есть слова. Вот прям в этом рукописном, фотографии этого рукописного варианта, то есть черновика, рукопись этой книги. «Жизнь в церкви есть жизнь в Боге». Написано, но зачеркнуто «Боге» и исправлено «благодати Божией». Вот это святость, это устремление по Фуделю к этой, к жизни в благодати Божией. А что для этого нужно? Для этого нужна чистота сердца и работа с собой, исправление себя, как бы блюдение себя от греха. Тоже есть в этом тексте слова очень такие...
2: А давай я подхвачу и просто процитирую, тем более, что осталось нам до конца этой части нашей программы буквально минута с небольшим. И вот слова самого Сергея Иосифовича. «Спасает и утверждает в церкви не вообще вера, а святая вера. или вера, действующая любовью. Именно святую веру или даже святейшую имеет в виду апостол, говоря о хранящих таинство веры в чистой совести. Спасается человек благодатью Божией, даваемой только за веру в Бога, то есть даром, по милости Божией, но хранится эта благодать, это таинство веры в сосуде чистой совести человека, в его подвиге любви. И на этом месте мы с тобой сейчас прервемся, продолжим через пару минут. Напомню, в студии главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин, мой дорогой коллега Константин Мацан, и мы говорим сегодня о труде Сергея Иосифовича Фуделя «Церковь верных».
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки», в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской мысли. В студии мой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы сегодня читаем текст Сергея Иосифовича Фуделя «Церковь верных». И в конце прошлой части мы подошли с тобой, как кажется, к ключевой теме и этого текста Фуделя, и вообще многих его текстов. И его мысли – это про веру, действующую любовью. Я, честно говоря, вот много раз слыша и читая эти слова апостола Павла, даже к нашим собеседникам на радио «Вера» приставал, как-то как журналист, вот объясните мне, а что ж тут такого особенного сказано апостолом, потому что кажется, а что кто-то скажет, что вера должна действовать не любовью, ненавистью, ну что-то как бы, это какая-то, как кажется, ну если угодно, тривиальная мысль, что христианин вот, должен быть там добрым и все вот ко всему относиться с позиции, ну, не ненависти, а любви. Ну, это же, в общем, как кажется, сегодня достаточно очевидно. Но вот именно читая этот текст Фуделя, я как-то для себя лично впервые понял, в чем здесь проблема, в чем ее решение в этой фразе. Вера, действующая любовью. Акцент на слове, во-первых, действующая. Потому что вера может и быть и недействующей. И это то, с чего мы с тобой начали. Можно быть не в церкви верных. Можно верить интеллектуально, номинально, да, быть верующим, признавать бытие Бога, но эта вера не будет ни в чем проявляться. Останется либо сугубо теоретической, либо никак не связанной, ну, с некой этикой, с нравственным измерением жизни. То есть вера должна действовать. Поэтому вера действующая. А вот действовать чем? А вот тут становится понятно, что любовью. И как бы, казалось бы, можно спросить, а чем она еще может действовать? И вот тут важно, что любовь в том контексте, о котором пишет Фудель, это не просто про обнимашки. Это не просто про то, что давайте, друзья, вот как-то давайте жить дружно. Это тоже важно. Но вообще вот в этом смысле это слово «любовь» или такая проповедь «любви» – вещь, ну, не самая безопасная, потому что я не раз встречал такое представление о том, что кто бомбардирует человека любовью? Как правило, секты. Вот ты попадаешь в общение людей, где тебе говорят, садись рядышком, давай мы тебя обнимем, ты какой хороший, мы так тебя и рады. И это все, в общем, ну, правильно, хорошо, человеку приятно. Но есть опасность. Вот такая очень поверхностная, внешняя, такая чисто эмоциональная любовь, любовь к некое такое эмоциональное поглаживание по головке. Это хорошо, наверное, но это не любовь, о которой говорит Евангелие, потому что в Евангелии любовь – крест. Это любовь до самопожертвования Христа. И Фудель обращает внимание на это. Вот у него есть слово такое в одном месте, которое мне очень кажется важным, как даже как-то какие-то вещи ставят на свои места, когда он говорит об этом. Вот я прям процитирую слова, которые мне очень понравились. «Искренность смирения есть живая правда забвения себя в любви к Богу и людям. Чистота, себя не замечающая или себя в любви забывающая». И есть святость. Вот это вот себя в любви забывающее. Действительно, евангельская любовь – это как бы любовь, которая по Фуделю предполагает как бы забвение себя ради Бога и ближних. Это любовь крестная, любовь как самопожертвование и любовь, в этом смысле, которая может оказаться и тяжелой, требующая подвига, требующая самоотречения. И это, наверное, ее как бы... То есть если у тебя есть вот такая вот любовь, забывающая в которой человек о себе забывает и готов на какое-то самопожертвование и смирение ради Бога и ближних, то, наверное, у тебя приложится автоматически вот эта внешняя эмоциональная любовь, как такое вот, как обнимание, и давайте жить дружно. Но, может быть, это вот внешняя эмоциональная любовь такая, давайте жить дружно, и мы так тебе рады, без готовности к подвигу внутреннему. То есть без готовности к... Что такое подвиг в этом отношении? То, о чем говорит Фудель. Мы тут в этом случае не от себя проповедуем, а по тексту идем. Это готовность к себе, в себе бороться с грехом, грехами. Это и будет проявлением любви. Вот это и есть любовь. Потому что без этого человек как бы не может... Вернее, скажем так, вот то место, которое я в рукописи процитировал, «Жизнь в церкви есть жизнь в благодати Божьей». И Фудель как бы ставит вопрос, а что мешает жизни в благодати Божьей? Что может не позволить человеку в себя эту благодать впустить? Ведь ее можно только впустить. Для нее нужно в себе расчистить место. А что занято? Чем занято это место? Грехами. А что такое в этом смысле занято грехами? Это такое большое «я». Поэтому, как бы забывая о себе в любви, ты имеешь возможность приобщиться к этой жизни в касании благодати Божьей.
2: Ну, ты знаешь, здесь, во-первых, нельзя не обратиться к чисто фуделевской педантичности и скрупулезности и не продолжить цитировать, и как тут не вспомнить первое послание Коринфянам, 13 главу апостола Павла, гимн любви, да, без любви ничто, собственно. И сам Фудель пишет вот об этом, о чем ты сейчас сказал, следующими словами, о том, как же выявить признак истинной церкви, истинной церковности. Вот, казалось бы, почему сейчас говорим о признаках? А потому что это все опять идет через ту самую любовь. Но надо отметить, мне очень понравилось, как ты четко выразился, что такое христианская любовь и это крест. Дело в том, что, опять же, поминая педантичность Сергея Иосича, обращаясь к первым векам христианства, давайте, друзья, вспомним, что для слова «любовь» у самих греков или тех, кто говорил на греческом языке, на древнегреческом языке, на том, на котором написано Писание, для слова «любовь» существовало целых 6 русских понятий, даже не слов, а понятий. Наоборот, для русского слова «любовь» существовало 6 греческих понятий. Так вот, признак истинной церкви, процитирую, и истинной церковности – сочетание или неразрывность догматической верности и нравственной непорочности, учения и святости, веры и любви, сила веры в непорочности или, иначе говоря, в неразрывности ее с подвигом любви. Это твердое учение церкви. Только любовью действующая вера имеет божественную силу и власть. И тут мы опять возвращаемся к тому, о чем ты говоришь. Вера без дел мертва. Но в данном случае она не только по Сергею Иосифовичу мертва без дел, она мертва без любви.
1: Потому что любовь есть дела. Вот в этом отношении дела – это не, опять же, не только там пойти накормить голодного, что, безусловно, является важным, но это такая, если угодно, это как бы само собой разумеется, да, добрые дела. А любовь – дела, которые проявляются, ну, во внутренней работе с самим собой, чтобы, ну, если угодно, не ранить ближних, вот, любовь. Да, а что такое не ранить ближних снова? Это вот некое забывание о себе в этой любви. Мне очень нравится вот... А что мешает этому забыванию о себе? Ну, собственно, вернее, даже, может быть, не так ставить надо ставить вопрос. Мне вот нравится очень одно место, которое об этом говорит. Ощущение обретаемой благодати по учению отцов не всегда есть ощущение радости или утешения, но всегда оно есть ощущение смирения и Христова пути. Блаженны нищие духом, ибо их есть Церковь. Даже когда благодать промыслительно отступает для обучения, испытания и исправления души, и человек, ощущая величайшую горечь ее утраты, чувствует себя как на кресте, даже тогда, учат отцы, она, то есть благодать, около него и с ним, и он в Церкви. Только не раскаянность греха, то есть его самодовольство, оскорбляет Святого Духа Божия, и он отходит от нас, и мы лишаемся Церкви. Я вот даже для себя эти слова подчеркнул. Что такое нераскаянность греха? Это его самодовольство. Вот как бы... А что такое самодовольство? Мне всего достаточно. Я есть у себя, и я это ценю и дорожу, и я не чувствую в себе как бы необходимости, ну, чтобы меня что-то просветило, исцелило, восполнило, изменило, преобразило. Я самодоволен абсолютно. А когда ты вдруг ставишь это самодовольство под вопрос, то тогда возникает эта мысль. А что сделать, чтобы дать Богу себя изменить? И вот об этом много говорит Фудель.
2: Ты знаешь, это замечательные слова и замечательная мысль. Мне кажется, здесь мы даже обращаемся больше вот в некую такую перспективу. Проводник я или источник? Проводник ли я божественной силы, когда через меня действует Господь? И что мне надо сделать для того, чтобы стать проводником? И чтобы, ну, если техническая аналогия такая сейчас здесь будет уместна, не примешать к этому никакие помехи внешние или внутренние моего собственного канала, да? Вот. Или же я сам источник некой силы, которая воздействует на людей. Но тут уже становится немного страшно.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки», в студии Максим Печенкин, я Константин Мацан. Мы продолжаем наш разговор. Мне кажется, действительно, вот ты сейчас обращаешь внимание на принципиально важную тему. И Фудель много об этом как раз-таки пишет, и мы вслед за Фуделем к этой теме обращаемся. Ну, инициатива за Богом. Вот когда мы говорим об этих двух как бы ощущениях в церкви и не в церкви, верный и неверный. Это не только вот какая-то верность институциональная такая. Это еще действительно про то, что как бы я даю место Богу действовать. А я про себя или я все-таки не про себя? А я могу быть в церкви, я вот там причастен этой традиции. Я. А вот верные или святые, как говорит сам Фудель, это те, кто как бы дают Богу действовать в мире и пытаются сделать так, пытаются настолько свое сердце очистить, чтобы и в нем мог Господь светить. Мне очень нравится где-то однажды у священника какого-то услышанная такая метафора, говорит, представьте себе, вот что такое, как можно описать человека? Представьте себе лампочку, которую накрыли таким, если угодно, каким-то...
2: Не прячут светильник под сосудом.
1: Нет, как раз-таки тут эта метафора, она как раз-таки в другую сторону работает. Лампочка, которую накрыли, ну, если угодно, каким-то таким колпаком, допустим, стеклянным. И этот стеклянный колпак, он может быть очень грязный. Он такой вот весь запыленный в каких-то пятнах. И света не пробивает из этого колпака. Если его почистить, отмыть, чтобы он был не пыльно-прозрачный, то тогда лампочка прекрасно светит. Вот лампочка – это Господь. Это его благодать, собственно, о чем мы говорим. Это его действие в мире. А колпак стеклянный – это мы, люди. И мы не можем этот свет сами породить. Мы не его источники. Но мы можем либо его тормозить, если мы такие пыльные и грязные в пятнах, либо можем дать ему светить. И, собственно, эта мысль, которая, как мне кажется, очень созвучна Фуделю, вот работа аскетики. Что такое аскетика? Это, собственно, очищение. То есть зачем нужны там подвиги, посты, не знаю, молитвы? Даже аскетика не в смысле каких-то высоких, там, высоких задач аскетических, там, тысяча ночей на камне стоять. А вот такая аскетика, к которой любой христианин причастен, потому что он молится, у него есть какие-то ограничения. Да вообще аскетика – это не ограничение, собственно. Это некая практика духовной дисциплины. В этом отношении. У Фуделя есть как раз-таки в «Пути отцов» такая мысль очень важная, что у нас есть заблуждение по поводу аскетики, что это как бы некая практика для монахов, а не для мирян. Нет. Вот если мы вспоминаем то первое христианство, о котором ты сказал, то в этом отношении аскетами были все. Как, почему? Потому что перед каждым человеком стояла задача хранить свое сердце чистым, потому что блаженные чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Если задача жизни пребывать с Богом, то путь к этому, к исполнению этой задачи, это хранить сердце в чистоте. И вот эта аскетика про это, и в контексте Фуделя тоже.
2: А если это свести на некую бытовую тему? Ну, допустим, меня вот человек подрезал на дороге, а я на него не рассердился, я повел себя хорошо и сказал: езжай, милый, с миром. Это аскетика для меня или нет?
1: Я думаю, что да. Это и есть вот некое хранение сердца в чистоте. Это вот ты практиковал неосуждение и смирение. Другое дело, что здесь возникает, и я по себе знаю, сразу такой: о, какой я молодец, я не осудил. И тут уже тщеславие и гордыня встает, входит в игру. Но это любой человек, который хоть раз пытался так себя анализировать, понимает, что как бы тщеславие сопровождает любой поступок.
2: Да, знаешь, мы всю программу говорим о церкви верных, о самом слое верных, о святых и о понятии святости, да, и надо же вспомнить, что такое в принципе есть понятие святости и как это слово можно было перевести, потому что тот же апостол Павел, когда пишет свои послания, он пишет: «Приветствую все святые», и дальше области такой-то. Как это люди вот живы, это его современники, они с ним разговаривают, он им, простите, письма пишет. Он говорит: «Приветствую вас все святые». И надо здесь понимать, и Сергей Иосифович это расшифровывает. Говорит он о следующем. Что же есть святость и человека, и церкви? Замечательно, что слово «святой» продолжает быть однозначащим со словами «верный» и «верующий» и в послеапостольское время. В так называемом апостольском символе церковь определяется как общение святых. И далее он пишет: «В состав земной церкви входят только святые, но их святость есть святость, возможная на земле. Она есть...» Следующий фрагмент прям выделен курсивом. «Она есть неуклонная устремленность и приближение к бесконечному идеалу святости. Она есть возрастание к Богу».
1: Да, вот очень, наверное, ключевой теме всего текста мы приходим, уже приближаясь к концу нашего разговора, и ты процитировал фрагмент, который мне тоже хотелось процитировать и продолжить, и это некое такое продолжение, добавление к тому, к тем фразам, которыми Сергей Иосифович Фудель определяет церковь. Ну, невозможно дать определение церкви, это ее замкнуть в какие-то пределы, но фразы, через которые ее можно описывать, которые что-то высвечивают важное в понимании Фуделем церкви. Вот одно я приводил уже из другого текста. Церковь есть ощутимо начавшееся богообщение. Вот в том же ряду, как буквально синоним, церковь есть непрекращаемая в истории человечества тайная вечеря Христова. А дальше то, о чем ты сказал. Действительно, церковь есть общение святых. Это очень важный термин, очень важное понятие, выражение, которое Фудель использует. И именно святых здесь можно было бы, так если угодно, набрать курсивом. Да? Общение с кем? Со Христом? Кого? И между собой кого? Святых. Но кто такие святые? А вот дальше действительно очень важный момент, которому Фудель посвящает много страниц. Ведь мы даже из литургии знаем: «Святая святым», говорит священник перед причастием. И, опять же, можно по-разному интерпретировать этот литургический возглас. Я слышал, например, с ним такую интерпретацию, что это такой призыв к покаянию: «Святая святым, ну вот вы должны быть святы, но вдумайтесь хотя бы сейчас, а святы ли вы на самом деле?» Такая несколько интерпретация с позиции как бы такого пасторского назидания, если угодно, да? Но мне вот очень нравятся те слова, которые ты процитировал, и дальнейшее их раскрытие. Ведь действительно у нас в языке слово «святой», как правило, психологически, так уж сложилось к сегодняшнему дню, воспринимается как безгрешный, совершенный. Мы говорим, я же не святой, говорим, то есть я что, у меня, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Но все-таки, когда апостол Павел обращается в посланиях к святым, имеется в виду другое. Все христиане святы. В этом в каком смысле? То есть христиане – это и есть святые. Не в смысле, что они уже актуально достигли полного совершенства. А в каком смысле? А вот очень интересно, сам Фудель эту разницу показывает. Цитирует буквально вот следующий абзац за тем, который ты процитировал. «Святыми, – пишет Фудель, – преподобный Симеон, новый богослов, называет не тех, кто уже достиг совершенства, но еще только стремящихся к нему в подвиге». И дальше цитата из Симеона Нового Богослова. «Святых много, а бесстрастных немного, и в среде тех и других имеет место великое различие. Иное есть противиться врагам и бороться с ними, а иное – победить их окончательно, покорить и умертвить. Первое – есть дело подвязающихся и святых, ревностно идущих к совершенству, а второе – есть дело бесстрастных и совершенных». То есть у нас вот те, кто достиг святости уже в нашем понимании, те, кто достиг совершенства, их Семён Новый Богослов называет бесстрастные. У них страстей и грехов не осталось. А те, кто, как большинство, я надеюсь, там и мы, может быть, тоже, стремится к тому, чтобы с этими своими страстями и грехами бороться, вот их называют и апостол Павел, и Семён Новый Богослов святыми. А почему само тогда слово «святость» возникает? А потому что а что такое бороться со страстями? Это то, о чем мы с тобой сказали. Делать так, чтобы в тебя впускался свет. То есть это некая устремленность к тому, чтобы в себе дать этому свету светить. Поэтому вот святые – это те, кто как бы устремлены к божественному свету, божественной благодати, хотя бы хоть как-то, чтобы к ней прикоснуться. И дальше пишет, собственно, вот поясняя, свою мысль Фудель. «Святость есть такое состояние человека, когда его грехи не могут задержать его устремленности к Богу». Вот мне очень нравится эта фраза. «Святость – такое состояние, когда грехи не могут задержать устремленности к Богу». То есть грехи будут. Без них, от них не деться. Но они могут либо тебя остановить, и вот ты в своем самодовольстве остановишься, или все-таки ты через них будешь как бы стремиться к этому свету. А свет и святость не случайно однокоренные. «Грехи разбойника на кресте, — пишет Фудель, — не смогли задержать его устремленности к Богу. И он стал первым безымянным святым новозаветной церкви». Устремленность к Богу, вот сама это, вот мне нравится у Фуделя сам этот акцент на устремленность. Это еще пока не результат. И вообще нет этого окончательного результата. Когда ты скажешь, что все, я полностью как бы достиг.
2: Нет. А значит, наоборот, скорее.
1: Да, да, то есть это вот некое, используя из математики выражение, такая асимптота, то есть ты бесконечно приближаешься к этому, никогда вполне не достигаешь, всегда есть еще куда приближаться. Устремленность к Богу есть то, в кавычках, дерзновение и упование веры, кавычки закрываются, привлекающее благодать Божью, которую апостолом поставлено условием нашей жизни в Доме Божьем, в Церкви. То есть устремленность, да, дерзновение и упование веры – это условие. А вот дальше слова, которые мне очень нравятся, я, собственно, вот ради них сейчас все это цитирую. «Земная святость не есть совершенство, но она есть именно то неудержимое простирание себя, в кавычках, к Богу, о котором пишет апостол». И дальше какие-то удивительно прекрасные слова из послания к филиппийцам апостола Павла. «Я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Вот. Я каждый раз, когда на эти слова как-то наталкиваюсь, наблюдаю, они меня поражают своей, ну, некой какой-то психологической достоверностью и точностью. Во-первых, вот я не почитаю себя достигшим, пишет апостол Павел, и это как бы понятно. А дальше, а только забывая заднее и простираясь вперед. Что такое забывая заднее? Ну вот все прошлые ошибки, неудачи или даже просто прошлое свершение. Человек – проект, открытый в будущее. Мы всегда предстоим перед каким-то опытом, временем, перед чем-то, к чему мы направлены. Вот у митрополита Антония Сурожского была очень

0: вперед. Я всегда как бы обращен не к себе, а к тому, как мне сейчас, какая встреча мне предстоит. Ну, или в каком-то другом психологическом смысле я очень... еще запомнилось, как в одном разговоре на радио «Вера» наш собеседник сказал, что такое вопрос христианина? Это вопрос: «Господи, чего ты сейчас от меня хочешь? Вот что я сейчас должен сделать, следует твоей воле». И вот мне кажется, это про это простирание вперед. И это очень такая фуделевская мысль, вот устремленность к жизни в благодати Божией. Я снова вот эту фразу цитирую из рукописи Фуделя. Вот он зачеркнул слово «Бог», потому что, ну, это действительно вот стилистически, я понимаю, почему он это делает. Когда даже я слово «Бог» произношу, вот там устремленность к Богу, это как-то звучит так... очень высоко, очень ответственно, даже где-то назидательно, потому что, ну, Бог непостижим, невидим. Как вообще можно как бы его ставить как некоторую цель, к которой ты устремляешься? Это очень общо или даже кощунственно. Но Бог творец всего, бытия, царь царствующих, Господь господствующих. Где ты найдешь вот эту точку, что вот я к нему устремился? Вообще, где он? Да? А вот к благодати Божьей это другое, потому что к ней можно устремляться, потому что она нам дана. Мы знаем ее в таинствах, мы знаем ее в церкви, она нам открывается. Это что-то более воспринимаемое изнутри опытом, поэтому об этом проще и точнее можно говорить. И вот это есть, вот, мне кажется, то, чему посвящена книга «Церковь веры», таки верная.
1: Давай просто словами Сергея Иосифовича на это ответим. Вот кто такие верные? И если кристаллизовать эту мысль, и буквально ее действительно можно свести в плане образцов, понятное дело, что образцов святости в истории человечества Господь послал немало, но, тем не менее, вот по мысли Сергея Иосифовича, как он заканчивает свою книгу, это буквально абзац, ну, последний, да, дальше идет небольшое послесловие, но вот перед этим. «Среди толпы распинателей на Голгофе только несколько человек составляли церковь верных. Богоматерь, апостол церкви Иоанн и две мироносицы». Такую и является, такую и познается церковь во все времена истории. Много ли святых будет в ее лоне, или мало, ибо она есть церковь стояния у креста, и в этом стоянии ее и непобедимость, и великий покой. Се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
0: Ну что ж, это была программа «Истоки». В студии был мой дорогой коллега Максим Печенкин и я, Константин Мацан. В этой программе мы, напомню, вслушиваемся и вчитываемся в выдающийся текст из истории русской религиозной мысли. И в следующих выпусках нашей программы мы снова вернемся к истокам.
2: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему времени мгновений. Мгновений вне времени.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Как-то, уже будучи иереем, я заметил за собой, что очень раздражаюсь на людей, которые во время богослужения, особенно в ключевые его моменты, ходят по храму, заходят, выходят. И в какой-то момент вдруг я вспомнил. Первое время после крещения и воцерковления нашей семьи, когда мы ходили по субботам на вечернее богослужение, то отстоять нам всю службу не получалось. Малыши, дорога домой. А когда можно уходить, мы никогда толком определить не могли. Наконец, я зафиксировал для себя элемент службы, который был уже близок к окончанию и который был для меня узнаваем. И каждый раз, когда начиналось знакомое песнопение, я давал знак, мы начинали собирать детей, вещи и покидали храм. Это было пение честнейшей после восьмой песни канона утренни. Одно из немногих мест богослужения, которое традиционно требовало максимального внимания и молитвенной собранности прихожан. И за все время никто не сделал нам замечания. Хотя представляю, как мы мешали и соблазняли окружающих. Естественно, это воспоминание через годы подействовало на мое горячное раздражение, как холодный, отрезвляющий душ.
0: Голоса

Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Часть речи. Иван Бунин. Отрывок из рассказа «Часовня». Летний жаркий день. В поле за садом старой усадьбы давно заброшенное кладбище. Бугры в высоких цветах и травах, и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня.
1: Часовня – небольшой храм без алтаря. Часовня предназначена для богослужений суточного круга, в частности, часов. Часы – это краткие молитвенные правила, привязанные к определенному времени суток. В часовне по просьбам мирян могут совершаться другие священнодействия, например, молебны о живых и панихиды об умерших. Часовни строят в память исторических событий, в местах явлений чудотворных икон и у святых источников. Также часовня может служить памятником кому или чему-либо.
0: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Многие приходят в уныние от постоянно греховных помыслов. Как только человек отвлечется от молитвы, сразу в голову приходят или воспоминания, или пустые мечтания. Душа улетает вместе с мыслями или в прошлое, или в будущее, забывая о настоящем. Так проходит драгоценное время жизни, которое нужно употребить на дела спасения. Хочу поделиться с вами духовным советом преподобного Антония Оптинского своему духовному чаду. В рассуждении о частых разговорах с помыслами также не должно смущаться и приходить в уныние, ибо помышления таковые, кажется мне, не больше как сонная греза. Некоторые люди бредят только ночью в глубоком сне, а мы с вами, грешные, часто бредим и наяву. Врачество на это одно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, и силою креста Твоего огради моя помышление от суетного и душевредного парения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Осенью 1903 года витебского губернского землемера прогнали со службы. Говорили, то тут, то там крестьянам лишний кусок земли приписывал, а помещику – убыток. Вот и собрались богатеи со всей округи, направили губернатору жалобу, мол, обделяет их новый землемер. Вот и выдворили его, отказали от места. Подробностей той запутанной истории сегодня за давностью лет, конечно, узнать уже нельзя. Однако вся жизнь Игната Буйницкого, а именно так звали землемера, говорит о том, что это могла быть истинная правда. Крестьян он действительно всем сердцем любил и жалел. Происхождение Игнат Терентьевич был благородного, из витебских дворян, но в любой бедной, крытой соломой хате чувствовал себя лучше, чем в самом аристократическом салоне. Хозяева избы собирали на стол нехитрую снедь, а потом пели Буйницкому свои грустные, протяжные или, наоборот, залихватские плясовые песни. А Игнат запоминал мелодии, записывал слова. Он всей душой любил народное творчество и был его собирателем. Увольнение с должности, хоть и престижной, для Игната Терентьевича трагедией не стало. Наоборот, он решил полностью посвятить себя тому, что увлекало его с давних пор. Буйницкий задумал создать народный театр. При этом Игнат Терентьевич преследовал не только собственные цели. Он искренне хотел дать бедным крестьянам реальную возможность заработать. Крестьяне с радостью откликнулись на предложение дядьки Игната, так они называли Буйницкого. Вскоре в своем имении Поливачи Игнат Терентьевич устроил что-то наподобие домашнего театра, на спектакле которого приглашал родственников, друзей и вообще всех желающих. Выступления, состоящие из песен, танцев и комедийных миниатюр на темы народного быта, были бесплатными для зрителей. С успехом выступал на сцене и сам Игнат Терентьевич. Скоро слухи о народном театре Буйницкого вышли за пределы губернии. Труппу пригласили выступить в городе Вильно. Представление имело успех. Так начались гастроли театра по Белоруссии. Понимая, что на спектакли его труппы будут приходить люди разного достатка, Игнат Терентьевич цену на билеты назначал символическую. Выручки не хватало на содержание труппы, да Буйницкий на это и не рассчитывал. Жалования артистам-крестьянам, которых со временем становилось все больше, пошив костюмов, изготовление реквизита, Игнат Терентьевич оплачивал из личных средств, которые давали доходы от имения. Но бывали у его театра и особые благотворительные гастроли. И тогда стоимость билетов вырастала в расчете на то, что спектакль посетят обеспеченные люди. Вся выручка от таких выступлений шла на поддержку беднейшего крестьянства. С началом Первой мировой войны концертную деятельность пришлось приостановить. В это время Буйницкий активно участвовал в деятельности Виленского общества в помощь фронту, а вскоре и сам ушел воевать. В 10-й армии Западного фронта, где он служил, Игнат Терентьевич организовал театр солдатской самодеятельности. 22 сентября 1917 года, накануне боя, он принимал участие в спектакле, надеясь тем самым поддержать воинский дух однополчан. Сегодня Игната Буйницкого называют отцом белорусского театра. Но не только. Чтят его и как добросердечного, милосердного человека, бесконечно любившего простой народ и всеми силами помогавшего ему.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. Родилась я в 1902 году в семье зажиточного дворянина. Помнить себя я начала очень рано. Первое воспоминание мое было «Песня отца», на руках которого я засыпала. Отец был музыкальным человеком и обладал красивым баритоном, пел, убаюкивая меня, украинские песни. Окруженная лаской, любовью, вниманием, я в то же время росла в одиночестве, так как сестра Ираида родилась через 7 лет. Для моих детских игр приглашали дочь дворника, Олю Роеву, одних со мной лет. С этой Олей мы были дружны, по-детски любили друг друга, играли вместе. Оля была полька, католичка, но этого в детстве мы не различали. От бабушки и няни я научилась первой молитве. Верила в объяснение няни, что звездочки — это свечи, которые зажигают ангелы, когда маленьким детям пора идти спать. В детской, где протекала моя жизнь, в углу висело несколько икон. Я любила иконы и с удовольствием прикладывалась к ним. Утром и вечером, стоя на коленях рядом с няней и бабушкой, я прочитывала наизусть несколько молитв. Однажды мне приснилось, что окна моей детской открыты, и в них летят много ангелов, которые наполнили всю комнату. Проснувшись, я рассказала свой сон бабушке, которая мне на это сказала: «Я тебе каждый день читаю немного из Евангелия, и оно лежит у твоей кроватки. А где Евангелие, там ангелы. Они всегда присутствуют там, где их любят. Ты молишься Богу, и ангелы тебя будут любить и навещать».
0: Голоса

мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкования и утешения. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Глубинка. Запорошенные крыши приземистых избушек, словно провалившихся по пояс в снег. Вышел мужик в ватнике и ушанке. Остановился. Смотрит вокруг. Ого, сколько снегу навалило. Чуть отъехал от города. И вот она, русская глубинка. Струйка дыма упирается в небо, поднимаясь из трубы. Спят огороды под белым покровом далеко до весны.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника императрицы Александры Федоровны Романовой. 1917 год. «Каждый день — это жизнь в миниатюре. Если бы мы, проживая свой день, помнили, что все известно Богу, что мы делаем или говорим, и даже то, что нам не удается сделать или сказать, то мы бы более тщательно обдумывали свои дела и поступки. Иисус сказал, что мы должны будем дать ответ за каждое праздное слово, которое мы сказали когда-либо. Кто-то сказал, что секрет счастливой старости — это хорошее прошлое. Секрет сего дня — в хорошо проведенном вчерашнем дне».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: О, Ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак присущий началу мира бытия, прими души нашей моления, и там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, Ты, Который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий с грустью покидал Афон. Ему предстояло провести несколько недель в больнице. Требовалось полное обследование организма, который отец Паисий после перенесенной операции по удалению легкого должен был обязательно проходить раз в год. В больнице отца Паисия первым делом отправили на анализ крови. Медсестра, женщина средних лет, несколько раз вводила иглу в руку монаха, но попасть в вену так и не смогла. «Батюшка, придется потерпеть», — предупредила она тоном, не допускающим возражений, и позвала на помощь коллегу. Попытки второй медсестры оказались столь же безуспешными. Отец Паисий только болезненно вздрагивал от каждого нового укола. Третья женщина, уже не медсестра, а врач, взялась за иглу с невозмутимым видом знатока, но и она, увы, ничего не смогла сделать. Как раз в это время в кабинет заглянула молодая девушка-интерн и предложила свою помощь. «Что ты в этом понимаешь?» – покачала головой врач. «Без году неделя из института. Ну, попробуй, если хочешь. Только осторожно. Видишь?» Батюшка совсем измучился. Девушка села рядом с отцом Паисием, дружески улыбнулась ему и быстрым движением трижды перекрестилась. Потом взяла иглу и одним уколом, таким легким, что монах совсем не почувствовал боли, попала точно в вену. В пробирку закапала кровь. Довериться Богу – великое дело. Эта девушка попросила помощи Божией. Остальные же полагались лишь на самих себя. Вспоминал об этом случае афонский старец Паисий Святогорец. Люди стараются достигнуть цели самостоятельно, не прислушиваясь к Божьей воле. Но только тогда все получается, когда мы искренне вверяем себя Богу и при этом с ответственностью исполняем свой долг.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Иногда люди путают бесстрастие с бесчувственностью, но это совершенно разные понятия. Бесстрастие достигают борьбой со страстями, а бесчувствие наступает, когда мы страстям потакаем. Хочу поделиться с вами словами преподобного Фаласия Ливийского. «Бесстрастие есть неподвижность души на худое, но ее можно получить только с помощью благодати Христовой».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I. 1842 год. Что же касается папа, то он не делал разницы ни в именах, ни в национальности. Он считался со способностями и характером человека, требовал уважения и допускал вольномыслие. Тем, кто был на его службе, он всецело доверял, даже если знал, что это не совсем надежно. Он любил говорить, что выраженное внимание и уважение к людям, готовым впасть в соблазн, как протянутая рука, удерживает их от падения в пропасть. Но какое-то инстинктивное чувство всегда предупреждало его, если в самом деле была опасность. Он всегда говорил непринужденно, полной веры в поставленную цель. Ему не надо было ничего скрывать, и он всегда следовал тому пути, который ему казался предначертанным.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена, милосердие.
1: Десятого мая 1873 года небольшой пассажирский пароход уверенно рассекал волны Тихого океана, направляясь из Гонолулу, столицы королевства Гавайи, к острову под названием Молокаи. На палубе парохода стоял молодой священник в широкополой шляпе. Тропическое солнце ярко светило, прохладные воды океана лучились бирюзой, а на горизонте уже виднелся поросший пальмами белый песчаный пляж. Картина взору представлялась идиллическая, но одинокий пассажир не обольщался красотами природы. Он прекрасно знал, куда едет. На северной, необитаемой окраине острова находилось селение Калаупапа – колония для прокаженных. Туда и держал путь католический священник из Бельгии по имени Дамиан де Вёстер. Священника у прокаженных Калаупапы, половина из которых являлась христианами, до этого не было никогда. Впрочем, не только священника. В поселении не было даже нормального жилья. Основав колонию, куда свозились прокаженные со всего королевства Гавайи, власти страны сразу же отказались от идеи ее финансирования, решив, что обитатели поселка в состоянии сами о себе позаботиться. Таким образом, на острове оказалось несколько сотен несчастных, больных, обезображенных проказой, безжалостно брошенных на произвол судьбы людей. О том, что частых гостей из внешнего мира островитянам ждать не приходилось, красноречиво свидетельствовало отсутствие у берегов Калаупапы хоть какого-нибудь подобия причала. Добравшись до берега на шлюпке и ступив, наконец, на песчаный пляж, де Вёстер доброжелательно приветствовал жителей, высыпавших на берег, и каждому крепко пожал руку. Так, словно на этих изуродованных болезнью руках не было незаживающих язв. И с этого момента у обитателей колонии началась совсем другая жизнь. Первым, за что взялся отец Дамиан, было строительство деревянной церкви. Плотничать де Вёстер умел с детства и еще, живя в Бельгии, часто ходил по деревушкам и своими руками, не требуя за это никакой платы, возводил деревянные часовни. Церковь была возведена за несколько дней, и скоро в ней начались службы. Жители Калаупапы с радостью помогали отцу Дамиану. Вскоре в колонии появился деревянный лазарет для тяжелобольных, а из землянок люди перебрались в аккуратные светлые дощатые домики. Де Вёстер трудился, не покладая рук. Он соорудил пристань и сумел добиться от властей регулярных поставок медикаментов, продуктов и других необходимых вещей. Теперь не реже, чем раз в неделю, у причала Калаупапы раздавался гудок парохода. Один из них привез в колонию известного японского врача, лепролога Масанао Гото. Под впечатлением от получившей к тому времени широкую известность деятельности отца Дамиана, доктор решил приехать на остров и остался там до конца своей жизни. Скоро поселок, одно название которого когда-то навевало ужас, было не узнать. Больница, церковь, порт, несколько торговых лавок, школа, приют для малолетних, сельскохозяйственная и животноводческая ферма. За 11 лет отцу Дамиану де Вёстеру удалось превратить остров проклятых в остров надежды. К этому времени в колонии Калаупапу проживало более 1000 прокаженных. Отец Дамиан не хотел отделять себя от других обитателей колонии. «Мы, прокаженные», так с самого первого дня обращался он к жителям колонии. Священник ел вместе с прокаженными, часто сам перебинтовывал их язвы. В 1884 году одним из вечеров отец Дамиан, забыв, что налил в таз кипяток, опустил туда ноги и ничего не почувствовал. Так де Вёстер узнал, что и сам заболел лепрой. Нечувствительность к горячему являлась одним из первых признаков болезни. Отец Дамиан умер от проказы в 1889 году в Калуупапу. Его жизнь и его кончина – яркое свидетельство того, что настоящая любовь и милосердие сильнее страха смерти.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой. И разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе. И жизнь в глаза блеснет под золотым лучом. Как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених глядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених глядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяще, недостоин же паки, его же обрящет унывающе. Блюди уба, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворишися, но восприни зовуще, свят, свят, святыйся Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопения лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
1: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобно ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий

прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела Твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем, сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь Ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что Ты знаешь и умеешь».

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Прощание славянки. Жду свою электричку. И вдруг прощание славянки. Духовыми аккордами врывается под своды вокзала. Вонзается в мозг. Будто иглами. И будоражит лихорадочно мысли. Кто придумал этот ритуал? Когда? Зачем? Подстриженные затылки. Глаза, прячущие от матерей слезы. 41-й. Серые мышиные шинели с запахом пыльного войлока. Кто-то вернется на костылях, кто-то беспомощно будет прятать пустой болтающийся рукав в карман, увидев на перроне родные до боли глаза. Иные уйдут в вечность. Браво марширует передо мной малыш, бодро отчеканивая каждый шаг, беспрестанно заглядывая в лицо насторожившейся матери –

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги святителя Луки Войны Есенецкого «О семье и воспитании детей». Виды любви различны. Есть любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть и более высокая форма любви ко всем людям. Ведь во всяком человеке мы должны видеть образ Божий. Есть самая совершенная степень любви, самая высокая, самая святая – любовь к Богу. Во всяком деле надо постепенно восходить от простого к высшему. Посему брак да послужит нам в целях обучения любви. В нем мы должны научиться высшей любви. Свою жену нужно любить не за плоть, а за ее чистую душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа. Она духовно дополняет его. И наоборот. Потому в отношениях между супругами с огромной силой должны проявиться те особенности духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчине и только женщине.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Гроза прошла, а вместе с ней печаль. И сладко на душе. Гляжу я смело вдаль, и вновь зовет к себе отчизна дорогая, отчизна бедная, несчастная, святая. Готов забыть я все: страдания, горе, слезы и страсти гадкие, любовь и дружбу, грезы и самого себя. Себя ли? Да, себя. О, Русь, страдалица святая, для тебя.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афон приходил в себя после большого пожара. Горел лес, горела степь, огонь затронул многие монастыри и скиты. Но жизнь постепенно входила в привычную колею. Монахи ремонтировали пострадавшие здания, расчищали местность от сгоревших деревьев. Неожиданно Святую Гору облетела новость. Прибыли послы Европейского экономического союза, хотят оказать помощь пострадавшим. Ходят по монастырям и монашеским хижинам, выясняют, в чем у монахов есть нужда. Отец Паисий никак не ожидал появления послов в своей крошечной избушке. Пожар ее не задел и абсолютно никакого урона хозяйству не нанес. Поэтому, когда важные люди в дорогих костюмах появились возле его кельи, он смотрел на них с удивлением и недоумением. «Здравствуйте, батюшка!» — уважительно обратились они к отцу Паисию. «Мы хотели бы узнать, не нужно ли вам чего-нибудь? Может быть, продуктов или каких-нибудь вещей?» Отец Паисий покачал головой. «Как вы думаете, зачем мы, монахи, пришли на Афон?» — спросил он послов. Те переглянулись, но ответить не решились. «Все очень просто», — продолжил отец Паисий. «Мы, монахи, пришли сюда, чтобы отдавать, а не брать. Спасибо вам, родные, но у меня всего в достатке». Послы прекрасно видели достаток отца Паисия, заключавшийся в нескольких пеньках во дворе, бочки с дождевой водой и маленькой каменной печки. Поэтому слова монаха произвели на них огромное впечатление. «Такого мы еще ни от кого не слышали, отец», — сказали они и, низко поклонившись, отправились во свояси. «Разве мы стали монахами для того, чтобы получать материальные блага?» — улыбался святой афонский старец Паисий Святогорец, рассказывая эту историю. «Нет, наша задача в том, чтобы молитвами помогать людям духовно возрождаться, не получая ничего взамен».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Как важно человеку не помнить зла. Память о злобе – это мучительная страсть. Злопамятного человека преследует желание отомстить обидчику, наказать его, проклинать и ненавидеть. Это губит душу человека и лишает его возможности обрести Царство Божие. Важно помнить, что обижающие нас люди есть оружие в руках Божьих для нашего воспитания. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. Некоторые взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Михаила Макарова «Из жизни православной Москвы 20 века». В 1926 году был я горьким безработным, сидел на шее у отца. На душе тяжело было. Кругом НЭП, магазины ломятся от товаров, а я ничего не могу купить, иждивенцем себя чувствую. А места, я счетовод по специальности, нет и не предвидится. Получаю пособие 15 рублей. Хожу на биржу раз в месяц. Разве это жизнь? И вот сижу один раз на кухне. Тяжко. Вдруг стук в дверь. Входит старушка. «Дай, молодец, воды». «Я дал». «Что, — говорит, — тяжко тебе? Плохо без работы». «Так вот тебе совет от странницы Пелагеюшки. Ты сходи к Иверской, попроси как следует. От души попроси». Сделал все, как она научила. Буквально на следующий день дают мне на бирже путевку в санаторий на 2 недели. Я там отъелся, отдохнул от своих невзгод. Приезжаю, мать говорит: «Миша, тут у знакомого в конторе счетовода в армию забрали. Тебя берут на его место». Разве не чудо?
0: Голоса.

0: надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: Город Неаполь просыпался, греясь в утренних лучах летнего солнца. Тротуары заполнялись прохожими. Уличные кафе гостеприимно встречали первых посетителей, забежавших на чашечку крепкого кофе перед началом рабочего дня. За столиком одного из них сидел седой старик. Он пристально смотрел на спешащих мимо него людей и словно искал кого-то взглядом. «Сеньор, желаете сделать заказ?» – вежливо обратился к нему официант в белом накрахмаленном фартуке. «Нет, пока нет», – покачал головой старик. «Позже». Официант удалился, а старик за столиком продолжал напряженно всматриваться в толпу. Вдруг лицо его просияло. Он привстал и замахал рукой. В тот же миг от толпы отделился интеллигентный господин средних лет в добротном костюме, с пышными усами и шевелюрой, чуть тронутыми сединой. Он приветливо улыбнулся и попросил официанта принести для старика большую чашку теплого молока и свежую булочку. Оставив на столике деньги, господин, даже не присев, откланялся и побежал дальше. А старик, влажными от слез глазами, еще долго смотрел ему вслед. Господина звали Джузеппе Маскатти. Он был доктором. Старик из кафе давно у него лечился. Он выкарабкался из тяжелой болезни и теперь, чтобы окрепнуть, должен был ежедневно выпивать кружку молока. Но старик жил в такой нищете, что денег на молоко у него попросту не было. И тогда доктор Маскатти нашел выход. До поздней ночи он был занят в больнице, поэтому попросил старика каждое утро в одно и то же время приходить в кафе, мимо которого шел на службу. По пути доктор заглядывал туда и покупал своему пациенту молоко и свежую сдобу. А еще приносил лекарства, за которые не брал ни лиры. Старик из кафе был не единственным пациентом, на которого распространялась бескорыстная забота доктора Маскатти. Весь Неаполь знал Джузеппе не только как талантливого врача и непревзойденного диагноста, но и как человека, чья доброта и милосердие, казалось, не имели границ. После приема в городской клинике, часто заканчивавшегося лишь поздним вечером, Джузеппе шел навестить тех своих больных, которые не могли прийти к нему на прием сами. Нищие, ютящиеся по лачугам и подвалам трущоб, несчастные бездомные, ночующие под открытым небом. Маскатти лечил этих людей, тратя на лекарства для них значительную часть своих гонораров. Впрочем, и среди пациентов, приходящих к нему в клинику, он безошибочно узнавал тех, кто принес в уплату за визит свои последние деньги. С таких он не только не брал никакой платы, но и старался незаметно вложить деньги в выписанный рецепт. А еще в рецептах доктора Джузеппе Маскатти больные, помимо перечня необходимых для приема препаратов, часто находили такие, например, рекомендации: «Почаще молитесь, сходите к исповеди». Искренний христианин, Маскатти считал заботу о душе важным элементом телесного здоровья. Его авторитет среди пациентов был настолько велик, что многие из них, даже будучи прежде неверующими, приходили к Богу. Имея обширную практику среди обеспеченных людей, итальянский врач Джузеппе Маскатти мог бы стать богачом. Но он, напротив, был настоящим бессребреником, все заработанное отдавая тем, кто бедствовал и терпел нужду. А если кто-то выражал по этому поводу недоумение, говорил: «Настоящую цену имеет не богатство, а улыбки в глазах людей, их здоровье и счастье. Это и есть истинная радость в жизни. Ради нее нужно жить и работать».

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненной битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Константинополь был одним из самых красивых городов первого тысячелетия. Новая столица Римской империи, построенная по приказу императора Константина Великого, своим величием и мощью поражала воображение современников. Неудивительно, что захватить Константинополь мечтали разные народы, прежде всего персы, скифы, а также наши предки, славяне. В 626 году все перечисленные народы объединили силы и напали на византийскую столицу с разных сторон. Началась полномасштабная осада с суши и с моря. Стены города, конечно, были крепкие и высокие, но все пути по подвозу продуктов оказались отрезаны. Жители столицы поняли, что спасти от врагов их может только Господь. В помощь они также призывали великую заступницу людей, Пресвятую Богородицу. Чудесная поддержка не заставила себя долго ждать. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В то непростое время, в начале VII века, во главе Константинопольской церкви находился патриарх Сергий I, человек сложной судьбы. Он добивался преодоления раскола с коптами, армянами и другими христианами Востока. И чтобы преодолеть раскол, Сергий осознанно придумал, ввел учение, которое потом было осуждено как ересь. Но это случилось потом. А вот во время осады Константинополя патриарх Сергий очень желал воодушевить местных жителей и стал для этого ежедневно проводить по городу крестный ход. Во главе шествия всегда несли икону Богородицы. По молитвам людей вдруг начался сильный шторм. Он уничтожил вражеские корабли. Сухопутные силы противника разбежались, потому что увидели над Константинополем огромную, величественную женскую фигуру. Помощь Богоматери была очевидна и для константинопольцев, и для их неприятелей. После того, как осада окончилась, патриарх Сергий написал благодарственную молитву, названную по первым словам «Взбранный воеводе». «Взбранный воеводе, победительное, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем те раби твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Тебе, высшей военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к тебе, радуйся, невеста, в брак не вступившая». Патриарх Сергий назвал Богоматерь великой военачальницей не случайно, ведь именно прямое вмешательство Девы Марии позволило константинопольцам выстоять во время тяжелейшей осады.
2: В наши дни взбранный воеводе исполняется в конце вечернего богослужения. Впоследствии эта молитва стала частью большого молитвословия под названием «Акафист». Акафист в честь Богородицы совершается в православных храмах ежегодно в одну из суббот Великого Поста. Во время служения Акафиста молитва «Взбранный воеводе» поется многократно. А теперь давайте послушаем молитву «Взбранный воеводе» в исполнении хора Киево-Печерской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место? Чтобы славили меня миллионы уст человеческих, как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира, как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи! Разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им, ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем